планируется сформировать около 170 участков для льготников и инвесторов. Также рассмотрена концепция набережной Масалитиного, сохранения рекреационной функции, велодорожки и спортплощадки. Замгубернатор Дмитрий Маслов провел заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, обсудили расширение возможностей Фонда защитники Отечества. В рамках подготовки к возвращению ветеранов СВО в области создадут отдел регионального филиала фонда. Их открытие планируется в январе 2027-го. Дополнительное отделение появится в Воронеже, Россоши и Борисоглебске. Вице-губернатор поручил проработать возможность открытия хотя бы одного отделения раньше запланированного срока, чтобы сделать поддержку ветеранов более доступной и эффективной. Еще на заседании региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей министр труда и занятости населения Майя Мандрыкина сообщила, что в регионе работают 36 клубов «Все свои». Консультанты помогают бойцам в кадровых центрах, Фонде защитники Отечества, МФЦ и в центре «Мой бизнес». Уже почти 2000 рабочих мест заняли участники спецоперации. 434 человека нашли новую работу. 60 открыли собственное дело по социальным контрактам. Еще 60 освоили новые профессии. Министр отметила, что на консультативном партнерстве строятся отношения с ведущими предприятиями в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и других сферах. Еще из новостей дня. Минувшей ночью в Левобережном районе Воронежа после интенсивного дождя зафиксировали 3 обрушения грунта на канализационном коллекторе. Аварийные бригады РВК «Воронеж» выехали на место. Один из провалов устранили, заменив около 5 метров трубопровода. На 2 оставшихся участках продолжаются работы. Обнаруженное проседание грунта выясняет масштабы разрушений. Ливень переполнил трубы, и свод коллектора не выдержал нагрузки. Для обеспечения водоотведения смонтировали временную линию, перекачивающую стоки в приемный колодец. Сегодня день рождения губернатора Александра Гусева, возглавившего наш регион в сентябре 2018 года. Под его руководством область демонстрирует успешное развитие экономики и социальной сферы. Создана особая экономическая зона «Центр», развивается индустриальный парк «Масловский». Регион входит в число лидеров по инвест-климату и обороту розничной торговли. Реализованы крупные инфраструктурные проекты. Построен онкоцентр, новые поликлиники, мегашкола, модернизируется общественный транспорт. Развиваются межрегиональные связи с ДНР, ЛНР, Белоруссией и Узбекистаном. Медиахолдинг «Губерния» присоединяется к поздравлениям, желает губернатору здоровья и новых свершений на благо региона и России. Это были новости Воронежской области.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам. Министр Ольга Провоторова сообщила, за три месяца обследовано 470.

0: 73 участка, нарушения на каждом третьем, нецелевое использование и самозахват. Кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей. Выявлены также свободные белые пятна, почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и инвесторов. Также рассмотрена концепция набережной Масолитиного, сохранения рекреационной функции, велодорожки и спортплощадки. Замгубернатор Дмитрий Маслов провел заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, обсудили расширение возможностей Фонда защитники Отечества. В рамках подготовки к возвращению ветеранов СВО в области создадут отделы регионального филиала фонда. Их открытие планируется в январе 2027-го. Дополнительное отделение появится в Воронеже, Россоши и Борисоглебске. Вице-губернатор поручил проработать возможность открытия хотя бы одного отделения раньше запланированного срока, чтобы сделать поддержку ветеранов более доступной и эффективной. Еще на заседании региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей министр труда и занятости населения Майя Мандрыкина сообщила, что в регионе работают 36 клубов «Все свои». Консультанты помогают бойцам в кадровых центрах, Фонде защитники Отечества, МФЦ и в центре «Мой бизнес». Уже почти 2000 рабочих мест заняли участники спецоперации. 434 человека нашли новую работу. 60 открыли собственное дело по социальным контрактам. Еще 60 освоили новые профессии. Министр отметила, что на консультативном партнерстве строятся отношения с ведущими предприятиями в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и других сферах. Еще из новостей дня. Минувшей ночью в Левобережном районе Воронежа после интенсивного дождя зафиксировали 3 обрушения грунта на канализационном коллекторе. Аварийные бригады РВК «Воронеж» выехали на место. Один из провалов устранили, заменив около 5 метров трубопровода. На 2 оставшихся участках продолжаются работы, обнаруженное проседание грунта выясняет масштабы разрушений. Ливень переполнил трубы, и свод коллектора не выдержал нагрузки. Для обеспечения водоотведения смонтировали временную линию, перекачивающую стоки в приемный колодец. Сегодня день рождения губернатора Александра Гусева, возглавившего наш регион в сентябре 2018 года. Под его руководством область демонстрирует успешное развитие экономики и социальной сферы. Создана особая экономическая зона «Центр», развивается индустриальный парк «Масловский». Регион входит в число лидеров по инвест-климату и обороту розничной торговли. Реализованы крупные инфраструктурные проекты. Построен онкоцентр, новые поликлиники, мегашкола, модернизируется общественный транспорт. Развиваются межрегиональные связи с ДНР, ЛНР, Белоруссией и Узбекистаном. Медиахолдинг «Губерния» присоединяется к поздравлениям, желает губернатору здоровья и новых свершений на благо региона и России. Это были новости Воронежской области.
1: Наше радио. Проверено временем. Наше радио.

здесь столько

Крыши июля, счастье и безбрежное горе, солнце в траве и тот велик, который тебе никогда не будет.

0: ваших имена.
1: Потому что у них сегодня такая великая штука.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Так звучит наше.
9: Сделано в России.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам. Министр Ольга Провоторова сообщила, за три месяца обследовано 473 участка. Нарушения на каждом третьем. Нецелевое использование и самозахват. Кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей. Выявлены также свободные белые пятна, почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и инвесторов. Также рассмотрена концепция набережной Масолитиного, сохранения рекреационные функции, велодорожки и спортплощадки. Замгубернатор Дмитрий Маслов провел заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, обсудили расширение возможностей Фонда защитники Отечества. В рамках подготовки к возвращению ветеранов СВО в области создадут отдел регионального филиала фонда. Их открытие планируется в январе 2027-го. Дополнительное отделение появится в Воронеже, Россоши и Борисоглебске. Вице-губернатор поручил проработать возможность открытия хотя бы одного отделения раньше запланированного срока, чтобы сделать поддержку ветеранов более доступной и эффективной. Еще на заседании региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей министр труда и занятости населения Майя Мандрыкина сообщила, что в регионе работают 36 клубов, все свои. Консультанты помогают бойцам в кадровых центрах, Фонде защитники Отечества, МФЦ и в центре «Мой бизнес». Уже почти 2000 рабочих мест заняли участники спецоперации. 434 человека нашли новую работу. 60 открыли собственное дело по социальным контрактам. Еще 60 освоили новые профессии. Министр отметила, что на консультативном партнерстве строятся отношения с ведущими предприятиями в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и других сферах. Еще из новостей дня. Минувшей ночью в Левобережном районе Воронежа после интенсивного дождя зафиксировали три обрушения грунта на канализационном коллекторе. Аварийные бригады РВК «Воронеж» выехали на место. Один из провалов устранили, заменив около 5 метров трубопровода. На двух оставшихся участках продолжаются работы. Обнаруженное проседание грунта выясняет масштабы разрушений. Ливень переполнил трубы и свод коллектора не выдержал нагрузки. Для обеспечения водоотведения смонтировали временную линию, перекачивающую стоки в приемный колодец. Сегодня день рождения губернатора Александра Гусева, возглавившего наш регион в сентябре 2018 года. Под его руководством область демонстрирует успешное развитие экономики и социальной сферы. Создана особая экономическая зона «Центр», развивается индустриальный парк «Масловский». Регион входит в число лидеров по инвест-климату и обороту розничной торговли. Реализованы крупные инфраструктурные проекты. Построен онкоцентр, новые поликлиники, мегашкола, модернизируется общественный транспорт. Развиваются межрегиональные связи с ДНР, ЛНР, Белоруссией и Узбекистаном. Медиахолдинг «Губерния» присоединяется к поздравлениям, желает губернатору здоровья и новых свершений на благо региона и России. Это были новости Воронежской области.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.
2: А хватит меня.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-343-47-00 255-45-55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.
4: Наше радио.

0: ты?
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наше радио.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам. Министр Ольга Провоторова сообщила, за три месяца обследовано 473 участка. Нарушения на каждом третьем. Нецелевое использование и самозахват. Кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей. Выявлены также свободные белые пятна, почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и инвесторов. Также рассмотрена концепция набережной Мысолитиного, сохранения рекреационные функции, велодорожки и спортплощадки. Замгубернатор Дмитрий Маслов провел заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, обсудили расширение возможностей Фонда защитники Отечества. В рамках подготовки к возвращению ветеранов СВО в области создадут отдел регионального филиала фонда. Их открытие планируется в январе 2027-го. Дополнительное отделение появится в Воронеже, Россоши и Борисоглебске. Вице-губернатор поручил проработать возможность открытия хотя бы одного отделения раньше запланированного срока, чтобы сделать поддержку ветеранов более доступной и эффективной. И еще на заседании региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей министр труда и занятости населения Майя Мандрыкина сообщила, что в регионе работают 36 клубов «Все свои». Консультанты помогают бойцам в кадровых центрах, Фонде защитники Отечества, МФЦ и в центре «Мой бизнес». Уже почти 2000 рабочих мест заняли участники спецоперации. 434 человека нашли новую работу. 60 открыли собственное дело по социальным контрактам. Еще 60 освоили новые проекты.

0: профессия. Министр отметила, что на консультативном партнерстве строятся отношения с ведущими предприятиями в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и других сферах. Еще из новостей дня. Минувшей ночью в Левобережном районе Воронежа после интенсивного дождя зафиксировали 3 обрушения грунта на канализационном коллекторе. Аварийные бригады РВК «Воронеж» выехали на место. Один из провалов устранили, заменив около 5 метров трубопровода. На 2 оставшихся участках продолжаются работы, обнаруженное проседание грунта выясняет масштабы разрушений. Ливень переполнил трубы и свод коллектора не выдержал нагрузки. Для обеспечения водоотведения смонтировали временную линию, перекачивающую стоки в приемный колодец. Сегодня день рождения губернатора Александра Гусева, возглавившего наш регион в сентябре 2018 года. Под его руководством область демонстрирует успешное развитие экономики и социальной сферы. Создана особая экономическая зона «Центр», развивается индустриальный парк «Масловский». Регион входит в число лидеров по инвест-климату и обороту розничной торговли. Реализованы крупные инфраструктурные проекты. Построен онкоцентр, новые поликлиники, мегашкола, модернизируется общественный транспорт. Развиваются межрегиональные связи с ДНР, ЛНР, Белоруссией и Узбекистаном. Медиахолдинг «Губерния» присоединяется к поздравлениям, желает губернатору здоровья и новых свершений на благо региона и России. Это были новости Воронежской области.
1: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на оперативном совещании в региональном правительстве заявил, что предстоящие выборы пройдут в непростых условиях. По его словам, внешние угрозы сохраняются и, возможно, будут нарастать. Поэтому обеспечение безопасности он назвал важнейшим приоритетом подготовки. Комментируя доклад председателя облизбиркома Ильи Иванова о подготовке к выборам, глава региона поручил проработать порядок взаимодействия при различных угрозах и рассматривать возможность досрочного голосования в зависимости от оперативной обстановки. При этом Александр Гусев отметил, что участки и большинство членов комиссии остаются прежними, что упрощает организацию работы, и призвал коллег быть готовыми к возможным перебоям с мобильным интернетом, сохранив при этом сотовую связь и смс-оповещение. Он выразил уверенность, что при должной подготовке все пройдет без серьезных сбоев. В Воронеже стартовала практическая реализация проекта метробуса. На Московском проспекте улицы Плехановской уже наносят разметки и устанавливают новые дорожные знаки. Еще в центре города появились первые делиниаторы – резиновые ограничители для полос общественного транспорта. Также с конца весны изменена схема движения на нескольких участках. Например, улица Электросигнальная стала односторонней. Теперь на нее можно повернуть с Московского проспекта. В обратном направлении проезд запрещен. Однако, несмотря на установленные знаки и делиниаторы, многие водители по-прежнему игнорируют нововведения, создавая аварийные ситуации, рискуя получить штрафы. Ранее мэр Сергей Петрин анонсировал поэтапное внедрение изменений, включая перенос остановок, закрытие левых поворотов и реконструкцию перекрестков. Ожидается, что метробус начнет ходить от ВГУ до памятника Славы уже в сентябре. Самыми востребованными у воронежских абитуриентов стали специальности информационной системы, программная инженерия, информационная безопасность, биотехнология, строительство, стоматология, математика и компьютерные науки, юриспруденция и экономика. Об этом сообщила министр образования региона Наталья Сологубова. На 12 450 мест подано почти 43 тысячи заявлений. Больше всего бюджетных мест по инженерным и IT направлениям, наукам и обществе, здравоохранению. Воронежцев предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты оставляют карту в банкомате, а затем, когда прохожий пытается вернуть ее владельцу, появляются лжеочевидцы, обвиняющие человека в воровстве и вымогающие деньги. В МВД советуют не забирать найденные карты и не пытаться отдавать их незнакомцам. Лучше позвонить в банк по номеру на карте или обратиться к сотрудникам отделения, если банкомат находится внутри. И последнее. Во вторник и в среду на Воронеже надвигаются грозы. Предупреждение об опасном погодном явлении будет актуально до 6 утра 29 июля. В регионе действует желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентр России для Центрального федерального округа. В областном центре в ночь на среду также возможны кратковременные дожди. В темное время суток воздух остынет до плюс 13, днем потеплее до плюс 22 градусов. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

Наше радио.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на оперативном совещании в региональном правительстве заявил, что предстоящие выборы пройдут в непростых условиях. По его словам, внешние угрозы сохраняются и, возможно, будут нарастать. Поэтому обеспечение безопасности он назвал важнейшим приоритетом подготовки. Комментируя доклад председателя облизбиркома Ильи Иванова о подготовке к выборам, глава региона поручил проработать порядок взаимодействия при различных угрозах и рассматривать возможность досрочного голосования в зависимости от оперативной обстановки. При этом Александр Гусев отметил, что участки и большинство членов комиссии остаются прежними, что упрощает организацию работы, и призвал коллег быть готовыми к возможным перебоям с мобильным интернетом, сохранив при этом сотовую связь и смс-оповещение. Он выразил уверенность, что при должной подготовке все пройдет без серьезных сбоев. В Воронеже стартовала практическая реализация проекта метробуса. На Московском проспекте улицы Плехановской уже наносят разметки и устанавливают новые дорожные знаки. Еще в центре города появились первые делиниаторы – резиновые ограничители для полос общественного транспорта. Также с конца весны изменена схема движения на нескольких участках. Например, улица Электросигнальная стала односторонней. Теперь на нее можно повернуть с Московского проспекта. В обратном направлении проезд запрещен. Однако, несмотря на установленные знаки и делиниаторы, многие водители по-прежнему игнорируют нововведения, создавая аварийные ситуации, рискуя получить штрафы. Ранее мэр Сергей Петрин анонсировал поэтапное внедрение изменений, включая перенос остановок, закрытие левых поворотов и реконструкцию перекрестков. Ожидается, что метробус начнет ходить от ВГУ до памятника Славы уже в сентябре. Самыми востребованными у воронежских абитуриентов стали специальности информационной системы, программная инженерия, информационная безопасность, биотехнологии, строительство, стоматология, математика и компьютерные науки, юриспруденция и экономика. Об этом сообщила министр образования региона Наталья Сологубова. На 12 450 мест подано почти 43 тысячи заявлений. Больше всего бюджетных мест по инженерным и IT-направлениям, наукам и обществе, здравоохранению. Воронежцев предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты оставляют карту в банкомате, а затем, когда прохожий пытается вернуть ее владельцу, появляются лжеочевидцы, обвиняющие человека в воровстве и вымогающие деньги. В МВД советуют не забирать найденные карты и не пытаться отдавать их незнакомцам. Лучше позвонить в банк по номеру на карте или обратиться к сотрудникам отделения, если банкомат находится внутри. И последнее. Во вторник и в среду на Воронеж надвигаются грозы. Предупреждение об опасном погодном явлении будет актуально до 6 утра 29 июля. В регионе действует желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. В областном центре в ночь на среду также возможны кратковременные дожди. В темное время суток воздух остынет до +13, днем потеплее до +22 градусов. Это были новости региона.

поздно о чем-то жалеть. Дело техники, да раскрошить наши крыши и стены. И больше нет проблемы, мы не той системы. Бесполезно, глупо и поздно о чем-то жалеть. И больше нет проблемы.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: 255, 45, 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

тихо, хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне

0: они не спать не могут, они пьют уже с утра, ну а мне уже пора.
1: В дорогу
0: туда, где нейтральная.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 25 градусов тепла, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
1: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
1: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
1: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло?
4: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на оперативном совещании в региональном правительстве заявил, что предстоящие выборы пройдут в непростых условиях. По его словам, внешние угрозы сохраняются и, возможно, будут нарастать. Поэтому обеспечение безопасности он назвал важнейшим приоритетом подготовки. Комментируя доклад председателя облизбиркома Ильи Иванова о подготовке к выборам, глава региона поручил проработать порядок взаимодействия при различных угрозах и рассматривать возможность досрочного голосования в зависимости от оперативной обстановки. При этом Александр Гусев отметил, что участки и большинство членов комиссии остаются прежними, что упрощает организацию работы, и призвал коллег быть готовыми к возможным перебоям с мобильным интернетом, сохранив при этом сотовую связь и СМС-оповещение. Он выразил уверенность, что при должной подготовке все пройдет без серьезных сбоев. В Воронеже стартовала практическая реализация проекта метробуса. На Московском проспекте улицы Плехановской уже наносят разметки и устанавливают новые дорожные знаки. Еще в центре города появились первые делиниаторы – резиновые ограничители для полос общественного транспорта. Также с конца весны изменена схема движения на нескольких участках. Например, улица Электросигнальная стала односторонней. Теперь на нее можно повернуть с Московского проспекта. В обратном направлении проезд запрещен. Однако, несмотря на установленные знаки и делиниаторы, многие водители по-прежнему игнорируют нововведения, создавая аварийные ситуации, рискуя получить штрафы. Ранее мэр Сергей Петрин анонсировал поэтапное внедрение изменений, включая перенос остановок, закрытие левых поворотов и реконструкцию перекрестков. Ожидается, что метробус начнет ходить от ВГУ до памятника Славы уже в сентябре. Самыми востребованными у воронежских абитуриентов стали специальности информационной системы, программная инженерия, информационная безопасность, биотехнологии, строительство, стоматология, математика и компьютерные науки, юриспруденция и экономика. Об этом сообщила министр образования региона Наталья Сологубова. На 12 450 мест подано почти 43 тысячи заявлений. Больше всего бюджетных мест по инженерным и IT-направлениям, наукам и обществе, здравоохранению. Воронежцев предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты оставляют карту в банкомате, а затем, когда прохожий пытается вернуть ее владельцу, появляются лжеочевидцы, обвиняющие человека в воровстве и вымогающие деньги. В МВД советуют не забирать найденные карты и не пытаться отдавать их незнакомцам. Лучше позвонить в банк по номеру на карте или обратиться к сотрудникам отделения, если банкомат находится внутри. Последнее. Во вторник и в среду на Воронеже надвигаются грозы. Предупреждение об опасном погодном явлении будет актуально до 6 утра 29 июля. В регионе действует желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. В областном центре в ночь на среду также возможны кратковременные дожди. В темное время суток воздух остынет до плюс 13, днем потеплее до плюс 22 градусов. Это были новости региона.
2: Номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Касьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 7 часов 6 минут в столице. Прекрасного всем настроения, отличного дня. 28 сегодня июля, вторник, и в Москве солнце.
3: Мы пока с Яной вдвоем. Александр написал, что задерживается. Ну, а что касается солнца, Ян, оно будет...
2: Недолгим?
3: Ну, не знаю, как насчет недолгим, но утром написано в прогнозе погоды до 21 градуса, переменная облачность. А вот днем, вечером и ночью осадки. Днем 60%, вечером и ночью 90%.
2: Ну, посмотрим. Москва большая, ты понимаешь, где-то прольет, а где-то наверняка и до самого вечера солнце задержится. В общем, в любом случае, вне зависимости от того, что там сегодня нам с вами обещают синоптики, всем прекрасного настроения. Хочется думать, что, вот знаешь, как бывает, у вторника есть такой вот синдром второго спектакля есть, да, и также вторник, он обычно, ну, по крайней мере, у многих, я знаю точно, не самый любимый день недели, потому что, ну, понедельник еще как-то ты раскачиваешься, а вторник вот уже все, ты целиком полностью погружаешься в работу. Ну, вот хочется думать, что, ну, если вы погружаетесь целиком и полностью, то как минимум это приносит вам удовольствие.
3: Ну, а мы начинаем. Ждем Александра с минут на минуту.
2: Да, он уже бежит, сейчас, да, запыхавшийся,
3: ну,
2: ворвется.
3: А пока поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
5: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло?
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 18 минут в столице. Сегодня 28 июля. Уже месяц июля. Неустанно, короче говоря, катится к своему завершению. Но все самое лучшее, как пелось в одной песне, впереди. А вчера, вернее, на прошлой неделе мне вот в бассейн, где я хожу, предложили абонемент. Надо сказать, что я в бассейн хожу сколько? 10 раз, примерно 10-11 раз в месяц. И плачу за это примерно 6-6,5 тысяч рублей. Вот. Ну, то есть один сеанс у меня стоит 600 рублей. И, значит, здесь они мне говорят, мы вам предлагаем абонемент за 3300 и ходите сколько хотите. Я думаю, что...
3: Какой-то подвох.
2: Я думаю, что здесь не так? Я говорю, а по сеансам сколько? Вот я пришел там в 2 часа, сколько хотите.
4: А это главное, чтобы были такая
2: свободные
4: щедрость.
2: Дорожки. Нет, там есть годовой абонемент. Он стоит 27 тысяч.
4: Ну, я имею в виду, что, может быть, летом мало людей, поэтому они так расщедрились.
2: Я понимаю, но есть годовой абонемент, то есть ты можешь купить сейчас на целый год и пользоваться им.
3: А сколько стоит годовой?
2: 27, это еще меньше, чем 3300.
3: Только ты бы заплатил, если 3339 600, вот я сейчас посчитала, а так 20... Так это вообще выгода. А что ты годовой не берешь сразу? Это же
2: потому что я объясню, круче. Я объясню, почему. Потому что я боюсь, что бассейн превратится в болото. Потому что это все-таки какая-никакая халява. И мне говорят, ну вы понимаете, что люди ограничены по времени? Я говорю, вы понимаете, что к вам прийти помыться дешевле, чем дома?
4: А время любое.
2: Любое тогда, когда нет там, ну, тренировок.
4: Ну, понятно,
3: в любом случае... Он может ходить, когда хочет, да.
2: Да, и вчера я использовал...
3: А у вас круглосуточный бассейн? Или...
2: Нет, слава богу. Все-таки вечером происходит очистка, наверное, я так думаю. И вчера, когда я плавал, значит, первый сеанс, ко мне потом подошли, когда я уже перешел на второй, сказали, а в чем дело, почему вы здесь находитесь? А я говорю...
4: Абонемент.
2: Они говорят, все поняли. Вот так вот.
3: Сашка, теперь из принципа будет из последних сил болтыхаться там по 4 часа в день, да?
4: А не сработает ли это в обратную сторону? Когда ты заплатил 600 рублей, ты пытаешься выжить максимум из этого, да? Ну, раз уж заплатил. А когда 100, ну, вроде как 100 рублей, может, не так жалко. И
2: можно не ходить.
4: Можно не ходить, да.
2: Ну, это смотри, какие у вас цели стоят, товарищи. Пока у меня с абонементом я вчера был, буду сегодня. Буду завтра, буду послезавтра. На неделю
3: вот реально план, каждый день?
2: План, ну а что? Ну, 3300, надо же полностью выжить.
4: А бывает же такая история, ну, мы сейчас даже не про дешево, я конкретно, а когда ты заплатил и пытаешься выжить из этого максимум. Ну, яркий пример — это шведский стол, наверное, когда уплочено, и ты... Ну, не все, понятное дело, так делают, но многие пытаются съесть столько, чтобы оправдать потраченные деньги, так сказать, на все деньги погулять.
2: Ну, естественно. И берешь то, что не ешь, и у тебя вот эти горы стоят. Ну, это было поначалу, я думаю, сейчас... Вот иногда ты бываешь в отпуске и думаешь, ой, эти люди недавно, ну, первый раз приехали в такую систему, потому что у них целые горы, а они уже не могут есть.
4: В некоторых ресторанах есть такая история, когда если вдруг ты взял еду и не доел, то ты оплачиваешь ее
3: отдельно. То, что осталось.
4: Да, то, что осталось. Как раз, чтобы люди не набирали вот бесконечно все подряд и не выбрасывали продукты.
2: А я до этого платил?
4: Да. Ты до этого заплатил
2: и
4: не доел, и еще раз заплатил. Ну, чтобы ты мог съесть столько, сколько мог.
2: В детстве бы они на моем детстве разбогатели бы.
4: Если у вас в жизни были подобные истории, когда заплатили и на все...
3: Взяли все.
4: Да, взяли все возможное от того, за что вы заплатили, то расскажите нам, пожалуйста. А может быть, вам везло так же, как Александру?
2: Слушай, понимаешь, когда я вот платил по 600 рублей, я приходил там за 15 минут до начала сеанса и ходил, бродил, и периодически спрашивал, ну, может, можно зайти? И они меня иногда на 5 минут раньше запускали. А теперь мне не надо так приходить заранее.
4: Скажи, а когда 600 рублей ты платил, график был такой же? Если тренировки есть, то, соответственно, ты в
2: это приходишь тогда, когда свободные дорожки.
4: Когда свободно, в любом случае.
2: В любом случае, да.
3: А у меня какая-то дурацкая особенность. Мне, наоборот, лучше, у меня лучше работает, если я что-то разово оплачиваю. Я тогда вот прихожу и выжимаю все из этого разового, там, например, посещения в бассейн. Но стоит мне купить абонемент...
2: Я тоже заразовая.
3: И все.
4: С фитнесом такая история
3: вот,
4: у меня была.
3: Да, и ты сходишь пару недель, и все. И оно потом вот лежит и пропадает, и тухнет на этой полке, и потом мучает совесть. Это как вот заплатить за такси и не поехать, да, то же самое.
4: А еще такое бывает с подарочными сертификатами. Когда тебе подарили, а ценности у этого... Ну, деньги не потратил, поэтому и не пользуешься. И забываешь про этот сертификат,
3: ой,
4: а он уже недействительный. Хотя говорят...
2: Его можно поменять все на деньги, да?
4: Да, что...
3: Но когда он уже умер, уже когда прошел срок годности?
2: Насчет, когда умер, не
4: по-моему,
2: знаю.
4: Даже когда прошел срок годности.
2: Но во время срока ты можешь поменять на деньги. Да, это точно.
4: Наш.ру, пожалуйста, комментируйте, рассказывайте, если вы попадали в такие же истории или рядом с вами такой человек. Обратите внимание, что с пятницы нужно один раз дать свое согласие либо в боте в Максе, через который нам можно писать, либо в боте в Телеграме на обработку персональных данных. Так как мы видим ваш телефон, не пугайтесь, это разовое согласие, никто не будет вам присылать спам и рекламу. Этого требует закон. И можно дальше продолжать с нами общаться, присылать нам свои истории и играть с нами в игры. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, ждем.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек, я спросил своего визави. Стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

0: Наша реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru invest185.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк», 18+.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов

0: 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
4: Подъемники на нашем радио.
6: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение в нашу тему.
7: Покупал курс по трейдингу, половину посмотрел и забросил. Разные покупал, пропало шило и бросал.
6: Вы знаете, в трейдинге, когда вот у тебя еще не получается, ты быстрее всего бросаешь, особенно когда ты свой портфель, на котором деньги твои живые лежат. Худеет.
8: Вот у меня так был курс куплен по фейс-фитнесу, и я ни одного занятия не посмотрела.
7: Что такое
8: посмотрел. Фейс-фитнес? Гимнастика для лица, которая помогает оставаться молодым и красивым.
6: Вот так.
8: Вообще, это обалденная вещь, на самом деле. И девчонки, которые занимаются... Вообще, я всем девчонкам рекомендую, потому что это очень рабочая история. У меня мама, у моего хорошего знакомого, выглядит примерно лет на 20 моложе. Она реально занимается ежедневно. Она она ничего не делает. Она не ходит на какие-то дорогущие процедуры. Она просто занимается гимнастикой для лица.
7: А если у тебя физиология такая, наследственность, не знаю?
8: Мне сложно сказать. Слушай, я же не специалист, но я просто вот вижу, у меня есть живой реально пример перед глазами. И, это просто чудеса, что человек с собой сделал. Я просто, я вижу реальную картину, как она меняется и как
7: она
8: молодеет.
7: Может быть, она вам говорит, что только на фейс-фитнесе?
8: Да нет, у нас такие отношения дружеские. Нет, я знаю, что человек занимается именно
7: буквально
8: этим.
7: Вчера я оплатила себе годовой абонемент в фитнес-клубе по очень выгодному предложению. 16 500 на 13 месяцев. Теперь я надеюсь, что буду ходить и не забью на эту историю через неделю, как это бывало раньше.
6: Значит,
7: мне кажется, что вот столько фитнес-клубов заработали на таких людях, я сейчас не конкретно про вас говорю, которые, покупая абонемент, потом не ходят, а вернуть уже деньги нельзя. А платишь ты сразу, за год.
8: Мы так ходили в зал с супругой. У нас там, зал, бассейн, хамам, сауна, разовое посещение 1100 и без ограничений. Мы могли по 3-4 часа там проводить, а потом купили по абонементу за 27 тысяч, и с сентября до Нового года не сходили ни разу. Вот прям моя история.
7: Интересно статистику фитнес-клуба посмотреть, таких известных сетевых, сколько людей, купивших абонемент, не сходили ни разу.
8: Ну, ты знаешь, например, почему я не ходила? Потому что для меня самое главное для меня был бассейн. Но там было столько народа в этом бассейне, что не было свободных дорожек. В принципе, вообще, не то чтобы свободных, даже хотя бы относительно свободных. И плавает очень много людей в возрасте, которые, не могут держать темп. И это просто такое купание получается.
6: Спортивный тебя спасет, поэтому я в такие бассейны.
8: И даже на спортивных дорожках, понимаешь?
6: Нет, поэтому... я тебе про спортивный бассейн.
8: Наверное.
7: Дорожки. А что, в спортивный бассейн не ходят медленные?
6: Ходят, но там все-таки люди плавают. А тут они как в лягушатнике.
8: Да, просто стоять. Купаются, как в отпуске. Да. Понимаешь? И все. И у тебя, а смысл тогда в таких тренировках? Ноль.
7: Добрый день. Буквально в эти выходные были в гостинице, отеле, где все включено. Давно не был на шведском столе, и тут меня как понесло, еле остановился.
6: Много выбросили.
8: Были на сборах спортивных с товарищем. Он студент, вечно голодный. Тут приехали на шведский стол, так он наелся до рыщины, ходили ужинать, обед пропускали, потому что завтракали, потому что ой-ой-ой, я ничего не ела или делала.
7: Друзья, если вы узнали себя или у вас есть история в нашу тему, пожалуйста, пишите. когда вам везло с ценой или когда на все деньги вы пытались съесть или получить ту услугу, которую оплатили. И еще раз хотели вам напомнить, что один раз всего нужно будет согласиться на обработку персональных данных в нашем боте в Максе или в Телеграме. Новые требования юридические. И можно нам писать, с нами общаться и рассказывать свои истории. На сайте наш.ру есть ссылки на наши боты. Пожалуйста, пишите.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов 46 минут столица.
3: Это прям про мою подругу. Урвали с ней годовые абонементы в крупный новый фитнес-центр. В момент открытия по 13 тысяч рублей в год. И она сходила всего два раза. И то силой я ее вытаскивала. Потом плюнула. Мы же все люди взрослые. И ходила одна. Но так как по такой цене было много желающих, то брала форму сразу для всех занятий. И для бассейна в том числе. Приходишь после работы в один зал. Мест нет. Во второй также. В тренажерках очередь. Тогда в бассейн между бабулек плавание с препятствиями.
4: Да, так и есть. В прошлом году купил девушке абонемент в зал с баней и бассейном, но уж очень просила. Сходила два раза. Зал в шаговой доступности от дома.
3: Был в командировке в Питере. Заселился в гостиницу. Решил вечером поужинать. 10 пельменей стоили 500 рублей. Но утром шведский стол. Каждое утро к этому столу по три раза подходил, отбивал все деньги. Отбивал так, что до обеда икал и на обед не ходил. Вы все пельмени им припоминали за 500 рублей, что потом на шведском вы добирали.
4: Да, вообще не вижу смысла платить, если не воспользовался на все бабки, если отели и прочее. А если скинулся коллеге на день рождения, то надо есть, как в последний раз. Скинулся на кофе в офисе, пьешь его, пока давление не начинает зашкаливать. И также с фитнесом хожу 5 раз в неделю за того, что заплатил.
3: Я знаю, что есть такая история со свадьбой, когда ты подарил деньги и пытаешься...
4: гульнуть на всех.
3: Все и погулять. Ну, так сказать, надо отбить. Ну, на день рождения коллеги, наверное, тоже это работает, но в целом есть люди, которые подарили деньги.
5: Одно дело, когда ты подарил десятку, и можешь есть там, на пятерку ты наешь, тебе больше не полезет. А другое дело, когда ты сдал 300 рублей, сожрал весь стол.
3: Такие тоже есть, Саш. А кто-то скинулся и не ходил даже на праздник.
5: Ну, да.
3: Как-то подарили нам с подругой на работе карточку в известный ресторан японской кухни на 3000 рублей. Это сейчас на эти деньги даже одному не объестся. А тогда мы вдвоем наелись настолько, что чувствовали себя пьяными и глупо хихикали, хотя не пили алкоголь.
4: Вот сейчас летали в отпуск в Турцию с семьей 3+1, отдали 300 тысяч рублей. Все окружающие говорят, что очень дешево. А я в последний раз была там в 2019 году за 80 тысяч в крутом отеле на 2+1. Поэтому для нас эта цена кажется бешеной. В итоге муж сказал, буду отъедаться, и за неделю привез 5 килограммов. Я так делать не стала, но все равно плюс 2. Но я-то могу наесть и все 10, расположенность такая.
3: Один мужчина очень долго добивался свидания со мной. Я не очень хотела, но в какой-то момент было настроение, и я согласилась. Согласилась только, чтобы поесть. Могу себе позволить сама, зарабатываю прилично, но вот так сказать, назло объяснить свое согласие себе в первую очередь. Поэтому ела и пила все, что можно. Страницами заказывала.
4: Так, будьте добры, мне вот эту страничку, так, вот эту, вот эту. А где у вас десерт?
3: На второе свидание вас не позвал, сказал, наверное, я ее не потяну и не прокормлю.
5: Очень много ест
3: и пьет.
4: У вас были такие свидания, когда заказывали первую страничку, вторую и компот?
3: Я до сих пор помню эту историю.
5: Я говорю, а зачем так много? Она говорит, я маме отвезу.
4: Для всех в семью.
3: 7:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
6: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотра.
7: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
8: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон Воронежа 211-0103.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
11: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
12: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
13: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
14: В Забайкале действуют сотни очагов.
13: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
15: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
16: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
17: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
18: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Более 390 беспилотников летело в сторону московского региона с вечера понедельника до половины седьмого утра вторника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, большая часть БПЛА была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, а 81 дрон уничтожен на подлете к столице. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Добавлю, в подмосковном Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом. Информация о пострадавших уточняется. В деревне Ваулово загорелся частный дом, а в селе Дубна фрагменты беспилотника повредили дачный дом. Пострадавших нет. Президент США Дональд Трамп во вторник примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Они обсудят регулирование российско-украинского конфликта, сообщает CNN. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва продолжит диалог с Вашингтоном, несмотря на отказ администрации Трампа от договоренности по Украине, достигнутых в Анкоридже. Власти Алтая ужесточили правила продажи топлива на АЗС. Теперь между заправками одного автомобиля должно пройти не менее 24 часов. Инициатива направлена на снижение ажиотажа и предотвращение спекуляции на топливном рынке, заявили местные власти. До сих пор лимиты обновлялись после полуночи. Автомобилисты стремились забрать сразу две суточные нормы – до этого времени и после. Ограничения на розничную продажу топлива на Алтае действуют до 1 сентября. В нескольких районах введены строгие лимиты – не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля в сутки. Дочь актера Тома Круза и актрисы Кэти Холмс отказалась от фамилии отца и сменила ее на Наэль. Как сообщает издание Page Six, 20-летняя Сури Круз официально разорвала отношения с отцом, который проживает отдельно. Как отмечают журналисты, из публичных записей следует, что дочь актера зарегистрировалась для голосования в штате Пенсильвания, где она проживает, в октябре 2024 года, используя свой псевдоним Сури Наэль. Это указывает на то, что это ее официальное имя. Круз и Холмс развелись в 2012 году. Их дочь после развода осталось жить с матерью. Российские туроператоры фиксируют рост спроса на поездки в Великобританию в июле. Гендиректор «Артур» Дмитрий Рутенов рассказал НСН, что многие россияне едут в страну изучать язык.
2: До сих пор там еще есть летние школьные лагеря или курсы иностранных языков, да, английского в данном случае. Поэтому обычно летом все-таки больше приезжают туда именно детей, студентов, тех, кто хочет практиковаться в английском именно на родине. Англичане, они более охотно подтверждают визы для наших граждан. Больше требуется документов. Подтвердите, что у вас дома есть какое-то там жилье, собственность, и вы не все продали. И главная задача – показать, что вы не потенциальный иммигрант.
1: Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня что? Сегодня уже вторник, 28 июля. Синоптики обещают сегодня до 28-30 градусов тепла. Будет жарко, но мы сейчас посмотрели, оказывается, сегодня будут дожди с грозами. В районе там второй половины дня.
3: Давайте сыграем в кинопробы. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы, вы пытаетесь угадать, что это. 28-й правильный ответ мы будем принимать сегодня.
4: И разыгрываем экскурсию на наше радио, которое состоится 21 августа.
3: Давайте попробуем угадать. Напомню, что у нас есть два бота. Бот в Максе и бот в Телеграме. Но нужно один раз подтвердить свой номер телефона и дать согласие на обработку персональных данных. Новое введение такое юридическое. Один раз это сделаете, и можно с нами общаться и играть.
4: Это не займет много времени.
3: Да, буквально несколько секунд. Ну что, давайте попробуем.
5: Эй, швейцар! Я Винс! Винс Клорто! Камердинер Гозера! Волгуса Зилдрохера! А ты привратник?
6: Эй, она работает со мной. Я договорюсь. Хочешь покататься?
5: Жди сигнала, и все узники будут освобождены. Ты погибнешь в огне! Ты и весь твой род!
7: Вот черт, криворогий!
3: Ну, вот так. Я думаю, настоящие поклонники этого фильма...
4: Должны узнать по именам, как
3: именам,
4: минимум.
3: Да, узнают.
2: Причем этот фильм, но он узнаваемый по фрагментам, там очень много узнаваемых фрагментов.
3: Вот. Мы не ищем легких путей. Ждем 28-й правильный ответ, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.
8: Реклама на 107 FM. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
9: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
10: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
11: Ограничение 18+.
10: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче, 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ну что, друзья, давайте еще раз послушаем фрагмент и узнаем, есть ли счастливчик.
3: Напомню, мы принимали 28-й правильный ответ.
4: Эй, швейцар! Я Винс! Винс Клорто! Камердинер Гозера! Волгуса Зилдрохера! А ты привратник?
5: Эй, она работает со мной. Я договорюсь. Хочешь покататься?
6: Жди сигнала, и все узники будут освобождены.
4: Ты погибнешь в огне! Ты и весь твой род!
7: Вот черт, криворогий!
3: Слышно, как мне тяжело даются имена собственные в этой озвучке.
8: Во все тяжкие, Ширли Мырли, Факир на час и другие неверные ответы мы загадывали художественный фильм «Охотники за привидениями» и экскурсию, которая состоится 21 августа, получает в подарок человек с номером телефона 985-522-52 и так далее. Мы вас поздравляем.
3: Я, кстати, поздравляю. Мне казалось, смотрел не один раз этот фильм, и он мне нравился, но я не вспомнил этот фрагмент.
9: Да я смотрел этот фильм. Я не помню этот фрагмент.
8: Слабаки.
9: Как будто его придумал искусственный интеллект.
3: Но можете пересмотреть и убедиться, что он действительно там есть. Янка находит, да, самые неожиданные фрагменты.
8: А что? Не надо расслабляться, мальчики.
3: Согласен я.
8: Надо держать себя в тонусе.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM.

0: Перезвоните позже.
1: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4 4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
10: Подъемники на нашем радио.
12: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 32 минуты в столице, давайте поговорим.
13: Приблизительно 60% россиян скрывают часть информации о себе на первом свидании. 6 из 10 россиян признали, что на первом свидании предпочитают не рассказывать о себе всю правду. Чаще всего люди умалчивают о прошлых отношениях, так поступают 42% опрошенных. Также участники исследования скрывают реальный уровень дохода, наличие долгов и кредитов, истинную цель знакомства, вредные привычки, количество прошлых партнеров, проблемы в отношениях с родственниками, возраст и использование фильтров и ретуши на фотографиях. При этом большинство респондентов объясняет такое поведение не желанием обмануть партнера, а стремлением произвести хорошее первое впечатление и не перегружать нового знакомого личными подробностями.
14: Я тут одного нашего бывшего коллегу вчера видел под таким фильтром.
15: А что скрывать фильтры? Тебя либо узнают, либо не узнают.
14: Нет, ты понимаешь, но он просто, я знаю, как он выглядит.
15: Да.
14: А тут под фильтрами я просто даже удивился и сказал: Гарри, а что с ним? Почему он так хорошо выглядит при таком образе жизни? Это нечестно.
13: Ну, сколько людей тебя увидит из тех, кто посмотрел это видео живьем? Не так много,
14: ну, да.
13: А все остальные подумают, как классно выглядят в своем возрасте. Ну, давайте, коллеги, вы скрывали на первом свидании при знакомстве какую-то информацию о себе? Или сразу все вываливали?
15: Смотри, ну вот что касается вот, бывших партнеров, там, так, мне кажется, это вообще информация, которую в принципе... А зачем ее вообще в принципе обсуждать? Так
13: многие это обсуждают, а многих это волнует и спрашивают прям, сколько у тебя было до меня?
15: Ну, такой странный вопрос. Мне ни разу в жизни его не задавали.
13: Ну, я... Ну, это понятно, почему.
15: Нет, я просто... Сейчас я метну в тебя чем-нибудь.
13: Я, наоборот, тебе хотел бы сказать, что...

0: хотел мне сказать. Нет, ну как-то мне кажется, что это вообще неэтично. Ну как-то такие вещи. Это зачем? Неэтично.
1: Вы планируете, возможно,
0: ну, а смысл в чем?
1: Близкие отношения.
0: Вот такой вопрос. Я тоже никогда в жизни не спрашивал.
2: Чтобы потом чувствовать себя,
0: сколько так сказать, либо на коне,
1: либо под конем. А как ты относишься к тому, и сейчас это тренд, и многие врачи даже рекомендуют у нового партнера брать справку со всеми анализами свежими. Ну, этично это или не этично?
2: Ну, это как бы старая тема.
1: Ну, сейчас вот даже врачи говорят о том, что там в интервью, если у вас новый партнер, новый человек в вашей жизни, даже если у вас романтические отношения, серьезные,
0: возьмите у него справку.
1: Ну, что?
2: Очень часто просили справку.
1: Этично это или нет? Уж куда не этичнее, мне кажется, чем спрашивать про количество партнеров.
0: Нет, просто мне всегда казалось, что это такой странный вопрос. Ну вот честно. Ну для меня, я же не претендую на то, что я права.
2: В основном это спрашивают мужчины у женщин. И они хотят услышать...
1: Два.
2: Да.
1: Вот ты второй у меня.
2: Садись, два. Вот.
0: Зачем эта информация?
2: И, конечно, мужчины, у которых очень хрупкая психика, они когда слышат там 14, а у него у самого-то и вторая...
0: 389,
2: он потом не может спокойно жить. Mm-hmm.
1: Причем 14 на прошлой неделе.
2: Да. Поэтому есть же разные люди. Я скрывал свой настоящий быт. Потому что я жил как звезда. Вот, сорил деньгами, ездил на дорогих машинах там туда-сюда. Это действительно было, ну, то есть, а была у нас еще задача на нашей одной бывшей работе. Нам сказали, у нас что-то были очень плохие рейтинги, нам сказали, так, ведите себя так, как будто у нас все хорошо. Живите на полную катушку. Саша, ты можешь? Ты же можешь.
1: Но денег на это не дали.
2: Денег на это не дали, и я помню, значит, первое, что я сделал, я пошел в банк.
1: Взял кредит.
2: И, короче говоря, раскрылось вот тогда, когда вот моя нынешняя жена пьяного меня привезла на такси, чтобы я дошел до дому. И я сказал, ты здесь живешь. А такая хрущевка стояла. Такой гетто. Я думал, у тебя свой дом. А я про дом вообще слова не говорил.
0: Да, ну, не знаю, что еще вам сказать. Возраст не скрываю.
1: Скрывали ли вы часть информации о себе на первом свидании? Ну, даже не то, что на первом свидании. Можно в начале ваших отношений. И что конкретно вы скрывали? Это самое интересное. И почему?
0: Да.
1: Многие скрывают наличие детей.
0: А, ну...
2: Вот это я не скрывал,
0: мне кажется,
2: кстати,
0: что такая вот как раз, да, история про детей...
2: И не скрывал, что
0: лучше
2: я...
0: Лучше сразу сказать.
1: Слушай, что... я так рано познакомился с женой, мне было 19 лет, и у него мне нечего не было скрывать. Ну,
2: детей
1: вот такого.
2: И бывших жен.
1: Чтобы она все, в принципе, сразу увидела на первом свидании.
0: Сразу было все понятно.
1: Да, когда я ее пригласил в ресторан, как сейчас помню, это корчма была. У меня
2: Они до сих пор работают, нет, в России?
1: Ну, их мало сейчас осталось, да. У меня было, по-моему, там, не помню, ну, из серии, знаешь, 1500 рублей, это все деньги, которые у меня были вообще на жизнь. И она заказывает и заказывает. А я...
2: Пью воду.
1: Я воду заказал, да.
0: Потому что понял, что...
1: Я думаю, что происходит. Что происходит? А она в тот момент, когда мы с ней познакомились, наверное, раз в 10 больше, чем я зарабатывал. Ну, я не скрывал. Я, ну, признался, почему я пью воду. Даже это я не скрывал в тот момент.
0: Потому что ты уже весь лимит мой, да, потратил.
1: Ну, еще раз, тут объясняют, что большинство респондентов объяснили такое поведение не желанием обмануть партнера, а стремлением произвести хорошее впечатление и не перегружать нового знакомого лишними личными подробностями.
0: Ну, наверное, это тоже действительно странно. Если ты приходишь и начинаешь вываливать. Значит так, смотри, у меня, значит...
1: У меня столько-то проблем, кредитов и так далее. Будешь со мной? Рассказывайте вашу историю наш.ру. Пожалуйста, нужно подтвердить только согласие на обработку персональных данных. Один раз это нужно сделать, и можно продолжать с нами общаться, писать нам. И присылать отдельно ничего не нужно, что вы даете согласие. Там прямо в боте, либо в Максе, либо в Телеге нужно 3 раза согласиться, и все.
2: Да.
1: Ждем вашей истории.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение.
3: На всех первых свиданиях не вижу смысла что-либо скрывать. Все равно тайное становится явным. Храбрый человек нашелся не сразу. Ну, слушайте, у каждого своя тактика.
2: А зачем? Да. Если вы, допустим, ну, вы же не знаете, будет ли продолжение или нет.
3: Ну,
2: зачем
3: смотри,
2: это на меня вываливать?
3: История следующая. Я скрывала свое настоящее имя и место работы. Тогда работала в ресторане, чтобы человек не пришел ко мне на работу в случае, если я решу не продолжать знакомство.
2: Вот как.
3: А да? Еще говорила, что живу с родителями, чтобы не напрашивался в гости. Вот практичная история.
2: Слушайте, вы молодец. Я не знаю, кто вас этому научил. Может быть, папа. Вот такая прям безопасность.
4: А мне на первом свидании скрывать вообще ничего не пришлось. Мой будущий муж у младшего брата выпытал всю информацию про меня за шоколадку.
2: Я не думаю, что младший брат знал грязных подробностей.
3: Скажу честно, при знакомстве с моей будущей женой в пивнухе я сказал, что я алкаш, хочу познакомиться, чтобы просто переспать. Конечно же, я получил на тот момент отказ. Не курю, не пью, бег, плавание, велосипед. Сегодня фарфоровая свадьба. Спасибо, мой маленький Анастас Микоян. Люблю всех, кто рядом. Вас, ведущих, тоже. Вы как старые друзья.
2: Вот эти шутники, конечно, которые не пьют, не курят, да, и начинают, я алкаш.
4: А я вот думаю,
3: не,
4: а
3: может
4: как...
3: Может быть, не... он в тот момент действительно выпивал, а сейчас говорит о том, что они все-таки вместе.
2: Я думал, он так сыграл,
3: да,
2: так сказать.
3: Не курит, не пьет, да, бегает, плавает.
4: А я вот думаю, а как не сказать на первом свидании, что 3 раза в браке была, что 2 кредита, 4 кота и нет жилья? Потом сюрприз будет?
2: В смысле, первое свидание, оно вообще спрашивает. К чему вас обязывает? Это проверка на физическую близость. Я понимаю, что не каждая пойдет на первом свидании на близость. Но сейчас, мне кажется, как-то все-таки границы смываются, и тут дорога скорее зеленый свет, нежели
3: желтый. От возраста зависит.
2: Желтый.
3: Кто-то сейчас сразу вываливает все на первом свидании, чтобы сразу понять,
2: конечно,
3: готов человек тянуть это или нет.
2: Чего время терять? Можно разговоры разговорами, но если вы вот физически, химия, вот психофизики между вами нет, то как?
4: А мне кажется, мы вообще на первом свидании минимально говорили про себя, и мы как-то о чем-то стороннем болтали с мужем, по-моему. Я уже не помню, честно говоря, столько времени прошло, но мне кажется, это было вообще что-то...
3: В стриптиз-клубе, да?
2: Видишь, вам поговорить было не о чем.
3: Да, очень много отвлекающих факторов, Янка. Я не шучу про стриптиз-клуб, это правда. Янка рассказывает эту историю, это факт.
4: Да, муж меня пригласил. Они играли, слушай, у него была рок-группа, и они играли в стриптиз-клубе.
2: Зачем эти оговорки, Ян?
4: Это было очень необычно. Но я тебе хочу сказать, это было...
3: Лично друг про друга ничего не рассказывали, потому что много отвлекающих факторов было. О высоком говорили.
4: О высоком.
3: О высоком.
4: Да. Ну, на всех первых свиданиях не вижу смысла что-либо скрывать. Все равно тайное становится явным. Храбрый... А, ты это читал. Храбрый человек нашелся не сразу.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
6: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
8: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
9: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-2-1-770-038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
10: И тянутся города, и я. В каждом из них бывал нас.
11: Внимание!
10: Москве. 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
11: Без возрастных ограничений. 2026 год.
12: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
13: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
14: Доказано, что алкоголь и в незначительных дозах способен наносить существенный вред здоровью. В последнее время ставится под сомнение даже полезное воздействие красного сухого вина. В ходе исследований выяснилось, что витамины, аминокислоты, микроэлементы, а также ресвератрол – природное соединение, обладающее антиоксидантным действием – в достаточной концентрации присутствуют и в других продуктах.
15: Для получения пользы совсем не обязательно травить организм алкоголем. Ресвератрол содержится и в винограде и виноградном соке, а также в какао, некоторых ягодах и орехах.
14: В известном научном журнале «Алкоголизм. Клинические и экспериментальные исследования» опубликована статья, в которой говорится, что в целом негативные эффекты, отмеченные в ходе исследований, перевешивали благотворные действия алкоголя и повышали вероятность преждевременной смерти примерно на 20%, причем без поправок на возраст. Авторы статьи пришли к выводу, что стакан вина в день вряд ли продлит жизнь как 18-летнего, так и 85-летнего человека.
15: Позаботьтесь о себе, откажитесь от алкоголя, дайте шанс своему здоровью.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на оперативном совещании в региональном правительстве заявил, что предстоящие выборы пройдут в непростых условиях. По его словам, внешние угрозы сохраняются и, возможно, будут нарастать. Поэтому обеспечение безопасности он назвал важнейшим приоритетом подготовки. Комментируя доклад председателя облизбиркома Ильи Иванова о подготовке к выборам, глава региона поручил проработать порядок взаимодействия при различных угрозах и рассматривать возможность досрочного голосования в зависимости от оперативной обстановки. При этом Александр Гусев отметил, что участки и большинство членов комиссии остаются прежними, что упрощает организацию работы, и призвал коллег быть готовыми к возможным перебоям с мобильным интернетом, сохранив при этом сотовую связь и смс-оповещение. Он выразил уверенность, что при должной подготовке все пройдет без серьезных сбоев. В Воронеже стартовала практическая реализация проекта метробуса. На Московском проспекте улицы Плехановской уже наносят разметки и устанавливают новые дорожные знаки. Еще в центре города появились первые делиниаторы – резиновые ограничители для полос общественного транспорта. Также с конца весны изменена схема движения на нескольких участках. Например, улица Электросигнальная стала односторонней. Теперь на нее можно повернуть с Московского проспекта. В обратном направлении проезд запрещен. Однако, несмотря на установленные знаки и делиниаторы, многие водители по-прежнему игнорируют нововведения, создавая аварийные ситуации, рискуя получить штрафы. Ранее мэр Сергей Петрин анонсировал поэтапное внедрение изменений, включая перенос остановок, закрытие левых поворотов и реконструкцию перекрестков. Ожидается, что метробус начнет ходить от ВГУ до памятника Славы уже в сентябре. Самыми востребованными у воронежских абитуриентов стали специальности информационной системы, программная инженерия, информационная безопасность, биотехнологии, строительство, стоматология, математика и компьютерные науки, юриспруденция и экономика. Об этом сообщила министр образования региона Наталья Сологубова. На 12 450 мест подано почти 43 тысячи заявлений. Больше всего бюджетных мест по инженерным и IT-направлениям, наукам и обществе, здравоохранению. Воронежцев предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты оставляют карту в банкомате, а затем, когда прохожий пытается вернуть ее владельцу, появляются лжеочевидцы, обвиняющие человека в воровстве и вымогающие деньги. В МВД советуют не забирать найденные карты и не пытаться отдавать их незнакомцам. Лучше позвонить в банк по номеру на карте или обратиться к сотрудникам отделения, если банкомат находится внутри. И последнее. Во вторник и в среду на Воронеж надвигаются грозы. Предупреждение об опасном погодном явлении будет актуально до 6 утра 29 июля. В регионе действует желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. В областном центре в ночь на среду также возможны кратковременные дожди. В темное время суток воздух остынет до плюс 13, днем потеплее до плюс 22 градусов. Это были новости региона.
0: Сделано в России.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 6 минут в столице. Сегодня 28 число, сегодня вторник. У нас до 29-30 градусов тепла обещают синоптики. И во второй половине дня дожди с грозами.
3: Давайте погадаем. Наше книжное гадание «Гадалки не ходи». Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит, какие есть проблемы. Большинство гадаем в экспресс-режиме. Одного или одну из вас выведем в прямой эфир. Обратите внимание, что с пятницы нужно дать согласие на обработку персональных данных в нашем боте в Максе или в Телеграме. Это займет буквально пару секунд. Три раза согласитесь, и можно продолжать с нами общаться. Мы видим ваш номер телефона, это уже является вашими персональными данными, поэтому по закону мы должны получить разрешение у вас, чтобы можно было потом с вами связаться, позвонить, если вы будете гадать, или поиграть с вами. Так что не пугайтесь, это юридическая формальность. Ну, а пока давайте обратим внимание на проблему, которая уже пришла к этой минуте. Коллега сошла с ума по поводу искусственного интеллекта. Загружает все файлы рабочие в бездушную машину, нарушая тем самым закон внутренний, корпоративный. Как ей объяснить, что этого делать нельзя?
4: Вот буквально сегодня мне утром попадалась статья на глаза про директора по продажам, которую уволили в какой-то московской компании из-за того, что она делилась секретными документами с нейросетью. Не помню, с какой нейросетью именно, но она туда все выкладывала, ее в итоге уволили. Ну, потому что...
2: А выкладывала она для того, чтобы она ей что-то, чтобы что-то формировало ей?
3: Нет, ее, по-моему, там сокращали, и она загружала туда информацию и просила совет, чтобы получить 5 окладов. Ну, я такую версию читал. Но суть новости в следующем, что она загружала вот в эту китайскую нейросеть документы, которые нельзя
4: загружать было, нельзя
3: никуда выносить из избы.
4: Да, поэтому это такая ситуация опасная,
3: да,
4: во всех отношениях.
3: Вот перешлите ей эту новость. Мне кажется, это будет для нее хорошим уроком, для вашей коллеги.
2: А книга какая у нас сегодня?
4: А я предлагаю по Алексею Иванову сегодня погадать.
3: Муж Хорошо. Поехал забирать дочку из лагеря и перепутал лагерь. Ну, как так можно? Приехал, 2 часа искали ребенка, пока не выяснили, что это соседний лагерь. Он приехал не туда.
2: Ну, ладно, хоть соседний, а не другая область. Из соседнего лагеря всегда можно вытащить ребенка.
3: Мне так знакомо.
2: А как он? У них названия нет у этих лагерей? Я просто не понимаю.
3: Вот, я тебе расскажу пример. Буквально вчера обсуждали с друзьями. Они отправили ребенка в лагерь. У них несколько лагерей с одним названием. 2 в Калужской области, 1 в Одинцове. И вот они поехали в Калужскую область, а ребенок в Одинцове находился.
2: Ну, это я понимаю, когда они не соседние.
3: Не соседи, но название одно. Нет, ну название одно. У тебя ребенок 2 недели понял, был в лагере, ты не знал, в какой он области. Ты разговаривал с ним по телефону и так далее.
2: А к детям сейчас не приезжают? Вроде приезжали же.
4: Ну, есть, а мне разные, наверное, есть.
3: Да, разные. Ну, у нас был родительский день. Сейчас, наверное, не очень сильно практикуют это, чтобы.
2: Не, практикуют, я уверен в этом. Ну, родительский день — это прикольно.
3: Но многие дети потом уезжают.
2: Ну, хорошо, но ну, для... вот это не повод.
3: Родительский день, это в середине повод... смены приехали родители, ребенок просит его забрать, а уже деньги никто тебе не вернет. Ну, и поэтому забирать. Некоторые смены не делают родительских дней.
2: Не знаю, я обожал родительские дни родителям, потому что там тебя кормят в столовой, в лагерной.
4: Да, это, ну, а самое... родители кормят, да?
2: Да, это очень было.
3: У нас не кормили родителей в столовой, но самое классное было то, что родители привозили тебе вкусняшки всякие.
4: Вот, я хотел сказать, что, как нет, правило, я, родители я подкармливали
3: и забирали
4: детей.
3: Тебя на озеро.
2: Ты сейчас говоришь про свое детство. Да. Я тебе говорю про современных, про современные лагеря, где вот я ездил родителям, я говорю родителям, и самое классное было, это когда в родительский день тебя сажали в ту же столовку, что и дети. И ты ел
4: Можно
2: вместе с ними.
4: Можно всей семьей приехать? Или одного только кормили?
2: С женой нас кормили.
4: Да,
2: еще я брал сына своего старого. Вот, и очень вкусно было. Компот этот, пюрешка. О!
3: Смотри, пришло сообщение. Мы в нашей компании развернули свою нейросеть для защиты данных. Она работает на основе китайской, но чувствительные данные не утекают наружу.
2: Mm-hmm.
3: Есть решение. Ждем ваши проблемы. Пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
6: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 17 минут в столице. Гадаем сегодня, напомните...
2: По Иванову. Алексею.
1: Алексею Иванову.
3: Давайте к проблемам. Нашел у жены заначку. Обратите внимание, у жены 100 тысяч рублей. Не знаю, что и думать, помогите.
2: А что в этом такого?
3: Обычно, наверное, считает, что мужчина
1: прячет заначку. Просто интересно, где вы нашли? В ее сумочке? Или где?
3: А почему ты считаешь, что это заначка?
1: Или в ящичке с ее трусами? Где нашли-то?
3: А какая разница? Вот если он в ящике с трусами нашел, это что-то меняет?
1: С ее трусами?
3: Да.
1: Ну да.
3: А, что он рылся в ее трусах?
1: Ну, целенаправленно. Я вот в ящиках жены не роюсь. Я знаю, что мне там найти нечего.
2: Ну, я очень люблю ныкать, например. Я очень люблю ныкать, делать вот эти вот заначки, потому что я потом забываю, куда положила, и как каждый раз ужасно радуюсь, когда нахожу что-то такое.
3: Классно, когда есть возможность сделать заначки.
2: Но я не говорю про какие-то серьезные прям заначки.
1: Давайте сейчас не будем.
2: Даже если ты маленькую какую-то копеечку спрятал куда-нибудь, ныкнул.
1: Сотню.
2: Ну, не обязательно совсем. Можно и 1000 рублей положить. Господи, и 5. И какая разница?
1: Заначка.
2: Ну что? Ну все равно приятно. В один кармашек, в другой кармашек. Потом достал, обрадовался. Ну хорошо же.
1: 1000 рублей это отложенный платеж.
2: Слушай, 1000 рублей иногда бывают очень кстати.
1: Да.
3: Кто-то случайно на машине нацарапал неприличное слово. Собака женского рода. Пояснение. Не знаю, что и думать.
1: Вообще-то литературное слово.
3: Вопрос просто...
2: Неприятно.
3: Зачем? Может быть, вы как кому-то перекрыли дорогу, там, припарковались не в том месте.
1: Ну, раз знают, что это собака женского рода, конечно.
3: Ну, знает, человек, наверное, задумался, из-за чего?
1: А.
3: Там поставили на место человека, который всегда ставил свой автомобиль на
1: этом месте. Ну, либо хулиганы, вандалы.
3: Да, либо подростки.
1: Я один раз, знаете, у меня дети могли. Автомобиль, я вообще, ну, на автомобиле очень редко мылся. Зимой особенно. Машина была черная. И как-то один раз я выхожу во двор и смотрю, там цветочки нарисованы. И жене говорю, смотри, дети цветы нарисовали. Говорю, вот не лень же им было. А потом жена говорит, ты присмотрись, что тебе нарисовали.
2: А там не цветочки.
3: А там были не цветочки. Саша с этими цветочками на работу приехал.
1: Я потом ездил с ними, думаю, да и...
3: Сделал предложение девушке. Планируем свадьбу, и есть проблема. Ее брат не ушел в армию этим летом, и теперь, скорее всего, уйдет осенью. Вопрос, ждать нам 1.5 года брата или справлять без него?
2: А не дают разве вот сейчас увольнительные, ну, на какие-то такие случаи? Наверняка же есть возможность отпроситься на денечек.
1: А слушайте, а при чем здесь, ну, брат? Ушел и ушел. Вообще сейчас не понимаю.
3: Отправите ему.
2: Слушай, ну для тебя, значит, если люди задают такой вопрос,
1: всех.
2: Значит, для них важно. Что значит для всех?
1: Яна,
2: ну для них
1: всех.
2: Важно.
1: Ни папа, ни мама. Главное, чтобы родители были.
2: Какая родина? Брат тоже брат, член семьи.
1: Член семьи. А никто не говорит, что он не член. Все как раз говорят, что он член семьи. И он, ну давайте, семеро одного не ждут. Я вообще сейчас не понимаю, в чем проблема.
2: Слушай, ну если люди...
1: Празднуйте. Дадут, придет. Не слушайте вы никого. Ничего страшного. Такое бывает, иначе думать будет человек всю жизнь, что под него подстраиваются. Нет.
2: Ты знаешь, бывают такие отношения трепетные у брата
1: трепетные
2: и сестры.
1: Бывают.
2: Вот. И, может быть, это как раз тот случай. Хочется, чтобы брат был
1: это
2: на свадьбе, потому
1: случай.
2: Что и для них обоих это важно.
1: Это как, да, тот случай, когда, ребят, я ухожу, а вы давайте поженитесь, я приеду, уже буду нянчиться. Вот это тот случай, поэтому не надо, Яна.
3: Вы будете смеяться? Пишет нам наш слушатель. Но мы с женой нашли как-то нашу заначку, о которой мы забыли. 800 тысяч рублей.
2: Вот это я понимаю. Гуляли,
3: а
2: да, потом?
3: Как можно было забыть про 800 тысяч рублей?
1: Кто нашел?
3: Они же и нашли. Мы с женой.
2: Ну, круто, когда есть возможность забыть про 800 тысяч. Ну, согласись.
3: Вру. Или это кокетство?
2: Ну, почему сразу кокетство?
1: Ну, либо это из правительства.
2: Ой, ну круто.
3: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите, гадать в самое ближайшее время будем.
0: Подъемники на нашем радио.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Да и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли.

0: Цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
4: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
8: Подъемники на нашем радио.
10: Дорогие друзья, давайте к проблемам.
11: Для многих, судя по всему, актуальная проблема. Наши гаражи в Москве сносят. В конце мая должны были выплатить компенсацию, но до сих пор денег нет. Выплатят, спрашивает нас Ирина. Ирина, доброе утро.
12: Ир, доброе утро.
13: Доброе утро. Всем привет, привет.
12: А скажите, они у вас были в аренде? Я вот так немножко погружался в эту тему.
13: Нет, мы собственники гаражей. У нас МГСА, и это как бы гаражи принадлежали Москве.
11: Да. Да. А в каком районе?
13: Я скрывать не буду, это район Бирюлево-Западное, там собираются строить транспортный узел пересадочный, и подписали мы договор, барахло свое все вывезли оттуда, гаражи мы им предоставили вовремя, но денежки, к сожалению, нам до сих пор пока еще не пришли.
11: Ира, простите за бестактный вопрос, но понимаете просто масштаб трагедии, я не думаю, что это секретная информация ни для вас, ни для Москвы.
12: Сколько денег?
11: Сколько компенсация за гараж?
13: Ну, около 600 тысяч.
11: А, ну то есть это не миллионы. Тысяч.
13: Нет, нет, не миллионы, но и, скажем так...
14: Ну и 6. Не 10 рублей, да.
13: Да, это и не маленькие деньги, да.
11: А, конечно. Было... А что говорят вам там вот те, кто должны были?
12: Кто должен платить-то вообще?
13: Ну, мы ездили в администрацию, нам там сказали, что вот-вот, уже многие получили, вас не так много осталось, но судя по тому, что у нас знакомых много, и они тоже не получили... Я думаю, что нас не так мало, кто не получил.
12: И есть ли вообще те, кто да, получил?
13: Есть, скорее всего, да. Но мы звонили по телефонам, которые указаны именно в договоре. К сожалению, трубки там никто не поднимает.
11: А у вас нет чата? Сейчас же по любому поводу чат создается.
12: Да.
11: Да? Вот чат владельцев гаражей вот, в том кооперативе, где у вас был гараж.
13: К сожалению, нас в этом чате нет.
12: А вы знаете людей,
13: людей,
12: которым заплатили, вот хоть бы одного?
13: Да, знаем, знаем.
12: А.
14: То есть кому-то выплатили?
13: Кто уже получил. Кому-то выплатили, а вот мы, нас тоже немало.
11: А цена и одна для всех?
13: Цена разная, потому что гаражи же тоже разные, размеры разные. Там у кого-то с ямой, у кого-то без.
11: А с ямой
13: у
11: дороже?
13: Там,
11: какая разница, если его сносить?
13: Конечно.
11: Какая разница, если его сносить будут?
12: С ямой дороже.
14: Ну, для того, кто будет сносить-то, разницы нет. А для человека, у которого он был, это же тоже какие-то вложения изначально.
13: Это большая, да.
11: А. Ну, логично. Давайте, номер страницы, номер строчки.

0: А книжка большая?
1: Нормально.
0: Ну, давайте тогда 55-я страница и 5-я строчка сверху.
2: Доброе утро. Наши гаражи в Москве сносят. В конце мая должны были выплатить компенсацию, но до сих пор денег нет. Вопрос, выплатят ли?
3: Не очень ясно, хотя я понимаю тебя, старик, кивнул Хакан. Ну, выплатят, наверное.
0: Ничего не понятно.
4: На самом деле, мне кажется, должны выплатить. Ну как нет?
1: Конечно, Янка, должны обязательно выплатить.
3: А ты знаешь, сколько людей вот сейчас, это же не единственная проблема. Застраивается в Москве, там.
4: Подожди, но это же не частная организация должна выплатить, правильно? Это государственная какая-то история? Или я что-то не понимаю?
0: Ну, вообще, государственная организация строит транспортный узел
4: по проекту
0: правительства Москвы.
4: Да выплатят обязательно. Ну, я не знаю, я верю,
2: да,
4: что выплатят.
2: Верьте Яне, она у нас
4: оптимист. Обидно, что по этим датам, да, уже не стыкуется ничего.
0: 2 месяца просрочено уже, да.
2: Ну, слушайте...
4: Это неприятно, но...
2: Ну, как будто бы по нынешним временам это немного, со всем уважением.
4: Все должно быть нормально.
2: 2 месяца — это все-таки не 2 года.
4: Мне почему-то кажется, что выплатят, я не знаю. Ну, вот я так думаю, что выплатят. Вы нам напишите потом обязательно, ладно?
3: И напишите тем, кого забрали и не выплатили. Чтобы Яна знала, что такие люди, наверное, тоже есть.
2: 9:36 в Москве.
5: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 43 минуты в столице. Сегодня 28 число. До 30 градусов тепла обещают синоптики, но во второй половине дня будут дожди с грозами.
3: Всегда было интересно, что значит песня «Папаган». Ну, вообще слово такое «Папаган» у Джанго.
2: Да. Да, и что это?
3: Ну, это становится уже доброй традицией. Поставил задачу Алисе Ай найти текст песни «Папаган» Джанго и объяснить значение этого слова. И вот что она мне выдало. «Папаган» — это не реальный термин, а авторский неологизм, работающий сразу на нескольких уровнях. Первый — символ опасности и адреналина. В контексте песни это условное имя оружия, скорее всего, пистолета, которое становится знаком риска и бунта против серых будней. Второе — кинематографический образ. Как отмечал Алексей Поддубный, на песню сильно повлиял фильм «Достучаться до небес». Отсюда и настроение. Герои знают, что времени мало и хотят прожить его максимально остро. Музыкант даже в шутку говорил про мысль, почему бы не ограбить поезд. Это и есть тот самый импульс к экстремальному опыту, который и воплощен в «Папагане». И звуковой прием. Слово нарочно резкое и звонкое. Оно хорошо ложится в ритм и запоминается. В нем есть что-то от звукоподражания выстрелу и от уличного сленга, что усиливает эффект экшена. Вот такую мысль выдала мне Алиса Ай.
4: Угу. Но... Подумала, что можно было бы еще звонить, ну, собственно говоря, людям, которые все это придумали, и пытаться сопоставить, угадывает искусственный интеллект их настроение или нет. А вы, кстати, переводили, вот помнишь, ну, в детстве, когда мы слушали все, там, например, зарубежную музыку, вот, вы переводили тексты?
3: Нет, конечно. Мы языков-то не знали.
4: Ну, то есть вот пели на слух какой-то, ну, правильно, неправильно, вот как там услышалось, как запомнилось.
3: Как слышали, так и пели, да. Так больше, что я тебе могу сказать, сейчас очень популярный жанр, когда в интернете люди милые, веселые иностранные песенки, под которые мы танцевали и которые напевали, переводят. И они вообще по тексту не милые, не веселые, да, и вообще не детские. Так что по-разному бывает. 9.46 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, времени практически не осталось.
3: Ну вот нам объясняют еще народная версия. В руке планшет, папа пистолет, папа ган. Ну, об этом мы в первую очередь подумали, но вот, видите, автор имел в виду, возможно, другое.
2: Ну, да, трактовать можно по-разному. В этом-то и прелесть. В том-то и дело, что каждая песня может для каждого обозначать...
3: Это же как на уроках литературы, когда учительница спросила объяснить слова того или иного поэта, а ты вот задумал, а действительно ли это он имел в виду, когда писал стихотворение? Мы тут разбираем его 30 человек, и нам рассказывают, что конкретно он хотел этим сказать. А действительно ли он это хотел сказать? Сейчас уже не спросить. 9.50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107FM.
0: Наша погода.
5: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
1: Занятия физкультурой и спортом полезны в любом возрасте. Конечно, виды физической активности в разных возрастных группах отличаются.
2: Детям и подросткам от 5 до 17 лет рекомендуются упражнения высокой интенсивности. Это не только занятия физкультурой в школе или активный семейный отдых. Родителям советуют отдать ребенка на спорт. Занятия в спортивной секции приучают детей к дисциплине, формируют умение ставить и достигать цели.
1: Следующую группу по классификации Всемирной организации здравоохранения формируют молодые люди в возрасте от 18 до 44 лет. Этот возрастной отрезок считается самым благоприятным для занятий спортом. В среднем взрослому человеку рекомендуется тренироваться 2,5 часа в неделю со средней аэробной нагрузкой или около 1 часа с высокой интенсивностью.
2: В 45-59 лет в организме происходит наиболее заметная возрастная перестройка, поэтому стоит подбирать тренировки с учетом медицинских показаний. Подойдут скандинавская ходьба, йога, дыхательная гимнастика.
1: Людям старше 60 физическая активность также жизненно необходима. В этом случае на первом плане регулярность занятий и разумные нагрузки. Простые упражнения помогут сохранить мышечный тонус, подвижность суставов, координацию движений, улучшат работу пищеварительной системы.
2: Спорт и физкультура приносят пользу в любом возрасте, но прежде чем начинать занятия, посоветуйтесь со специалистом. Он поможет выбрать физическую активность с учетом ваших возможностей.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Крыму снова проблемы с электричеством. На этот раз после атаки дронов оказалась обесточена часть населенных пунктов на востоке республики. Однако ситуация с энергоснабжением со вчерашнего дня остается сложной на большей части полуострова, сообщает Крымэнерго. В Ялте из-за отсутствия электричества на улицах разворачивают полевые кухни. Во дворах многоквартирных домов размещают плитки, палатки и столы, чтобы жители негазифицированных домов могли готовить пищу. Курский беспилотник попал в квартиру многоэтажного дома. При ударе он не взорвался. В момент прилета в квартире никого не было, обошлось без пострадавших. Жильцов дома эвакуировали, после чего саперы обезвредили взрывное устройство БПЛА. Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на оптовом рынке топлива в Новосибирской области. Дело возбуждено в отношении двух компаний. Кроме того, из-за необоснованного роста цен на топливо ФАС возбудила дела против владельцев АЗС в Нижегородской, Пермской областях и Коми. Предупреждения выданы операторам АЗС в Курской, Оренбургской и Пензенской областях. Судебные приставы стали больше взыскивать с должников по алиментам. В первом полугодии сумма превысила 53 миллиарда рублей, что на 17% больше, чем в первой половине прошлого года. Эффективность повысилась за счет автоматической блокировки автомобильных прав при задолженности свыше 10 тысяч рублей, которая вместе с запретом на выезд за границу работает безотказно, пишет газета «Коммерсант». При этом должников по алиментам меньше не становится. Это около 300 тысяч человек, среди которых 82,5% мужчины. Одна из причин усугубления мирового спада рождаемости – несоответствие ценностных установок у женщин и мужчин. К такому выводу пришла лауреат премии по экономике 2023 года Клаудия Голдин из США. В своей статье она пояснила, что изначально была специализация в браке – кормилица и хранительница. Потом пришла эмансипация женщин в общественной сфере, на рынке труда, в системе образования. Но ничего не изменилось в домохозяйстве, и рождаемость упала. По мнению американки, ключом повышения рождаемости в новых условиях станет вовлеченность отцов в домашнее хозяйство и готовность равноценно участвовать в воспитании ребенка. Французская таможня подарила музею забытого на 20 лет Марка Шагала. А форт-акробат со скрипкой, почти два десятилетия пролежавший на таможенном складе, официально передан Музею изобразительных искусств и археологии французского города Безансон. Посетители увидят работу в сентябре. В 2005 году на франко-швейцарской границе остановили грузовик с произведениями искусства. У двух швейцарцев не оказалось разрешения на вывоз гравюры Шагала. Перевозчиков оштрафовали за сокрытие культурных ценностей, а сами предметы поместили на склад. Из-за бюрократической неразберихи они забыли и обнаружили заново лишь два года назад. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 28 число, сегодня вторник. До 30 градусов тепла обещают нам синоптики, правда, с перерывами на дождь с грозами. Во второй половине дня обещают нам такую погоду.
3: Игры «Кто кого сегодня не будет». Мы сегодня поговорим в оставшееся время про фестиваль «Карандаш Фест», который мы будем вести, который пройдет 31 июля и 1 августа в Старице. Ну, основной день 1 августа, который мы и будем вести, но об этом мы чуть позже еще раз вам расскажем. А сейчас давайте пока посмотрим в календарь. Сегодня день крещения Руси. Всех поздравляем.
4: Поздравляем.
3: Также день пиар-специалиста в России. Поздравляем всех причастных и, конечно же, наших коллег, наш пиар-отдел с профессиональным праздником. Отпечатки пальцев впервые использованы в криминалистике в 1858 году.
2: Слышь, до этого вот как бы люди не парились, совершали преступления вообще без всяких этих. Сейчас я вот думаю, с тем, как далеко ушли технологии, потому что биоматериал, сейчас по биоматериалу можно найти человека по упавшему волоску там и так далее. Почему? Ну, я, правда, не знаю, так это или нет, но раскрываемость, она как выше.
4: Ну, мне кажется, должна быть выше, конечно.
2: По угоняемости автомобилей, сейчас же везде камеры. Ну, то есть преступника можно как проследить, как, где он вышел, как пошел, там, побежал и так далее, где переоделся. Вот все же это можно вычислить. Преступность как таковая должна же, наверное, исчезнуть. Ну, думаю я в своих каких-то мечтах. Ну, нет. Ну, конечно, нет. Ну, это просто мечты.
3: Вот ты и ответил на свой вопрос.
4: А еще в этот день, в 1958 году, в Москве был открыт памятник поэту Владимиру Маяковскому.
2: Да. Да. Очень хороший памятник, кстати.
4: Да, место встреч.
2: Мне тоже нравится.
3: Разных людей.
4: Разных людей.
3: В разное время.
2: В каком году он открыт был?
4: В 1958.
3: 10:09 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Так звучит наше радио.
5: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
0: По будням на первой полосе эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой о неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. За сценой.
5: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
0: Фонотека на нашем радио.
6: Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. В Советском Союзе почти все художественные фильмы в телетрансляции, на титрах заканчивались именно этим словом. Что это за слово и что за фраза? Время.
0: Знаешь ответ? Проверь себя. Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Наша. Выходные – время для отдыха, приключений и музыки без перерывов. Оставим разговоры для будних дней. На выходных у нас только музыка, музыка и музыка. Еще больше любимых песен в субботу и в воскресенье на нашем радио.
7: Так, так бьется сердце, так звучит наше. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
1: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
1: Ограничение 18+.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов и 20 минут. Столица, всем доброе утро, всем здравствуйте. Мы вам еще раз напоминаем, что с 31 июля по 1 августа в старинном городе Старица в Тверской области пройдет большой фестиваль уличной клоунады для детей и взрослых. Мы, утреннее шоу «Подъемники», с удовольствием будем ведущими на этом празднике. Два дня спектаклей, шоу, концертов и совершенно счастливый балаган на берегах Волги. В программе сотни лучших клоунов России, от восходящих звезд до легенд, в том числе лицедеи, клоун-театры «Высокие братья», комик Трест, Микас, анима Аллегра. За музыку свободы и шутовства отвечает театр Моссовета со спектаклем бродвейского масштаба «Бременские музыканты». Зажигательная инди-группа «Рубеж веков», короли джаза «Хоронько оркестр» и акапелла «Бенд» «Споканки». «Карандаш Фест» ждет всех детей, которые устали быть взрослыми. Подробная программа и билеты есть на сайте карандашфест.ру, ООО «Тикетс Клауд», ОГРН 118-774-655-85-60, город Москва, Петровский бульвар, 12, строение 3, 6+. И у нас сегодня в гостях генеральный продюсер фестиваля «Карандаш Фест» Андрей Солдаткин.
3: Андрей, доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе утро, друзья.
3: Мы уже месяц рассказываем всем нашим слушателям про чудесный фестиваль, который ты организовываешь. Андрей наш старый друг, партнер, и мы рады второй год поддерживать фестиваль «Карандаш Фест». В этом году уже в полном составе мы будем на сцене. Но вот для тех, кто ничего, может быть, не слышал или не определился, ехать в субботу или в пятницу в Старицу на «Карандаш Фест» или нет, можешь рассказать, как продюсер, что это и для кого этот фестиваль?
4: Ну, как Саша уже сказал, что фестиваль для всех детей, которые устали быть взрослыми. И ехать или не ехать, ну, для клоуна вообще нет такого понятия «не». Нужно всегда говорить «да». А что на фестивале? На фестивале два дня. Они абсолютно разные. Так же, как и две части города разные, потому что город разделен прекрасной великой русской рекой Волга на две части, московскую и ленинградскую. Вот на московской 31 числа мы будем проводить первый международный для Тверской области и для Старицы вообще, наверное, международный конкурс детских коллективов цирковых, посвященный 125-летию со дня рождения великого клоуна Карандаша Михаила Румянцева, в котором дети со всей страны приезжают из Тверской области к нам и из других стран выступать с репризами и постановками, посвященными Карандашу или восприятию Карандаша, как они это видят в своих цирковых номерах. Может быть, из них кто-то в будущем станет тоже великим клоуном. Кстати, у нас там, по-моему, одна заявка есть на клоунаду. А дальше у нас два спектакля. Из них один спектакль абсолютно для меня... Один будет такой симфоцирк-ода про нас с вами, мне кажется, там каждый из нас вот точно найдет там себя в этом спектакле. А другой спектакль, его сделало театральное сообщество «Комик Трест» к 320-летию Санкт-Петербурга. Они очень редко возят. Он посвящен прекрасным белым ночам в Петербурге. Mm-hmm. И он называется «Пушкин. Сон в белую ночь». И там такой клоунский сюрреализм на грани... Не знаю, наверное, Шекспира, Брейгеля и клоунизма. Вот так вот.
3: Но основной день фестиваля все равно это суббота и 1 августа, так?
4: Да, конечно, потому что с 1 августа начинается традиционно, вот так вот сложилось. В том году, когда я придумывал фестиваль, мы выбрали дату начала августа, и когда я приехал в администрацию города, мне глава города сказал: «Андрей, а у нас вот первая суббота августа — это день города». Я говорю: «Да так не бывает, потому что я выбираю первую субботу августа для фестиваля, потому что первая неделя августа — это международная неделя клоунов во всем мире». Он говорит: «А вот так у нас-то». Я говорю: «Ну, значит, это судьба».
2: Значит, все совпало, да.
3: Я напомню для всех, что говорим мы про «Карандаш Фест». В гостях у нас генеральный продюсер фестиваля Андрей Солдаткин. Если у вас есть вопросы, может быть, вы собираетесь, но не нашли ответ на свои вопросы, можете их задать. Хотя на сайте карандашфест.ру есть памятка гостя. Вот найдите ее прямо на главной странице, пролистайте вниз, и там такой кружочек будет с надписью «Памятка гостя». новости. Максимально подробно рассказано все и о программе, и о трансферах, и о проживании, и о билетах, и о городе, о достопримечательностях, и о карандаше непосредственно. Ну, я думаю, что вот там найдете 100% ответ на все вопросы. Но если есть какие-то частные, то, пожалуйста, можете их задать сейчас, пока Андрей у нас в гостях. Я так понимаю, что детям до 10 лет вход бесплатный. Это для многих важно.
4: Мы, естественно, пускаем всех детей, которые устали быть взрослыми, вот этих самых с 6 до 10 вместе с родителями, потому что они самые взрослые в нашей жизни, мне кажется. Но обязательно, чтобы они были с ответственными взрослыми, потому что потерянные дети на фестивале будут переданы в цирк.
5: Ну, всегда.
6: Без объявления в микрофон.
4: Без объявления в микрофон.
3: Раньше пугали цыганам, отдадут.
6: Цыганами, да.
3: Да, а теперь в цирк.
5: Да, а дети, вот, которые еще не успели стать взрослыми или которые уже успели стать, но устали, как мы выяснили, существа, как правило, тактильные. И им все нравится пробовать на зубок, потрогать, пощупать. И что-то потрогать и пощупать, кроме нас, вот троих на фестивале, можно будет детям?
4: Мне кажется, там будет столько клоунов, что пощупать можно их всех. Главное, чтобы не защупали их до каких-то этих сложных уже восприятий клоунизма. Но на самом деле, как прежде всего, у нас, во-первых, будет парад Алле всех наших прекрасных артистов 1 числа по набережной Волги. Вот таким вот сюрпризом мы всех их покажем. Будут интересные всякие машины, штуки, костюмы, оркестры, клоуны. И все это вместе пройдет по набережной, и все гости смогут это увидеть.
6: А слушай, ну давай, раз это уже второй фестиваль, значит, у фестиваля есть история уже своя.
4: Складывается потихоньку.
6: Давай немного, вот, хотелось бы узнать, почему выбрана Тверская область, почему город Старица? Как-то вот было это с чем-то связано, там, логистика, или красиво звучит?
4: Ну, конечно, Старица. Мне больше всего нравится рубеж веков в Старице. Если клоуны в Старице не так звучит, а вот рубеж веков в Старице или бременские музыканты в Старице звучит прям очень круто. Но, хотя и клоуны в Старице, мне уже это близко сердцу. Самое главное, ровно 100 лет назад, в 1926 году, из Старицы уехал Михаил Николаевич Румянцев, в то время еще молодой Миша Румянцев, сначала поехал на гастроли по маленькой Тверской губернии, потом они оказались летом в Твери, в горсаду, и где он начал работать оформителем, плакатистом, и еще там перезнакомился в горсаду, там стояло шапито с многими артистами, которые ему сказали, ну что ты здесь, езжай в Москву. И вот он уехал в Москву, и именно тогда пошел сначала работать в «Экран жизни», с Божьей помощью его вот так вот приняли туда, хотя шансов не было никаких, мест не было, он сам ростом 142 сантиметра, никуда его не брали, и вот он попал удачно, не буду говорить почему, но тот плакатист, который там работал, не смог выйти на работу,
6: и дали
4: шанс Румянцеву, и его афиши зашли, и он стал работать там. А пока он работал в этом театре, он еще смотрел все наше прекрасное немое кино, которое мы 1 числа будем показывать в ДК «Старицы». Это наша премьера и для меня очень важное событие. Мы будем показывать Чарли Чаплина, цирк, мы будем показывать Бастера Китона, «Молодой Шерлок», мы будем показывать два фильма с карандашом, которые уже потом вышли, потому что он очень хотел сняться и снялся уже во взрослой карьере. И самое главное, финалом нашего киноблока с нашими киношными партнерами будет показ Федерико Феллини «Клоуны», потому что это, я считаю, это главный фильм ответа на то, вообще, почему все говорят, клоунов так мало. Вот если есть время, посмотрите «Феллини клоуны», и это будет вам ответ.
6: Это будет в какой день?
4: Это 1 августа. Это на другой стороне реки. С одной стороны, я всем призываю, всем, кто приходит на фестиваль, друзья, приобретая билет, вы попадаете на фестиваль, вам дают браслет, детям дают детский браслет, на котором надо обязательно написать телефон родителей, иначе мы заберем детей и сделаем из них клоунов.
6: И имя
4: родителей, и телефон. А после этого всю программу посмотреть невозможно. Не бывает так, что вы увидите все представления на наших двух сценах и посмотрите на всех клоунов. Выберите себе в программе то, что вам больше всего нравится, но выход и заход на фестиваль для всех гостей свободный вместе с фестивальным билетом и браслетом. Соответственно, я призываю всех гулять по городу Старицы, потому что это день города Старицы. В этот день у нас и одновременно с нами идут мероприятия в городском саду, а еще можно просто пройтись по Волге, посмотреть на красивые купеческие дома.

0: Давайте свои вопросы. Мы вернемся совсем скоро.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: квартиру сниму на суточный арендный.
1: 6+.
2: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов 33 минуты в столице. Напоминаю, что вот сегодня у нас в гостях генеральный продюсер фестиваля «Карандаш Фест», который пройдет с 31 июля по 1 августа в городе Старица в Тверской области, Андрей Солдаткин. Андрей, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Давай, тут вопрос есть.
4: Да, ну расскажите, пожалуйста, билет единый или на разные мероприятия нужно отдельно покупать?
3: Билет, как в трамвае, троллейбусе на 1 августа единый.
4: А на все мероприятия.
3: Все мероприятия, кроме кинофильмов, на которые мест ограниченное количество, туда нужно регистрироваться. Так же, как на экскурсии, которые мы делаем по городу, так как мы в дне города вместе с ним, все, кто хотят узнать немножко про Старицу, должны на сайте зайти и зарегистрироваться на экскурсии. Там тоже ограниченное количество, потому что экскурсоводы, они люди все-таки персональные. А 31 числа на конкурс регистрация по входу в зал также на сайте, а на два спектакля количество мест, оно отдельно выделено, и там есть отдельные билеты, которые можно приобрести и на вечер 31-го, и на ранний вечер 31-го.
4: Но основной день фестиваля все равно считается 1 августа.
3: 1 августа, да. Начало недели клоунов и наш фестиваль.
4: Тут, кстати, советуют в Старице подняться на городище Старицкое.
3: Туда будут ходить на экскурсии наши экскурсоводы, подняться туда можно. Это действительно как раз оттуда начался город Старица, 800, уже больше 800 лет назад. И там красивейший вид, и там стоял

0: самый Кремль Андрея Старицкого, который всякие поляки периодически хотели зажечь. Это был форпост нашей страны, и самое главное, что под этим, под стенами этого Кремля, фактически на том самом месте, где был всегда торг внизу, мы и проводим наш балаган. Это для меня важная связь, когда мы в прошлом году это собирали, я все ходил по городу 3 месяца, выбирая, где ставить сцену, и выбрал этот вид, ровным счетом именно еще и потому, что там был до меня 600 лет торг, или там 800 лет торг, а на этом торге был и Петрушка, и Благан, и Ермо, и Кукольники, и вообще все-все-все, из чего вышел весь наш современный веселый
1: шоу-бизнес.
0: Ну, общем, и шоу-бизнес в том числе.
2: Место, да, намоленное такое.
0: Мне кажется, достаточно.
1: Важный вопрос. Как добраться? Во-первых, еще раз повторюсь, друзья, кто собирается, еще не определился или уже купил билеты, на сайте карандашфест.ру, если вы на главной странице пролистаете вниз, там есть памятка для гостей и есть ответы на многие вопросы. Вот я смотрю, значит, трансферы будут из Москвы.
0: Да. Да, из Москвы мы делаем автобусные поездки из Москвы в Старицу с утра 1 августа для всех тех, кто устал быть взрослым и хочет попасть на фестиваль. И обратно мы этих москвичей не хотим оставить в ночи в Старице. Мы им предлагаем уехать на автобусах, возвращаем их обратно. Оттуда же, откуда взяли, туда же и вернем, но немножко овеселенными и просветленными.
2: Обратите внимание, кого в цирк не заберут, да, они все уедут
1: обратно. Этих москвичей сказал коренной москвич про своих же. Ладно, мы
0: абсолютно
1: тут все приезжие. Но помимо автобусов, естественно, можно добраться на машине, можно добраться даже на Сапсане из Москвы.
0: И из Петербурга.
1: Из Петербурга, а потом от Твери уже, соответственно, на такси.
0: Да, да? И можно, в принципе, и на гужевой повозке, как истинные балаганщики, тоже до нас добраться и приехать в Старицу. Дорог много, только позавчера вернулся, топливо есть.
1: А, ну вот это главное.
0: Все, ехал по пути туда и обратно, смотрел, топливо есть. И для гужевой повозки его там тоже много.
1: Скажи, вот для тех, кто, как и я, до прошлого года представлял себе клоуна как просто актера из цирка с красным носом и с нелепой одеждой и большими башмаками, и был удивлен, что, оказывается, клоуны гораздо разнообразнее.
0: Ты вспоминаешь тот момент, когда тебя выкинули со сцены или нет, Игорь?
1: В том числе, да. Но это же все-таки прям театр, наверное, да?
0: Смотрите, здесь важно для тех, кто чуть меньше, наверное, погружен в клоунаду и именно в ее глобальность и историю. Клоунов вообще во всем мире мало. Но, как и говорили все великие наши актеры, клоунада — это самый, наверное, верх вообще в актерской профессии. Потому что клоуном быть сложно, и это максимально сложно. Прежде всего, надо почувствовать себя и не забывать про своего этого внутреннего ребенка и давать ему выходить на улицу и наружу в тот момент, когда. Но для этого нужно иметь большой жизненный опыт. И тот самый Михаил Румянцев, который потом стал великим карандашом, он вот с начала века, как родственник этого века 20-го, вы понимаете, сколько он пережил, начиная с начала 20 века в Петербурге, потом война, потом Голодомор, гражданская война, чего только не было. Как бы, и все это было на его глазах, и вот после этого он решил стать клоуном. Не менее яркий пример ученик карандаша Юрий Никулин, который прошел всю войну, а потом решил стать клоуном. Поэтому, да, действительно, клоунада — это немножко другой, совсем другой мир. Клоуны, они другие, у них очень... Да, причем другие, они такие же, как и мы с вами. Но у них очень особенный взгляд и отношение к миру. И здесь важно понять, что, да, драматическая клоунада, она — это другой класс, это другой уровень, и она сейчас развивается, и театры драматические в ней участвуют, и вот в том числе театр Моссовета с прекраснейшей постановкой Евгения Марчили «Бременские музыканты», я считаю, это максимальнейший клоунский спектакль с красивейшими костюмами, который будет открывать наш фестиваль в формате именно «Все знают эти песни», но вот постановку с этими костюмами, с игрой актеров — это чистая клоунада. актеры, которые клоуны, которые у нас выступают, да, можно надеть красный носик и веселый парик и говорить, что я клоун. Ну, как бы да, наверное, для кого-то ты будешь клоуном. Но если я сейчас кому-то скажу на радио, ты клоун, боюсь, меня пошлют или еще оплеуху какую-нибудь залепят. Потому что, ну, это стало нарицательным. А на самом деле клоунада, она гораздо шире и гораздо глубже. И для меня клоунада это все-таки это такой раздел серьезного искусства, которое нужно понять и почувствовать. Потому но что клоунада доступна каждому. Тут там, очень, там минимум слов. И ты можешь любую репризу, все репризы карандаша, которые были 50 лет назад, 60 лет назад, они до сих пор актуальны. Вот сейчас вот любую покажи, я прям уверен на 100% она будет, ну, точнее, я даже знаю, какие, они прям реально зайдут, прям и весь зал будет на них реагировать. Да, без карандаша это исполнить практически невозможно, но они очень актуальны. И в этом вся клоунада построена. Они, главное, чтобы эта реприза настоялась, и она была актуальна своему времени и событию. И в этом каждый клоун. Он чувствует максимально конъюнктуру рынка, как скажут экономисты, и пройдет ее сквозь себя, проведет и покажет ее для людей в тот момент, когда это необходимо.
3: А бременские музыканты, напомню, какого числа будут?
0: 1 августа.
1: Открытие фестиваля, да?
0: Да, это фактически наше открытие. Они будут открывать нашу программу.
1: А, скажи, пожалуйста, вот помимо клоунов, помимо группы «Рубеж веков», «Хоронько оркестра», то есть музыки, традиционные какие-то атрибуты фестиваля будут? Фудкорты?
0: Конечно. Мы всех кормим с нашими партнерами из гольф-клуба «Пестово». Вот такой вот интересной едой.
3: Они,
0: они отнеслись к клоунаде серьезно, и будут готовить нам интересный фудкорт. Вот, для всех, кто желает перекусить. А помимо этого, у нас будет и, конечно же, традиционная ярмарка с разными и клоунскими поделками в том числе. И, конечно же, мы сделаем мерч-шоп, в котором обязательно приготовим. Я вот целый месяц мы утверждали эти интересные наши штуки для фестиваля, потому что в том году у нас этой возможности не было, а в этой, но все очень просили. А в этом году мы нашли варианты, как это сделать. Будут интересные штуки, которые можно будет себе на память получить. И, конечно же, разные интересные активности, интерактивный спектакль, который мы сделали в прошлом году благодаря голосу Саши и вместе с нашим радио «Клоун внутри», он также будет, написанный мной в том году для спектакля, для фестиваля «Карандаш-фест», он в этом году, мы его тоже покажем. Кстати, Саша, в том году очередь туда была больше, чем на фудкорт.
3: Да? Интересно.
0: Помимо этого будут еще другие интерактивы. Площадка все-таки у нас она достаточно большая. Это две зоны, разделенные Старицким мостом. Парк Зарядье, в котором малая сцена, и площадь Балаганная, у которой большая сцена. И между ними разные фотозоны, активности, интерактивы. Ну и опять же, весь город, в котором очень много всего интересного. И музей аптеки, и музей фотографии, и музей гончарного дела, и чайный музей. В Старице до революции было, по-моему, 33 чайных, и местные все тверские помещики, они торговать приезжали в Старицу, и они, у них было такое попить чаю. Вот они приезжали посидеть, попить чаю. Вот и чайная там большая, и чайный дом большой, и в нем наверху на втором этаже красивейший музей. Ну и помимо, я просто всем призываю прийти погулять по городу. Немаловажно, что всем, ну, по крайней мере, мне и нам известный фильм «Чучело» с Юрием Никулиным и Кристиной Арбакатой. Роман, все-таки его снимали именно там, в Старице.
3: Старице.
2: А, да? Да? Я не знала.
0: Да, да.
2: Вас.
0: Ролан Быков, я тоже считаю, это такой же великий клоун, на самом деле, как и все актеры,
3: согласен,
0: которые дошли до этого уровня своего мироощущения. Вот он приехал и выбрал Старицу как место, где это снимать, и позвал туда Юрия Никулина, который к тому моменту знал, что 100%, что «Карандаш» был из Старицы. Вот так вот все закрутилось. И когда я во все это погрузился, в очередной раз я для себя понимаю, что ничего просто так в этом мире не бывает.
2: На фестивале нас ждет невероятное количество легендарных клоунов, легендарных артистов с большой буквы, но и будут очень талантливые дети.
0: Да.
2: Дети, которые учатся быть клоунами, или это уже какие-то маленькие
0: Маленькие клоуны.
2: Маленькие настоящие клоуны.
0: Маленькие настоящие клоуны. Ну, я думаю, я...
3: Вы еще маленькие.
0: Скажи мне, у тебя в семье маленькие настоящие клоуны же, да?
2: Ну, да. Нет, я имею в виду, что это вот это тоже артисты или это какие-то...
0: Нет, конечно, это артисты. У нас 31 числа будет конкурс с ними, с участниками цирковых студий, которые хотят в будущем сложить свою карьеру, прежде всего, с цирком. И, может быть, кто-то из них захочет стать клоуном. Но, как мы говорили с... училищем цирковым имени Румянцева, научить ребенка клоунаде сложно. Ну, то есть практически невозможно. Прежде всего, надо почувствовать жизнь и мир, набраться опыта, чтобы решить, что ты хочешь быть клоуном. Поэтому для этого у нас есть студенты Российского государственного института сценических искусств, которые учатся у Стаса Панферова в Петербурге при театре «Лицедеи». И они, вот, они уже, наверное, более состоявшиеся клоуны, но тоже молодые, которые будут и на малой сцене, и на большой сцене. Ну и, конечно же, все наши мэтры и Анвар Либо, и, конечно же, я рад, что приедет Роберт Городецкий, которому 86 лет, и он великий, как его называют все клоуны в мире, папа, который придумал тот самый номер «Блю-блю Канари». Помимо него и Валера Кефт, и Аня Орлова из «Лицеев», и Саша Гусаров из «Семенников», и Денис Васильев из «Высоких братьев», и Сережа Паганель Давыдов из «Театра Микос», который одно из лиц этого фестиваля, который в прошлом году очень сильно мне помог вообще его собрать и сделать, и многие идеи, и наши с ним обсуждения, когда мы сидели и пили чай, и качались у него на качельках, и я говорил: «Серег, а можно это сделать быстро?» Он говорит: «Нет, давай посидим, попьем чай, покачаемся на качельках, и что-то получится». Ну, куда ты спешишь-то? Клоунада, она не быстрая, надо никуда спешить, не надо.
1: Судя по тому, как ты заряжен на фестиваль, и как ты подкован и в истории клоунады, и в истории города, клоуны чем-то делятся с тобой? Я не понимаю, откуда столько энергии в 10:46 с утра?
3: Так у него жизненный опыт.
0: Я вчера был на форуме «Путешествуй», рассказывал про фестиваль в Калуге. Это такой союзный форум был России и Белоруссии. Вот там. А потом приехал сюда, провел совещание. Сейчас к вам, потом пойду в Старицу. Ну, как бы все уже. Режим 24/7 фестивальный, как обычно. Тут никак по-другому.
2: Учитывая широту программы, мне кажется, в следующем году вам надо замахнуться минимум на неделю.
0: Ну, так неделя клоунов, она для этого и была в мире учреждена давным-давно. И это наш тайный план. Я надеюсь, что он когда-то осуществится. Просто для этого надо, чтобы и стариться быстро, не быстро. Нам надо на качельках всем покачаться и попить чаю. Потому что спешить точно не надо. Это все должно быть постепенно.
1: Ну да, потому что город маленький, старый, уютный.
0: Старинный.
1: Хорошо, давайте старинный. Извините, пожалуйста. Я к тому, что очень бережно нужно относиться. А то в том году такой наплыв был гостей, желающих увидеть первый фестиваль. В этом году, наверное, будет их еще больше. И нужно как-то, чтобы постепенно вот, в неделю
3: чтобы
1: переходил
3: город не исчез.
1: Да, фестиваль.
0: Старичане готовятся, за что им огромное спасибо. Говорят, что они в том году и к себе в гости чаю попить пускали, и предлагали кому-нибудь и машину запарковать. То есть они в этом плане вполне себе... Я, как бы, вот пользуюсь эфиром, скажу, что не бойтесь общаться с жителями города. Они прекрасные люди, я их всех нежно люблю, и могу сказать, что можно... Когда ты приезжаешь в малый город, нельзя быть для этого города каким-то варягом, пришедшим по Волге или на машине. Главное, ты должен с ними найти общий язык.
3: Не бояться местных жителей.
2: Главное их распознать. Надо тоже браслеты. Я коренной житель.
1: Интересно узнать, любят ли они тебя, потому что вот, это он идет. Это он привез сюда всех этих клоунов.
3: Давай его машину припаркуем.
0: Давай мы 3 августа с тобой, Игорь, над тем поговорим.
1: Давай его машину припаркуем.
0: Я надеюсь, что пока меня любят.
1: Друзья, заходите на сайт karandashfest.ru. Еще раз, 31 июля и 1 августа. 1 августа основной день, который проведем мы, утренний шоу шоу-подъемники. Да. Так что, кто будет в Старице, вы увидите нас. С нами тоже можно будет. Мы не клоуны, конечно, но пообщаться, сфотографироваться и потрогать нас.
2: Пообниматься.
1: Пообниматься, как Яна любит. Ну и, конечно, насладиться красотой чудесного старинного города. Поздравить его с днем города. И классно провести выходные всей семьей. Подробная информация на карандашфест.ру. Андрей, спасибо тебе большое.
3: Увидимся
1: в субботу. И пусть все получится. Всем большой привет. Вы
0: всем
1: большие молодцы.
0: Клоуна внутри себя.
3: Спасибо. Любим вас.
1: До не встречи. Скучайте. Берегите себя.
4: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
6: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон Воронежа 211-0103.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
10: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
11: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
12: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
8: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
13: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
14: Болезнь легче предупредить, чем лечить. Избыточный вес – один из факторов риска инфаркта, инсульта и диабета. Меры профилактики ожирения просты. Снизьте потребление калорийной пищи. Добавьте в питание овощи и фрукты. Ешьте каши, орехи и злаки. Старайтесь больше двигаться, пейте достаточно воды. Откажитесь от курения и снизьте потребление алкоголя. За помощью в коррекции образа жизни обратитесь в Государственный центр здоровья. Не откладывайте здоровье на потом. Обратитесь, и врач поможет.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на оперативном совещании в правительстве области заявил, что предстоящие выборы пройдут в непростых условиях. По его словам, внешние угрозы сохраняются и, возможно, будут нарастать, поэтому обеспечение безопасности он назвал важнейшим приоритетом подготовки. Комментируя доклад председателя облизбиркома Ильи Иванова о подготовке к выборам, глава региона поручил проработать порядок взаимодействия при различных угрозах и рассматривать возможность досрочного голосования в зависимости от оперативной обстановки. При этом Олег отметил, что участки большинства членов комиссии остаются прежними, что упрощает организацию работы, и призвал коллег быть готовыми к возможным перебоям с мобильным интернетом, сохранив при этом сотовую связь и СМС-оповещение. Он выразил уверенность, что при должной подготовке все пройдет без серьезных сбоев. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили реализацию молодежной политики в Воронежской области. Так, в рамках программы «Регион для молодых» в 2025 году обучили 100 специалистов сферы молодежной политики. Столько же планируют подготовить в 2026. Регион занял второе место в стране по участию в проекте Росмолодежи «Проводники смыслов. Новый маршрут». Он направлен на вовлечение школьников и студентов в систему молодежной политики. Более 111 тысяч детей и подростков участвуют в движении первых. Более 5000 молодых специалистов, участников студотрядов, работают в 26 субъектах Российской Федерации, а также в Турции и Египте. Свыше 2500 участников получили рабочие профессии. Развивается инфраструктура добровольчества. Самыми востребованными у воронежских абитуриентов стали специальности информационные системы, программная инженерия, информационная безопасность, биотехнологии, строительство, стоматология, математика и компьютерные науки, юриспруденция, экономика. Об этом сообщила министр образования региона Наталья Сологубова. На 12 450 мест подано почти 43 тысячи заявлений. Больше всего бюджетных мест по инженерным и IT-направлениям, наукам, об обществе, здравоохранению. На Петровской набережной в Воронеже появится еще один причал. Об этом стало известно на еженедельной планерке в мэрии. Сейчас один причал для судов есть возле корабля «Гота Предестинация», а дополнительный будет на новой очереди набережной ближе к Вагресовскому мосту. Им смогут пользоваться 14 экскурсионных судов, которые ходят по водохранилищу. После обновления набережная стала точкой притяжения не только для воронежцев и гостей города, но и для предпринимателей. Сейчас там работают несколько кафе и павильонов, где можно купить еду и напитки. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и 6 районами региона были обнаружены и уничтожены 33 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из районов повреждено остекление 3 хозпостроек и частного дома. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
4: 45 миллионов рублей – это цена самого дорогого парковочного места в Москве. Да, это место площадью 23 квадратных метра находится еще даже в строящемся ЖК, где-то на Патриках, что логично. Во избежание финансового безумия мы приглашаем вас остановиться тоже в столице, но уже как бы черноземье. И сделать это можно совершенно бесплатно, припарковавшись здесь у нас в дневном развлекательном шоу с 11 до 14.00. Шоу, кстати, называется «Радио-кафе Маяковский».
5: Абсолютно.
4: Всем привет.
5: Абсолютно бесплатно.

0: голове осень.
1: Маяковский. Реклама на 107FM.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 6313. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста. Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: День такой.
1: Мне опять не бьется никакая математика. Вообще не сходится ответ. Ну, какой вторник? Ребят, ну мы уже отработали, ну, дня три точно.
2: Знаешь, с какой фразы просыпаются каждое утро люди во вторник?
1: С какой?
2: Блин, еще вторник.
1: Еще вторник. Вот. Я же говорю, я всегда продвигаю, что понедельник нормальный день. Вторник самый отвратительный, гадкий, неприятный. Я не знаю, кто его может любить.
3: Погодите, спокойно, товарищи, осталось немного. Переживем и вторник.
1: Заодно его люблю я, заодно его ценю я за сегодняшнюю примету, ну, которая, видимо, случайно выпала на этот день. Нельзя работать женщинам. А мы и не хотели. Мы, знаете, добивались вот это много веков прав на работу, свободу, равноправие не для того, чтобы работать
2: в конце концов,
1: как лошадь, а для того, чтобы работать тогда, когда захочется. Как пони. А когда хочется, как трепетная лань. Иногда можно как трудолюбивый муравьишка, как спаниель.
2: Да, бегать, трясти ушами, ну вот так волосы назад, уши вперед.
1: И чтобы пополь у тебя было видно, как ты подпрыгиваешь.
2: Чтобы попа была видна.
1: Да. Подпрыгиваешь и скрываешься. Вот, да, все нормально.
2: Нет, хороший, ладно, день. Вторник.
1: Ну,
2: да, особенно
1: это,
2: если...
1: мы еще посмотрим, Лен.
2: Хотя да, он еще себя не раскрыл до конца, согласна. Сегодня вот день загадывания желаний, между прочим. Вот, Карина уже загадала, чтобы не работать и чтобы деньги были, я поняла.
1: Да, конечно. Это вот вообще мое желание навсегда, но хорошее. Давай-ка вспомним способы, какие мы знаем для того, чтобы попробовать загадать желание в очередной раз. Ну, во-первых, 22-22 на часах, 11-11, когда одинаковые цифры.
2: О, как.
1: Загадывать же... Не знала. Угу.
2: Нет, как бы знала, но не практиковала.
1: Не практиковала.
2: Вот все, что практиковала, это, эх, да, старинные года какие-то. Видимо, ну, опять же, это девья сущность, как так ты говоришь, не позволяет мне развить вот эту вот сторону бытия. Вот. И максимум, что я еще в детстве делала, это вот эти вот билетики в троллейбусах были. Да,
1: что
2: ты там считаешь
1: складывалось,
2: там номер,
1: да,
2: считаешь номер. И он должен быть вот там, допустим, тот самый 2-2.
1: Вот,
2: или там,
1: это на загадывание 3-3. Желания 2.
2: Его надо
1: 2.
2: Было съесть. Это, ага, было противно.
1: Конечно, из
2: троллейбуса. Я не понимаю, для чего вообще это? Кто придумал
1: чтобы
2: эту
1: твое желание
2: примету?
1: Осталось с тобой.
2: А,
1: ну, по крайней мере, на какое-то
2: поглотить
1: время.
2: Поглотить его.
1: Конечно. И оно растеклось своими микро-макроэлементами. Да, да, да, да, по всему организму. Ну, все
2: вот
1: нормально.
2: С тех пор, как ты понимаешь, вот складыванием цифр, ну, я и складывать цифры не особенно прилюбливаю, если честно. И не умею. Да, вот. Не особенно прилюбливаю ничего складывать, ничего сопоставлять, все вот эти вот ваши, ну, короче говоря,
1: штучки
2: мимо меня.
1: Вы знаете, они что мне сегодня устроили? Хотели устроить перед началом эфира темную. И их тут собралось, этих дев, вообще какое-то безумное множество. Как минимум четверо.
2: Четверо насчитали в коллективе.
1: Это вот сейчас.
2: Присутствующих нынче.
1: Да, на утро. И они говорят, а давай ей устроим, это Ленка заводила, давайте ей устроим, мол, девью темную, чтобы
2: она на нас наезжает.
1: Я разве наезжаю? Просто по подчеркиваю ваши
2: достоинства.
1: Достоинства. Ну, как бы, нюансы вашего.
2: Молодец, исправляешься.
1: Вашего характера.
2: Хорошо.
1: Да. Скрупулезность, приземленность. Аня мне темная. Я вообще не пойму, как это так получилось.
2: Так, Каринечка, уводите микрофон.
1: Уводим. Мы рисовать карту желаний. Это же я буду рисовать карту желаний, а они мне пока устроят темную. Если я не выйду, звоните куда-нибудь.
2: Ой, звоните.

0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.
1: Ну, день загадывания желаний навел Карин на мысль о том, что все, надо рисовать карту желаний, составлять, правильно говорить. Да. Наверное, не рисовать, а составлять. Поскольку рисовать мы не умеем, то она решила ее делать аппликацией.
2: Ну, как вельно вообще-то.
1: А это вельно
2: по ГОСТу,
1: так, да?
2: Конечно.
1: А, берешь картинку. Это творческий процесс.
2: Не, который тебе понравился. Откуда-то там ее распечатать, можно вырезать. Ну, кто-то предполагает журналы глянцевые. У нас что есть из нашего холдинга, газеты «Коммуны».
1: Которые нам приносят, да, каждую неделю.
2: Да. Мы читаем
1: мы ее,
2: любим, сканворды разгадываем. Но я подумала, что там же есть и картинки. Я говорю, Лена, сейчас я возьму газету
1: и без буду всякого карту
2: журнала
1: желаний.
2: Да, сделаю оттуда карту желаний. И знаете, что я поняла, листая. Ну что, получается, у меня все есть.
1: Спасибо, не надо.
2: Потому что газета, она народная, да, и, соответственно, отражает все радости и проблемы. Ну вот наш...
1: Ну что там, грядки? Что еще, свекла?
2: Ну вот здесь вот есть картинка маршрутки. Это я уже езжу на работу не первый день.
1: Спасибо, хватит.
2: Вот дети в фонтане купаются, тоже как бы
1: есть,
2: могу
1: как
2: себе
1: бы
2: позволить. Для этого не обязательно еще одно
1: дети
2: образование
1: есть у тебя
2: получить.
1: Для этого.
2: И дети, я и сама могу тоже искупаться.
1: Так.
2: Дети. Бутылка газировки. Ну, тоже пока еще. Нет, нет, да, один раз в неделю купить можно. Собственно, самокат.
1: Не хочется.
2: Вот вижу каждый раз, когда иду с работы.
1: Вчера чуть не врезался. Поубивал бы.
2: Вот такое нам на карте желаний не нужно. И мяч. В общем-то...
1: Нет, подожди, там еще какой-то барашек был забавный.
2: А, разноцветная корова.
1: А, это корова была, не барашек.
2: Да.
1: Корова с красным кандибобером на ушах.
2: Ну, это какая-то, понимаешь, это статуэтка. Такое у меня тоже дома имеется. В общем, хотелось бы сделать карту желаний.
1: Журнал
2: да такую
1: Vogue
2: я не хочу.
1: Надо сказать.
2: Не волк. Не волк. Да.
1: Не волк. Не волк.
2: И в лес не убежит. Ну, собственно, тем нам и нравится. Потому что волк, мы что, посмотрим? Он от нас далеко. Непонятно совершенно.
1: Ну, опять же, там же желание можно загадывать. Я бы, знаешь, из какого журнала загадала желание?
2: Семь дней.
1: Вокруг света.
2: Вокруг света?
1: Да. Вот угу. Прям вообще. Сразу там любую картинку. Малайзия.
2: Малярийный
1: хочу.
2: Комар Африка.
1: Ну что такое? Почему? Почему надо? Не в возвышенное уходить, а в низменное.
2: Не, ну
1: потому что про комаров.
2: Ты вот понимаешь, возвышенное уйдешь, а прививку не сделаешь вовремя.
1: Это другой журнал.
2: Другой журнал?
1: Юный натуралист. Мы его читать не будем.
2: Не будем.
1: Мы возьмем что-нибудь такое прям.
2: Да мы давай вообще читать не будем. Оно нам зачем?
1: Да, я тут вот этот вот Минаев, который журнал-то издает, мы с тобой, по-моему, про это говорили, чтиво, да?
2: Да.
1: Соответственно, что-то тут как-то вот захотелось почитать чтиво.
2: И мне.
1: Угу, посмотрела на стоимость, расхотелось.
2: Расхотелось?
1: Расхотелось, потому что 1000 рублей за периодическое издание, что-то как-то...
2: Многовато, кажется,
1: надо,
2: да?
1: Карту желаний все-таки рисовать.
2: И туда этот журнал... Да давай я тебе просто сообщение какое-нибудь сейчас напишу в соцсети, ты его почитаешь за эфиром. И все, и волки и сыты, все, и овцы целы.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на оперативном совещании в правительстве области заявил, что предстоящие выборы пройдут в непростых условиях. По его словам, внешние угрозы сохраняются и, возможно, будут нарастать, поэтому обеспечение безопасности он назвал важнейшим приоритетом подготовки. Комментируя доклад председателя облизбиркома Ильи Иванова о подготовке к выборам, глава региона поручил проработать порядок взаимодействия при различных угрозах и рассматривать возможность досрочного голосования в зависимости от оперативной обстановки. При этом Олег отметил, что участки и большинство членов комиссии остаются прежними, что упрощает организацию работы, и призвал коллег быть готовыми к возможным перебоям с мобильным интернетом, сохранив при этом сотовую связь и СМС-оповещение. Он выразил уверенность, что при должной подготовке все пройдет без серьезных сбоев. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили реализацию молодежной политики в Воронежской области. Так, в рамках программы «Регион для молодых» в 2025 году обучили 100 специалистов сферы молодежной политики. Столько же планируют подготовить в 2026. Регион занял второе место в стране по участию в проекте Росмолодежи «Проводники смыслов. Новый маршрут». Он направлен на вовлечение школьников и студентов в систему молодежной политики. Более 111 тысяч детей и подростков участвуют в движении первых. Более 5000 молодых специалистов, участников студотрядов работают в 26 субъектах Российской Федерации, а также в Турции и Египте. Свыше 2500 участников получили рабочие профессии. Развивается инфраструктура добровольчества. Кроме того, значимыми событиями молодежной политики остаются форум «Молгород», фестиваль «Уличная классика», «Игра Зорница 2.0» и грантовые конкурсы молодежных инициатив. Так, в рамках форума «Молгород» поддержку получили 12 проектов на сумму около 2 миллионов рублей. Кроме того, в 2026 году воронежские проекты привлекли почти 28 миллионов рублей грантовых средств Росмолодежи. Подводя итоги обсуждения, губернатор Александр Гусев подчеркнул важность системной работы с молодежью и предложил в 2027 году увеличить продолжительность смен форума «Молгород» до недели. В Рамонском районе активно укрепляют патриотическое воспитание и сохраняют историческую память. На совещании у губернатора Александра Гусева глава муниципалитета Николай Буренин рассказал о ключевых проектах. К 80-летию Победы у братской могилы установили танк Т-34, ранее мемориал дополнила пушка Д-44. Продолжается работа с Минобороны по пополнению коллекции военной техники. В Рамоне открыли скульптурную композицию учителям и ученикам школы, ушедшим на фронт в 1941 году, и создали аллею выпускников с именами участников войны. Готовится к реализации историко-культурные центры имени оружейника Сергея Мосина. Также в районе увековечивают память о Петровской эпохе. Особое внимание уделяется памяти участников СВО, в учебных заведениях открыты парты героя и мемориальные доски. В 2025 году в рамках мотопробега «Россия. Воронеж. Русский реактор» в район доставили копию памятника советскому воину-освободителю. Губернатор Александр Гусев высоко оценил работу муниципалитета. Это были новости региона.

0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.
1: По теме нашего сегодняшнего эфира я понимаю, что вот эта ситуация с отпуском, она еще не до конца раскрыта. И на самом деле есть такое ощущение.
2: Время-то отпускное.
1: Да.
2: И у нас сегодня такой превентивный эфир для тех, кто еще не ездил в отпуск, у кого еще все это впереди.
1: Кому мы только еще с удовольствием или без него позавидуем.
2: Белой завистью, так и быть. Вот. Такая вот тема о том, предупреждающая, что забывали выключить, включить или там, наоборот, забывали что-то, зачем потом возвращались, или забывали и фиг бы с ним прощались уже с этой историей. Вот такую вот тему мы сегодня затронули, то есть, что вы забывали, отправляясь в отпуск, и чем это закончилось. Угу. Можно сказать, что эта тема, ну, мной лично выстрадана,
1: так.
2: Потому что, ну, регулярно я уезжаю, что-нибудь забываю.
1: Документы?
2: Паспорт это вообще святое.
1: Серьезно?
2: Да, периодически ой-ой. Меня клинит, и муж уже сразу говорит, так, смотрим...
1: Проверяем самое главное.
2: Да, проверяем паспорт. Ладно, сейчас билеты уже невозможно забыть, потому что они электронные, и как-то ты справишься с этой историей. Ну и чаще всего мы там в последнее время ездили на машине. Соответственно, вот не забыть паспорт, чтобы поселиться в гостиницу. Ну, как-то вот бывало, что возвращались из северного района.
1: Как и бы, успевали потом на свой
2: мы
1: транспорт?
2: Мы ездили опять же на машине, поэтому вернулись, но только время потеряли.
1: Это вам просто повезло. Нет, мне кажется, это какой-то самый жуткий, самый страшный сон. Я всегда первым делом проверяю телефон, паспорт и деньги.
2: Как, карточки. Да, как те учителя говорили всегда. А голову ты не забыл?
1: Потому
2: нет,
1: что
2: паспорт забыл.
1: Со всем остальным, но можно как-то разобраться. Без паспорта будет сложновато.
2: Как тебе сказать, со всем остальным можно разобраться? Особенно, если ты какой-нибудь утюг, опять же, включенным в розетку оставил.
1: А, в этом плане? Я думала, утюг не взял. Извините, ну и что? Я бы так не стала гладить в отпуске.
2: Знаешь, какое прекрасное средство? Вот этот жидкий утюжок. Я для себя открыла эту историю.
1: Дима, в деле.
2: Нет, очень классная штука. В порядке минутки рекламы все-таки жидких утюжков. Вообще прекрасно побрызгал все.
1: Для любого путешествия.
2: Тут же, да, расправился. Но если даже лен оно, и то расправляет. Взял вообще как.
1: Ну, класс, вообще здорово. Мне кажется, холодильник многие забывали.
2: Выключали его, наоборот, как не поверишь. Вот это вот тоже история от моих близких знакомых, тоже выстраданное, что вырубили рубильник, ну, чтобы точно все не беспокоиться, что вырубили прямо
1: про холодильник не подумали.
2: Да, а то, что надо сделать исключение для холодильника. Ну, а в морозилке ясен пень, как всегда, у всех хранится какое-нибудь мяско, там, не знаю, пельменьки, пиццы,
1: кусочек рыбы.
2: Все такое. Да-да-да. Все это неистовое. Слилось в едином экстазе летом, когда 2 недели их не было, и встретил... В общем, как соседи милицию не вызвали, потому что в доме кто-то помер.
1: Небдительный.
2: Да, это неведомо, потому что, говорит, когда мы открыли дверь, аромат нас, ну, аромат в кавычках, встретил такой, что просто вообще капец, говорит. Потом проветривали квартиру очень-очень долго.
1: Мне даже кажется, что вообще очень сложно после этого как-то отмыть холодильник. Уже там ближе история к тому, что продать, выбросить, сжечь, я не знаю, растворить на какие-то атомы, молекулы.
2: И вот что самое удивительное, за 2 недели они так и не вспомнили. Угу. То есть мысли... То есть они все выключили. В их голове галочка вот эта вот стояла, и они не вспомнили, что можно же было кому-то попросить, да, съездить, врубить назад этот холодильник.
1: Да ну, они жили свою лучшую жизнь.
2: Им было хорошо.
1: Думать им про свои котлетки, которые заморозили на всякий случай.
2: Пожалуйста.
1: В общем, заходите, пишите, что вы забывали, уезжая куда-то. Ваши курьезные истории. За самый лучший комментарий на наш субъективный взгляд путешествия на двоих на графском поезде в парк Нелжа.ру на 2 августа.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217003898598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
7: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
8: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
9: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Инфекционные болезни людей – это заболевания, вызываемые болезнетворными микроорганизмами и передающиеся от зараженного человека или животного здоровому. Профилактика инфекционных заболеваний позволяет предотвратить развитие инфекционного процесса. Индивидуальная профилактика предусматривает прививки, закаливание, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, правильное питание, соблюдение правил личной гигиены, отказ от вредных привычек. Иммунопрофилактика осуществляется путем проведения профилактических прививок. Необходимо помнить, чем больше людей вакцинировано, тем выше коллективный иммунитет и барьер для инфекционных заболеваний. Победить инфекцию можно, если вакцинацией будет охвачено все население.
10: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Шебекино Белгородской области беспилотник атаковал рейсовый автобус. Пострадали 19 человек, сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев. Обошлось без жертв. Однако шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. После оказания помощи их переведут в больницы Белгорода. В результате атаки повреждения получили автобус и грузовик, а также легковой автомобиль. В прошлый понедельник в Шебекино также был атакован автобус. Тогда погибли 5 человек, 27 получили ранения. В Тюменской области из-за паводка ввели режим ЧС. Он также распространяется на город Тюмень и Тюменский муниципальный округ. Местные власти сообщили, что ситуация с паводком остается напряженной. Уровень воды в реке Тура продолжает расти. Он уже превысил критическую отметку опасного явления. На прошлой неделе в Тюмени под угрозой затопления оказалось более 140 домов. С началом паводка местные жители также начали жаловаться на резкое ухудшение качества воды. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вертолет Ми-8 со спасателями и врачами на борту подключен на поиски 4 человек, пропавших на моторной лодке на озере Красное на Чукотке. 2 мужчин и 2 женщины выехали на лодке в субботу, связи с ними нет. Обследование акватории реки Анадырь по маршруту положительных результатов пока не дало. Спасатели обследуют озеро Красное. Поиски людей по воде затруднены из-за ухудшения погодных условий, поэтому к спасательной операции подключился вертолет. ChatGPT начал отказываться выполнять запросы на создание текста в стиле конкретных известных писателей. Сервис отказывается имитировать манеру Стивена Кинга, Джоан Роулинг, Хемингуэя и Диккенса. Ограничение таким образом распространяется как на современных авторов, так и на писателей, произведения которых перешли в общественное достояние. Вместо прямой имитации нейросеть предлагает использовать общие особенности произведения выбранного автора, сохранив оригинальный стиль текста. Публичный разработчик не объявлял об изменении и не пояснял, какие именно авторы подпадают под ограничения. Половина подписчиков онлайн-кинотеатров вообще их не смотрит. Гендиректор Ассоциации интернет-видео Алексей Бурдин рассказал НСН, что это нормальная ситуация.
2: Ничего страшного я здесь не вижу. Там у людей всегда есть возможность любые подписки прекратить, и я знаю, что люди этим пользуются. Например, в случае с рынком кабельного или спутникового телевидения, там пакет телеканалов входит обычно около, 200 телеканалов, из которых активно смотрят в среднем штук 15. Так очень многое, на самом деле, работает в нашей жизни, если задуматься. Поэтому мне кажется, что здесь ничего фатального-то и нет.
1: «Известия» пишут, что многие подписчики экосистем подписываются на них ради одной разрекламированной услуги, а остальными просто не пользуются, но оплачивают все вместе. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма» мы теперь есть в «Максе», «ВК» и «Дзене». Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио «Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
4: Так, смотрите, какой расклад. YouTube, а вслед за ним и Рутуб, соответственно, сделали очень хитрую вещь. Они берут деньги с компаний, с брендов, чтобы разместить на платформе их рекламу. А потом просят деньги с кого? Со зрителей, чтобы не показывать им эту самую рекламу. Вот хитро же, да? Ну вот, да и только. Вот у нас на радио все гораздо, гораздо честнее. Мы размещаем рекламу, но чтобы на полученные средства нести в мир, в эфир, что? Позитивное, доброе, оптимистичное. Ну и всякое. Так что присоединяйтесь к нашему радио «Кафе Маяковский». У нас хорошо.
5: Всем привет.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама на 107 FM.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
3: Ограничение 18+.
2: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче, 66-201. Код города 47363. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Жуковский.
1: Я нашла стандартный чек-лист, что нужно делать перед отпуском, дабы ничего не забыть. Там все просто. Провести уборку.
2: Стандартный чек-лист. Даже для меня, для девы, и то нестандартный.
1: Сложновато.
2: Да, не-не-не, эта миссия, опять же, неподъемна, невыполнима, не беремся.
1: Ты же вот эти пакеты в пакет что-то куда-то запихиваешь, это все вокруг еще валяется, упаковки от упаковок, которые ты решил не брать с собой, не везти.
2: Это знаешь, как вопрос проводить уборку до прихода гостей или после ухода гостей? Вот в чем вопрос-то,
1: есть
2: да?
1: Есть такой вопрос?
2: Конечно. Ну, одни думают, что надо все-таки, как сказать-то, очистить дом, привести в порядок вот непосредственно перед приходом гостей.
1: Конечно. А что, ваши гости, они в чем-то провинились? Они почему должны быть наказаны?
2: Ну, кто его знает? Может, у вас и так все хорошо, неплохо.
1: Нет, это зависит, конечно, от уровня свинства в семье.
2: Да, но потом пришли, вот опять же, зависит от уровня свинства гостей. Пришли гости, принесли с собой много пыли, много...
1: грязи, волос вот
2: этих вот этого всего чужого. Что в доме как бы прилично быть не должно. И по идее как бы надо проводить уборку сразу после них.
1: Конечно.
2: А две уборки за один раз – это перебор.
1: Ну, это просто разные дни.
2: Ну, растянуть во времени, ты
1: конечно.
2: Думаешь?
1: Допустим, ждешь ты гостей в пятницу, вот ты убираешь.
2: В понедельник убрался, к пятнице у тебя понедельник своя атмосфера.
1: Нет, ну в четверг ты убрался перед ними, а в субботу убрался после них, а что?
2: Ужас! Ты представляешь, это просто не жизнь, а какая-то сплошная уборка.
1: Но после гостей невозможно не убирать, но если это была какая-то серьезная посиделка. Там нужно шпрот из ковра оттирать, разлитое вот это вот масло.
2: Давно забытые истории таких посиделок.
1: Сама еле вспомнила вообще, какие они по вкусу, не знаю. В общем,
2: сейчас бы, кстати, вот шпротинку.
1: Можно было бы.
2: Да, на бородинский хлеб.
1: Подсушенный.
2: Ой, вообще идеалити.
1: Я бы его, конечно, сейчас начинной натерла.
2: Ой, нет, это не про меня. Мы остановимся просто на огурчике.
1: Подожди, а что там еще туда делали? Марированный огурчик и мазик.
2: Мазик, это святое.
1: Ох, как-то холестерин повысился
2: сразу.
1: Чисто вот на стадии обсуждения.
2: Только под впечатлением.
1: Зачем нам какие-то путешествия, если мы можем просто дома с гостями собраться.
2: А, к чему мы все
1: да
2: это?
1: Да чек-лист перед отпуском.
2: Господи, называется.
1: Конечно.
2: Чек-листа перед отпуском до шпротины буквально вот там 5 минут разговора.
1: Мы не планировали пятничный вечер. Мы обсуждали, как уехать в отпуск и позаботиться о себе, чтобы потом вести себя максимально беззаботно.
2: Я знаю лайфхак, что надо все сфотографировать. Вот это вот опасные, так сказать, места.
1: Чтобы потом не тревожиться. Об этом не вспоминать. Да. Если у вас есть какие-то розетки, которые вы все время в чем-то подозреваете, просто сделайте фотку. И, пожалуйста, как только паранойя снова вас настигнет, откройте, посмотрите, что в этой розетке ничего не
2: вставлено. Но ведь это же
1: тоже
2: не совсем защищает. Ну вот смотри, ты сфотографировал, ты реально ей больше пользоваться не будешь. Но не факт, что кто-то в твоей семье все-таки не решит напоследок что-нибудь подгладить.
1: Не, ну это как? Ну уходи последним тогда, если уж настолько все плохо.
2: И все зафотографируй.
1: В моей семье вот точно никто подгладить, кроме меня, ничего не решит.
2: Разве что кота подгладить.
1: И то, как бы сам пусть этим займется. Закрыть окна, позаботиться о домашних животных и растениях, то есть закрыть их тоже, да?
2: Да.
1: Позаботиться. Освободить холодильник, выбросить мусор. Назначить каких-то связных. Не знаю, что это значит.
2: Ну, те, которые придут в свою квартиру, если что, по крайней мере, цветы польют.
1: По крайней мере, да. И покормят вашего орущего кота.
2: Кот, то да, ему тоже повезет.
1: И перекрыть коммуникации какие-то. Все, проще простого.
2: Ну, вот опять, перекрыть коммуникации. Воду-то ладно, вырубил. Ее потом фиг включишь, конечно, когда приезжаешь, вот этот вот повернуть этот вентиль у меня никогда не получается. Я только с помощью молотка могу там как-то. Особенно вот этот, который есть, ну, вентиль, который такой рычажок, а есть бабочка. Бабочка вообще ненавижу. Вентили, в смысле.
1: Вот это, не, мы просто вот это, если бы мы могли вырезать из эфира, мы бы оставили ненавижу бабочек. Ну, что о вкусах не спорят. Вот Ленка такова.
2: Ненавижу бабочек,
1: весну, облака и эту вашу радугу, пожалуйста. Фу, уберите.
2: Ой,
1: Наша,
2: так,
1: вы заходите. Да все, чек-лист закончился. Наша, вы заходите, пишите, что когда либо вы забывали, да, от чего случался некий конфуз.
2: Ну
1: по
2: или не
1: приезду
2: случался,
1: из отпуска.
2: Или вы, может быть, такой аккуратный человек, что точно знаете, что тут галочка поставлена, тут галочка поставлена, тут галочка поставлена, все хорошо.
1: Мне, кстати, кажется, не страшно забыть что-то при отъезде в отпуск, страшно забыть что-то из отпуска при отъезде домой. Я, кажется, как-то рассказывала, были мы на Кипре и уже все собрали чемоданы, выходим из номера, И говорю, да последний раз я просто глазком одним глазком да, взгляну. Я иду в шкаф, ноутбук. В него воткнуты подушки. Нет-нет-нет. Я просто зачем-то машинально отодвигаю подушку и смотрю, там джинсы моего мужа. Я их достаю, говорю, ха-ха, все взял, а джинсы забыл. И в этот момент из них выпадают ключи от машины, которая в Москве припаркована в аэропорту для того, чтобы с Кипра прилететь до Москвы и уехать каким-то образом до Воронежа. Вот это был бы конфуз.
2: Да, да. Вот это номер.
1: Но я считаю, что это была реально экстрасенсорика, интуиция, там, я не знаю, просто...
2: Боженька вас любит.
1: Что-то такое, да.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Что вы забывали, отправляясь в отпуск, и чем это закончилось? Такой вот у нас сегодня к вам вопрос в нашей группе ВКонтакте. А за луч на наш, в общем-то, абсолютно сугубо личный взгляд, приз путешествия на двоих на графском поезде в парк Нелжру на 2 августа. Вот всем спрашивают, что поезд не едет до Нелжру. Ну да, не едет. Он едет там до Рамони. Можно погулять заодно по Рамонскому замку.
2: Я думаю, там в интернете можно вот этот матчасть
1: подучить. Вас пересадят на автобус и уже довезут до Нелжру. Но чтобы все это не расписывать, поэтому у нас написано просто «Путешествие на двоих на графском поезде в парк Нелжру».
2: Коротко, ясно, практически понятно.
1: Да, на воскресенье.
2: Ирен пишет, форточку забыли закрыть. А по возвращению обнаружили галчонка. Очень приличная птичка попалась. Мамин порядок не нарушил.
1: Ай, да ты мой зайчик. Ну, в смысле, галчоночек. Как обалдеть, галчонка, не вороненка, не воробья. И ласточка, в конце концов, гнездо свела.
2: И не знаю, как их отличать, как ну, галчонка от вороненка. Тоже... Галчонка. Это тот, который это, у дяди Федора был в посылке?
1: Да. Все, да, который поняла. Сидел на форточке и
2: что-то там говорил предположительно. Говорит, это я раньше злой был, пока мне велосипед не был. Шутки, это не он.
1: Ну ладно.
2: Он говорил, это я сама к вам пришла на лыжах. Все мы знаем.
1: Это галочка была. Кстати, как звали маму дяди Федора?
2: Маму дяди Федора.
1: А у нее не было имени?
2: Ну зачем матери имя?
1: Да,
2: никакой
1: мать.
2: Самоидентификации. Она просто мама дяди Федора, жена отца дяди Федора.
1: То есть мы можем просто ее звать Галочкой, и тоже будет нормально.
2: Ну да. Ну,
1: как хотим, так и зовем.
2: Либо нужно все-таки подучить, как-то все-таки немножечко пересмотреть.
1: Так, Аль рассказывает, когда из общежития уезжали по домам в марте 2020-го, начало ковида, соседками по блоку были забыты следующие. Шарлотка в мультиварке отправилась на мусорку вместе с мультиваркой.
2: Понимаем.
1: Вот это, причем, заметьте, там просто яблоки и мука фактически. Ну, яйца там еще, конечно, присутствуют.
2: В количестве.
1: Да. Но все равно, то есть это потом предмет надо выбрасывать, потому что все это, конечно, а это еще же, если вернулись-то они, получается, уехали в каком-нибудь конце июня, а вернулись уже в конце августа.
2: В следующем веке, скорее всего.
1: Да. Туда.
2: Гречка с мясом в холодильнике.
1: О, тоже. Туда же вместе с холодильником хочется спросить.
2: Скорее всего.
1: Включенный обогреватель. Ну, он, наверное, сам там выключился, сгорел, что-нибудь с ним произошло. Ну, и мусорное ведро, это вообще святое. Мусорное ведро даже я забываю. Я отличилась меньше всех. Мне пришлось выкинуть пакет проросшей картошки и разморозить холодильник.
2: Нормально, потому что вы, скорее всего,

0: Банкинг Эворд за 2025 год.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на оперативном совещании в правительстве области заявил, что предстоящие выборы пройдут в непростых условиях. По его словам, внешние угрозы сохраняются и, возможно, будут нарастать, поэтому обеспечение безопасности он назвал важнейшим приоритетом подготовки. Комментируя доклад председателя облизбиркома Ильи Иванова о подготовке к выборам, глава региона поручил проработать порядок взаимодействия при различных угрозах и рассматривать возможность досрочного голосования в зависимости от оперативной обстановки. При этом Олег отметил, что участки и большинство членов комиссии остаются прежними, что упрощает организацию работы, и призвал коллег быть готовыми к возможным перебоям с мобильным интернетом, сохранив при этом сотовую связь и СМС-оповещение. Он выразил уверенность, что при должной подготовке все пройдет без серьезных сбоев. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили реализацию молодежной политики в Воронежской области. Так, в рамках программы «Регион для молодых» в 2025 году обучили 100 специалистов сферы молодежной политики. Столько же планируют подготовить в 2026. Регион занял второе место в стране по участию в проекте Росмолодежи «Проводники смыслов. Новый маршрут». Он направлен на вовлечение школьников и студентов в систему молодежной политики. Более 111 тысяч детей и подростков участвуют в движении первых. Более 5000 молодых специалистов, участников студотрядов, работают в 26 субъектах Российской Федерации, а также в Турции и Египте. Свыше 2500 участников получили рабочие профессии. Развивается инфраструктура добровольчества. Кроме того, значимыми событиями молодежной политики остаются форум «Молгород», фестиваль «Уличная классика», «Игра Зорница 2.0» и грантовые конкурсы молодежных инициатив. Так, в рамках форума «Молгород» поддержку получили 12 проектов на сумму около 2 миллионов рублей. Кроме того, в 2026 году воронежские проекты привлекли почти 28 миллионов рублей грантовых средств Росмолодежи. Подводя итоги обсуждения, губернатор Александр Гусев подчеркнул важность системной работы с молодежью и предложил в 2027 году увеличить продолжительность смен форума «Молгород» до недели. В Рамонском районе активно укрепляют патриотическое воспитание и сохраняют историческую память. На совещании у губернатора Александра Гусева глава муниципалитета Николай Буренин рассказал о ключевых проектах. К 80-летию Победы у братской могилы установили танк Т-34. Ранее мемориал дополнила пушка Д-44. Продолжается работа с Минобороны по пополнению коллекции военной техники. В Рамоне открыли скульптурную композицию учителям и ученикам школы, ушедшим на фронт в 1941 году, и создали аллею выпускников с именами участников войны. Готовится к реализации историко-культурные центры имени оружейника Сергея Мосина. Также в районе увековечивают память о Петровской эпохе. Особое внимание уделяется памяти участников СВО. В учебных заведениях открыты парты героя и мемориальные доски. В 2025 году в рамках мотопробега «Россия. Воронеж. Русский реактор» в район доставили копию памятника советскому воину-освободителю. Губернатор Александр Гусев высоко оценил работу муниципалитета. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Так, ну посмотрим, что ж такого интересненького вы забывали сделать перед тем, как отправиться в отпуск. Вы пишите свои сообщения в сообществе нашего радио «Воронеж ВК». Мы их зачитываем здесь в эфире и кому-то дарим в конце подарок. Путешествие на двоих на графском поезде в парк Нилжеру на 2 августа.
2: Угу. Так, Светлана говорит, 2 года назад опаздывали на поезд до Петербурга. Вот не люблю я поезда, не ждут они опоздунов. Ремарк такая от Светланы. А когда опаздываешь, вечно начинаешь суетиться, тупить. Милый забыл телефон, и мы за ним возвращались. На платформе нас уже ждала подруга. Я просила ее лечь на рельсы и задержать таким образом поезд.
1: Ужас!
2: Да, но мы успели. И еще Светлана добавляет, еще как-то раз забыла блинчики в сумке для пикника. Нашла по запаху. То есть они, знаешь, это дали сами о себе знать.
1: Видимо, были с мясом.
2: Да. Была ситуация, когда тоже большой компанией возвращались наоборот из поездки, и нас как-то там много получилось, человек, наверное, 6 с детьми, так и больше в купейном этом поезде. И кто-то из знакомых забыл что-то вот где-то там на верхней полке и кричал моему бывшему мужу: «Дима, останови поезд!» И вот это вот точно так же, как подругу просили лечь на рельсы, но задержать поезд. Но тогда было проще. В те старинные года можно было дернуть рубильник, как, собственно, и поступили, дернули рубильник, и он там добежал, то ли какие-то кроссовки, ну, не помню, что он там забыл на этой своей верхней полке. Ну, в общем, забрали. И нам за это ничего не было.
1: Не платили штраф.
2: Да, не платили штраф, ничего, святые были времена.
1: Сейчас будет.
2: А потому что массово вот так вот делали, да, поэтому все и запретили. Вот.
1: Правильно, правильно. Кто-то понимает, ну, ладно, когда забыл. А так вот, когда с утра рилсы смотрел и поэтому опоздал, дергает рубильник, ну, знаете ли. Екатерина пишет, всем привет. Мы так на целый день кошку без еды оставили. У нее автоматическая кормушка, которую мы и выключили. Приходил сосед, так как он не знает, как и что работает, просто налил ей воды. На следующий день мы приехали, она нас встречала с голодными и грустными глазами. В общем, напугали кошку. Да что такое день для кошки без еды? Мне кажется, это вообще...
2: Ничего, она пережила.
1: Пронеслось незаметно.
2: Наругалась страшно. Вот наверное. Это вот, наверное...
1: Возможно, даже какое-то было отмщение кошачье. Ага. В стандартном их варианте.
2: Не в лоток. Когда не в лоток.
1: Вот это неприятно. Так, и еще у нас есть один комментарий, я вижу, от Сергея.
2: Конечно. Ну что, оставим на потом?
1: Давай сразу озвучим и пойдем на совещание.
2: Давай. Привет, Наша. На даче оставили несколько кусков шашлыка в сковородке, которую жена накрыла разделочной доской. Вот да, а нечего накрывать, да? Шашлык жалко. Так получилось, что 2 недели нас не было на даче. За это время в доме развелось столько мух, что вместе со сковородкой пришли в негодность шторы, типа жалюзей, только что из сетчатого такого материала. Что самое интересное, шторы мухи в буквальном смысле съели. Они начали рассыпаться. Фу-фу-фу, какая гадость. С тех пор бдим. А еще обидно было положить пенное в морозилку и забыть его там. Это вот до слез. На билет не претендую. Спасибо вам огромное за билеты на чай. Чайфанули от души. Всем добра и хорошего настроения. Так, спасибо за спасибо, Сергей. Рад, что вам понравился чайф. Но это заслуженно было. Че, это же мы же не просто так, не пальцем в небо.
1: Выписали,
2: мы же думаем.
1: Мы выбирали, конечно.
2: Да, старались.
1: У нас же голова есть. Мы на совещании. Вернемся, скажем, кому отдаем билет. Ну и там уже будем 3-го часа ждать.
0: Маяковский.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Я уже знаю точно, что я желаю эту шарлотку. Все, понимаете.
2: Которую не забыли в мультиварке.
1: Нет, хотела
2: приличную шарлотку.
1: Хотелось бы свеженькую, только что испеченную из яблочек, которые уже созрели в чем-то саду.
2: Кстати, мама передала мне целый пакет яблок. Ой, заказ, что ли, принят? Что?
1: У меня тоже, кстати, яблоки есть. Желание нет.
2: Намеками. В эфире, в прямом.
1: Случайно, оперирует.
2: Да. Сподвигает на подвиги.
1: Вот и чудненько. Какая ты понятливая. Люба дорого. Я думаю, что Аля, наверное, тоже поняла, что мы выбрали ее комментарий, да, и ей дарим путешествие на двоих на графском поезде в парк Нелжару на
2: 2 августа.
1: За то,
2: что она, главное, по общежитию. Угу. И всего-то забыла картошку на целое лето.
1: Мелочь
2: она там
1: какая.
2: Проросла, да, подумаешь. Ну, видимо, еще подрастеклась. Она же там тоже не только прорастает, но и превращается в некоторую форму жидкости.
1: Но не забыла, посадила ее. Таким образом, конечно.
2: Посадила
1: в пакете.
2: Согласна, да. Так, Аль, приглашение ваше, билеты ваши. Ну, а всем, что хочет сказать, что мы еще никуда не ушли.
1: Не прощаемся,
2: несмотря
1: конечно.
2: Несмотря ни на что.
1: Нам скоро придут гости в 13, там с небольшим, мы выйдем с ними в эфир. И это будут авторы и ведущие подкаста о современном искусстве «Базар Савриска», Юлия Вязких и Саша Невская, если я правильно произнесла. Именно я произнесла точно неправильно. Надеюсь, правильно произнесла ударение фамилии.
2: Наташа Сашская, да?
1: Да. Девушки, когда к нам придут, мы с ними познакомимся и будем говорить о маркете современного искусства. Вот, все подробности ждите. Если вы такими вещами интересуетесь, пишите свои вопросы в сообществе нашего радио «Воронеж» в ВК. Все, мы на небольшую паузу.
0: Вы слушаете

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на оперативном совещании в правительстве области заявил, что предстоящие выборы пройдут в непростых условиях. По его словам, внешние угрозы сохраняются и, возможно, будут нарастать, поэтому обеспечение безопасности он назвал важнейшим приоритетом подготовки. Комментируя доклад председателя облизбиркома Ильи Иванова о подготовке к выборам, глава региона поручил проработать порядок взаимодействия при различных угрозах и рассматривать возможность досрочного голосования в зависимости от оперативной обстановки. При этом Олег отметил, что участки и большинство членов комиссии остаются прежними, что упрощает организацию работы, и призвал коллег быть готовыми к возможным перебоям с мобильным интернетом, сохранив при этом сотовую связь и СМС-оповещение. Он выразил уверенность, что при должной подготовке все пройдет без серьезных сбоев. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили реализацию молодежной политики в Воронежской области. Так, в рамках программы «Регион для молодых» в 2025 году обучили 100 специалистов сферы молодежной политики. Столько же планируют подготовить в 2026-м. Регион занял второе место в стране по участию в проекте «Росмолодежи. Проводники смыслов. Новый маршрут». Он направлен на вовлечение школьников и студентов в систему молодежной политики. Более 111 тысяч детей и подростков участвуют в движении первых. Более 5000 молодых специалистов, участников судотрядов, работают в 26 субъектах Российской Федерации, а также в Турции и Египте. Свыше 2500 участников получили рабочие профессии. Развивается инфраструктура добровольчества. Самыми востребованными у воронежских абитуриентов стали специальности информационные системы, программная инженерия, информационная безопасность, биотехнологии, строительство, стоматология, математика и компьютерные науки, юриспруденция, экономика. Об этом сообщила министр образования региона Наталья Сологубова. На 12 450 мест подано почти 43 тысячи заявлений. Больше всего бюджетных мест по инженерным и IT-направлениям, наукам, об общем здравоохранению. На Петровской набережной в Воронеже появится еще один причал. Об этом стало известно на еженедельной планерке в мэрии. Сейчас один причал для судов есть возле корабля «Гота Предестинация», а дополнительный будет на новой очереди набережной ближе к Вагресовскому мосту. Им смогут пользоваться 14 экскурсионных судов, которые ходят по водохранилищу. После обновления набережная стала точкой притяжения не только для воронежцев и гостей города, но и для предпринимателей. Сейчас там работают несколько кафе и павильонов, где можно купить еду и напитки. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и 6 районами региона были обнаружены и уничтожены 33 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из районов повреждено остекление 3 хозпостроек и частного дома. Это были новости региона.
2: Вы слушаете

0: Ну вот и, пожалуйста, все, мы в сборе. Нас уже не двое, нас уже четверо прекрасных дам, я так скажу, чтобы не
1: побоюсь этого слова.
0: Не побоюсь этого слова, потому что это абсолютная правда. И про нас, это что, не скромно, и про наших гостей, что просто очевидно и объективно. У нас в гостях авторы и ведущие подкаста о современном искусстве «Базар Савриска», Юлия Вязких и Саша Невская. Я не перепутала ударение фамилии?
2: Все правильно.
3: Нет, все правильно.
2: Всем привет.
3: Привет.
1: Добрый день. Ну, смотрите, получается, что мы тут четыре говорящих барышни сидим, да? Кто кого переговорит, как мы уже тут смеялись за эфиром. Расскажите, давайте вот мы с вами все-таки с самого как бы начала начнем, потому что это, наверное, банально, вы уже 500 раз про это рассказывали, но тем не менее необходимо представить, кто же вы есть и что это за такое «Базар Савриска». Как вы это все придумали, почему это так называется? Ну, чтобы слушателям было понятно, что за дамы у нас сегодня в гостях.
2: Да, еще раз всем привет. Мы подкаст о современном искусстве «Базар Савриска». И мы запустились еще 4 года назад, весной. И у нас вообще подкаст... Вот, мы сами слушали всегда подкасты, и нам не хватало подкаста именно о современном искусстве. Не просто о том, что это такое, как это смотреть, почему это там не какая-то мазня, да, а что подкасты о том, что это развивающаяся индустрия, и хотелось пообщаться именно с представителями, действующими этой индустрии, узнать с профессиональной точки зрения, как вообще устроено современное искусство, и как можно в этой сфере развиваться, потому что, например, лично мне эта сфера интересна была, и я хотела тоже как-то попасть в арт-комьюнити.
1: Слово «была» мне понравилось. А сейчас?
2: Сейчас до сих пор интересно все.
1: Была и есть.
2: Да, да, но тогда вот мне хотелось, я не могла попасть в арт-комьюнити, я думала, ну как же туда попасть, а я не художница, я не куратор, ну, на тот момент еще. И я просто вот учусь на журфаке, я как бы начинающий журналист, и вот вместе с подругой Сашей мы объединились.
1: Вы придумали, да. Как туда попасть, да, как проникнуть?
2: Как и сферу осветить, которая нам интересна, и как вообще заявить о себе в этой индустрии, вот как раз благодаря тому, что мы умеем лучше всего, это разговаривать с людьми, вот, брать интервью, и вот так зародился подкаст.
1: Ну, очень, кстати, правильно, очень хитрый и правильный подход. Молодцы.
3: И как... вся учеба на журфаке не зря. Мы применяем эти знания и навыки до сих пор постоянно.
0: А не было в какой-то момент, я не знаю, сожаления или легкого тупика от того, что вы взяли одну тему из всевозможных? То есть вы, как журналисты, могли бы делать подкасты с совершенно разными людьми, совершенно разные предметы. А здесь вы себя как будто бы ограничили областью современного искусства, которое, конечно, отчасти безгранично в том числе.
3: Мне кажется, ну, у меня лично не было такого никакого тупика. Во-первых, потому что, опять же, сфера современного искусства безгранична. Ты каждый день узнаешь что-то новое. И тем более современное искусство очень гибкое и динамично развивающееся. Поэтому действительно там каждый месяц, каждые полгода, каждый день появляются какие-то новые художники, новые ярмарки, выставки. И благодаря как раз-таки подкасту нашей любви к искусству и к тому, что мы интересуемся искусством, мы начали больше путешествовать по России. Ездить на разные события, связанные с современным искусством. И лично для меня это такая мотивация. Там, я бы не поехала в Калужскую область просто так, в какой-то парк.
2: Жить в палатке.
3: Да, жить в палатке. А тут как бы вот мотивация.
1: Существуют арт-парки?
3: Да, конечно.
1: Какая прелесть.
3: Вот мы как раз недавно приехали из одного такого.
1: В области, в поле, как я себе это вижу.
3: Да, да, да.
1: Стоят мольберты. Или что стоят?
3: Мольберты. Это там инсталляции, объекты.
1: А, ну это же что-то типа, господи, всех этих Никола Ленивец.
3: Да, вот да, мы туда и ездили.
1: Вот
3: да, как раз таки туда мы ездили.
0: А да. То, что просто это еще называется арт-парком для тех, кто следует. Все, я поняла. Я-то как бы обычно вижу лавку, там, тенек, сладкая вата.
1: Я человек простой.
0: Конечно, да. А там на самом деле
1: все красивое.
0: Глубинный смысл. Нисколько не уничижаю. Это просто все. Наконец-то дошло.
1: А там было мероприятие какое-то, правильно?
3: Да, там был фестиваль архстояние, это фестиваль современного искусства и архитектуры. Mm-hmm. И вот как раз-таки мы туда уже третий год приезжаем, и в том числе благодаря тому, что мы подкаст, что мы СМИ.
2: Как пресса, мы туда фестивали.
1: Вообще прекрасно.
3: Да, конечно.
1: Молодцы. Вы молодцы. Мне кажется, что вот в современном мире среди вашего возраста и моложе даже, ну плюс-минус, вот зумеры, миллениалы, уже такие младшие миллениалы, скажем так, стало модно увлекаться искусством в принципе, не обязательно современным, но как таковым. То есть молодежь пошла, я говорю своим таким простым олдскульным языком, молодежь пошла в музей, в художественный музей. Приходишь на выставку в дружественный нам, ну и единственный, в общем-то, художественный музей Крамского, и видишь очень много молодых лиц. Именно вот прям до 30. Вот такой вот. Вы это замечаете, вот такую особенность?
2: Да, ну, да, я тоже замечаю. И не только вот в таких крупных музеях, и в более таких независимых площадках. Раньше, когда я только приходила, да, было и вот мое поколение, но в основном были люди постарше. А вот последние там пару лет я замечаю, вот, что еще более молодое поколение подтягивается. Это очень приятно. Но я думаю, это связано с тем, что сейчас в интернете много информации, там в соцсетях все друг друга тегают, узнают что-то новое, необычное, видят там что-то с какой-то выставки. Я также, кстати, погрузилась в современное искусство благодаря соцсетям. Я увидела просто фотографии с какой-то очень необычной для меня тогда казалось выставки. А это именно выставка современного искусства. Я до этого увлекалась чисто вот искусствоведением, таким более академическим. А когда я это увидела, я думаю, надо туда обязательно прийти. И вот с тех пор у меня этот интерес появился. Вот, и все это вообще переросло вот в такой вот наш проект журналистский.
1: Ну, то есть вы это объясняете как раз влиянием таких, ну, онлайновых историй, да, что офлайн пошли благодаря онлайну.
2: Ну, для меня, да. Вот, то есть, ну, для меня, как для моей личной истории, именно так и получилось.
0: Ну, а так еще в школах билеты продают, но это совершенно другое. Мы сейчас прервемся на рекламу, вернемся и будем продолжать. Если у вас есть какие-то вопросы к гостям, задать, вы их можете в сообществе нашего Радио Воронеж в ВК.
4: Радио Кафе Маяковский. Реклама на 107 FM.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Маяковский.
1: Ну вот и все, видите, пауза была совершенно недолго, не успели вы почувствовать разлуку, наверное, а может и плакали горькими слезами, я не знаю, в заэфире, но мы уже вернулись.
2: Будь со мной всегда, ты рядом, все в тему, понимаешь?
1: О, нормально, да. Кстати, хорошо.
2: Так, у нас сегодня в гостях Юля Вязких и Саша Невская, это девушки, ведущие подкаста о современном искусстве «Базар Савриска».
1: Не только ведущие, но
2: поясните,
1: авторы.
2: Поясните вообще за название.
3: Ой, это очень интересная история, всегда любим ее рассказывать. Когда мы начали придумывать название, мы, естественно, посмотрели, как другие подкасты о искусстве называются, и в основном это что-то типа арт, что-то там.
2: Культура для чайников.
3: Да, искусство, еще что-то. Ну, короче, очень часто использовались именно эти слова, а мы хотели быть... Не такими, как все.
2: Это нормально. Надо же выделяться.
3: И нашли такое интересное слово, как «савриск». Это сокращение от современного искусства, такое советское.
2: Вот да, я вспоминала перед эфиром, перед вашим. Я говорю, мне кажется, что это слово где-то 20-е, 30-е годы 20 века. Но, говорю, я могу ошибаться. Вот
1: я гуглила.
2: Да?
1: Я не знала перевод.
2: Нет, оно вот появилось-то, получается, все-таки не в 50-е, не в 60-е, а вот где-то... в начале века или нет?
4: Мы этого не знаем.
2: Я думала, вы даже историю Савриска...
4: А знаете почему? Потому что тоже для меня, когда я первый раз увидела слово, это было что-то... Я думала, ой, что? И потом тоже загуглила, что это такое. А оказывается, ну, все дело в том, что это слово просто в моменте все стали использовать. Вот именно там в конце десятых. Почему-то оно стало очень популярно у всех в соцсетях, как сокращение от длинного слова. Но не знаю, было ли оно раньше... Ну, интересно тоже теперь узнать.
2: Ну, бог бы с ним. Ладно, проехали.
3: И к этому савриску мы хотели добавить еще что-то. И хотелось как-то, мне
2: пафос
3: кажется...
2: Понизить.
3: Да, понизить пафос. Mm-hmm. И мы решили выбрать такое слово «базар», потому что, когда мы разговариваем, мы базарим, соответственно. И мы иногда это используем слово там, в наших каких-то материалах в соцсетях. И, собственно, у нас еще была одна такая небольшая амбиция в будущем делать маркеты современного искусства, такие базары Савриска вживую.
2: Слушайте, ничего себе вы планировщики. То есть у них сразу все было расписано по полочкам. Ты понимаешь?
1: Да как это уже... Вот,
2: чувствую себя убогой.
1: Вселенную там... Реализуешь ее, выдумал, и вот оно так и получилось.
2: То есть слово цепляется в значении, плюс мы еще тут прикладной характер ему придадим. Ну, вообще, молодцы. Короче, молодцы. Так появился, собственно, подкаст, а потом, как мы понимаем, появился и все-таки маркет, тот самый базар, уже, в общем-то, можно сказать, в прямом смысле этого слова, но еще и все-таки базар современного искусства. Рынок. Да. Как это правильно сказать? Выставка-продажа. Что еще подходит под эти названия?
1: Все под это подходит, и который случится, получается, 2 августа уже в четвертый раз.
4: Да. Первый как раз наш базар такой мы провели на наш день рождения. Когда год подкасту был, мы думали, ну, надо что-то такое сделать фееричное. Вот мы как раз хотели делать маркет, и надо как раз вот приурочить это к этой дате. И первый маркет был достаточно скромный, мы просто несколько объектов у художников попросили, очень красиво их вот разложили на столе, развесили, и как-то сами вот рассказывали про эти объекты.
2: И продавцами вы как бы сами выступали.
4: Да, на первом маркете, да, это было очень сложно.
3: Причем маркет проходил в небольшом помещении, это была комната в квартире.
1: Домашний такой маркет.
3: Ну, да, квартирник. Мы там еще умудрились и мастер-классы провести, и потом еще и запись открытую записать.
2: Или мастер-классы?
4: Нет, это мы уже пригласили, да, специалист. Ну и вот, а в последующие годы мы решили все-таки масштабироваться и сделать так, чтобы каждый художник сам отвечал за свой стенд, потому что кто, как не он, расскажет лучше про свое искусство.
1: Что имел в виду автор, да?
4: Да, да, именно это. И как раз сделает сам развеску, которую он хочет. То есть какую-то концепцию даже вот в показ своих работ он внесет. И это, конечно... Он, мне кажется, одно из лучших наших решений, потому что, да, это и масштабирует вообще сам формат, и людей больше благодаря этому приходит. Да и просто это интересно, прийти на маркет не просто посмотреть на искусство, а пообщаться с художником вживую, потому что обычно после таких разговоров вообще по-новому открываются вот те работы, которые ты видишь.
1: А это, кстати, важно, особенно для всех тех, кто мимо отчасти проходил, а потом захотел занырнуть, и думаешь, ну, такая атмосфера как будто бы снобическая, без определенной подготовки, ну, если мы идем по ярлыкам, без определенной подготовки туда не нырнешь. Какую-то базу нужно иметь. А тут, пожалуйста, стоит сам автор, который тебе может рассказать, как никто, но вообще, что имелось в виду. Так, и что мы можем вообще... Чего
2: можно
1: мы ждем?
2: Я еще спрошу? Вот о чужих людей практически, как я понимаю, не бывает на подобных маркетах. Все-таки все равно приходят люди, так или иначе, знакомые со всей этой историей. То есть нет, я к чему, вот просто Карина заговорила сейчас о том, что можно подойти к художнику, что-то у него спросить, да, там, и так далее. Но есть же такие, о, а что здесь намалено вообще? То есть не бывает таких вот персонажей, которые художника же обидеть каждый может, да? Все-таки подготовленные люди чаще всего приходят.
3: Вот мне кажется, что чем больше мы становимся, чем более популярные площадки мы выбираем в городе для проведения наших событий, тем менее подготовленная аудитория приходит. И это даже плюс, потому что если мы будем в одном комьюнити друг про друга рассказывать, все это будет скапливаться и закрываться, зацикливаться на себе. А классно и хочется как бы показать массовой аудитории, что вот искусство, вот художники, что они классные, интересные, да, что они не снобы, они не будут задирать нос, что с ними можно поговорить и посмотреть, что они делают, и приобрести, возможно, там, начать свою коллекцию искусства собирать.
2: Ну ладно, теперь переходим уже к непосредственному маркету, который случится уже вот в это воскресенье.
1: Да, правильно, давайте вообще пробежимся по программе.
4: Да, мы как раз подготовились. Шпаргалки все себе напечатали, чтобы точно ничего не упустить. Сам маркет, он будет идти на протяжении всего дня, ну, то есть там с 2 до 8 вечера. И помимо маркета у нас будет дополнительная программа. Там у нас будут спешл, такие специальные стенды от наших друзей. Там будет винтажный секонд, тату-сессия. То есть вообще на любой вкус мероприятия. И также будут мастер-классы творческие. Будут 2 мастер-класса. Один — это быстрый набор с такими веселыми упражнениями, экспериментальными техниками. А второй – это коллажный мастер-класс с необычными материалами. То есть там будут делать коллаж и не только из журнальных вырезок, как мы привыкли, но и из фольги, и на такой прозрачной пленке такой стильный аксессуар получится. Ну и плюс мы готовим такую сюрприз-лотерею. От нашего подкаста будем разыгрывать мерч наш и всякие приятности.
2: У вас уже мерч появился? Да вы прям вообще все по-взрослому.
1: Я думаю, еще лет 7 назад они его придумали, на самом
2: вместе
1: деле.
2: Вместе с концепцией.
1: Да.
4: Ну, скорее, мерч именно этого маркета, да, будем продавать. И там будут также приятные подарочки от участников маркета, от художников и до наших партнеров. Вот.
1: А как формировался состав участников? Тех, кто будет выставляться. Они приходили к вам сами. Умоляли, возможно,
4: это
1: даже на коленях.
4: Хороший вопрос. Мы вообще традиционно не проводим опен-колы на наш маркет, потому что обычно мы выбираем достаточно камерную площадку в Воронеже, просто их не так уж и много, где можно такое провести, и там вот по пальцам пересчитать, сколько мест для художников. И мы сами, так как мы из арт-индустрии, мы знаем, кого точно можно пригласить. Мы стараемся выбирать молодых авторов, которые вот только, например, еще и формируют свою карьеру художника, чтобы они могли заявить о себе, найти новую аудиторию, пообщаться вообще с людьми, не только в мастерской сидеть, что-то делать, а вообще вот выйти в люди. Ну и в том числе, чтобы в целом арт-комьюнити развивалось, и мы приглашаем художников сами. Но бывают, конечно, случаи, когда нам и пишут, спрашивают, можно ли поучаствовать, а если места есть, то мы, конечно, если художник является современным художником, именно с концептуальным искусством работает, то мы, конечно, приглашаем.
2: Вот какое-то здесь разнообразие должно быть, то есть чтобы не было, условно говоря, там 2 людей с одной техникой, там, не знаю, вот этот коллажный, например, той же техникой, да, то есть вы как-то это градируете, что вот тут у нас художник вот с такой техникой, этот вот такой, ну, чтобы какое-то разнообразие было представлено, или по большому счету у нас и нет таких, кто повторяется?
3: Вот мне кажется, нет таких, кто повторяется. Даже если ты делаешь коллаж, это совершенно разные коллажи у разных художников, и несмотря на то, что техник-то все равно какое-то ограниченное количество. Просто кто-то их комбинирует по-своему, кто-то использует в своем творчестве, там, определенно изучает тему. И, соответственно, конечно, все их работы очень разные, даже если художники работают близко друг к другу по технике.
2: Правильно понимаю, что это небольшие форматы будут выставлены? То есть это не картины 3 на 6 метров?
3: Да, скорее небольшие форматы. доступные, чтобы каждый мог там взять и унести с собой с этого маркета. Легко, не нужно было вызывать грузовое такси.
1: Да. Я вот, кстати, как человек, который далек, хотела бы, чтобы вы помогли мне сформулировать, как отличить художника-современника, вот просто нашего, от художника, который работает в стиле современного искусства. То есть какие... Какая есть градация?
3: Это тоже очень сложный вопрос.
4: Ну, на самом главное, деле. Что надо понять, современное искусство – это искусство концепций. То есть это у художника должна быть концепция. То есть не просто натюрморт написать, что-то такое академическое, просто понятное всем. Ну, современное искусство тоже может быть понятным, но тут важна именно концепция автора и что он работает с какими-то актуальными темами.
1: То есть он должен быть в контексте, условно, да. Именно современности. И тогда это...
3: Причем вообще современное искусство без контекста не особо воспринимается. Угу. То есть если мы можем посмотреть на каких-то академических авторов, наших современников, которые закончили какое-нибудь академическое учебное заведение, и они делают там пейзажи, портреты,
1: вот, да, прекрасный
3: и
1: лес.
3: Так далее. Это все очень красиво, но это не столько о современном искусстве, сколько в целом об искусстве, об академичном искусстве.
4: О мастерстве, может быть.
3: О мастерстве
4: больше.
3: Каком-то, да. Это, безусловно, не умаляет их заслуг, это действительно классное искусство, но вот оно не о чем-то актуальном, что вот происходит сейчас с обществом. А современные художники, которые делают концептуальное искусство, они, да, они задумываются и пытаются донести в своем творчестве какие-то, возможно, проблемы современности, какие-то такие вот животрепещущие темы, и поговорить не на языке, вот я изобразил там пейзаж или портрет, а я изобразил мысль, но вот она вот так выглядит.
1: Ага, ну то есть это все равно в любом случае в сторону какого-то там авангарда, нео-авангарда или нет, это может быть что-то классическое, но концептуальное. Я, извините, я далека.
4: Нет, это классный вопрос, да, на самом деле техники могут быть разными, у нас будут представлены художники, которые в какой-то традиционной больше живописи работают, но при этом они концептуальные авторы, и будут те, кто делает какие-то абстракции, что-то, может быть, на первый взгляд непонятное, но пообщавшись с художником, ты поймешь, что там очень интересная история вообще за этим всем скрывается.
1: Угу, все, я чуть-чуть разобралась. Спасибо.
0: Расскажите о художниках все-таки, тех, которые будут на маркете, то, что можно и приобрести какие-то их работы. Мы их не знаем, это мы понимаем. Да, но, может быть, вы нас и посвятите как раз вот в какие-то там, ну, не техники, а уже историю художников, вот скажем так. Что это за люди?
1: Их там многовато, мне кажется.
3: Да, это
1: нам не хватит эфира.
0: В двух словах.
4: Я вообще в целом скажу сейчас, сколько будет авторов. Вообще глобально более 25 художников.
0: Но ничего себе.
4: Не значит, что все 25 будут на месте. А дело в том, что у нас только 13 художников, у которых будет самостоятельный стенд. И еще у нас будет такая независимая андеграундная институция, салон Тамары Серцевой. И они представят на своем одном стенде более 12 художников. Вот. Это, мне кажется, тоже классно, что у нас так маркет развивается, что мы уже институции представляем. Я в будущем, я бы хотела это развивать. Вот. А основные художники, ну, не знаю, я могу их перечислить, если
0: никому
4: хотите.
0: Ни о чем. Все равно, я боюсь, фамилии не скажут. Давайте так.
4: Ну, вот. Это молодые воронежские авторы, которые работают с современным искусством.
1: Я правильно понимаю, что такой маркет очень хорош для коллекционера, да, или для человека, который хочет коллекционером стать. А тогда у меня возникает вопрос, каким образом я, например,
0: молодой,
1: но чуть-чуть насмотревшийся коллекционер, могу понять, что работа вот этого художника когда-то будет иметь высокую ценность. Есть вот какие-то
0: критерии?
1: Какие-то критерии, да, какие-то мерила. Я понимаю, что это очень абстрактно.
3: Мы много об этом говорили, рассуждали. Мне кажется, одно из мерил того, насколько художник может подорожать в будущем, это его активность и участие в разных событиях, связанных с современным искусством. Вот это CV, строчки в его CV, это персональные выставки, это выставки в целом коллективные, там, в разных городах, возможно, это участие в ярмарках разного масштаба.
1: Презентации,
3: каких-то проектов. Да, да, да. То, насколько он на слуху, насколько он активно работает. Вот чем активнее художник, тем... чем активнее...
2: Да, ну, и тем лучше для него самого и для приобретателей его работы.
3: Его работы будут.
4: Но мы понимаем, что люди, которые приходят на наш маркет, они могут не знать вообще, насколько этот активный художник, насколько тот. Это действительно без контекста ты не узнаешь, ну, даже не сможешь предположить, насколько он потом выстрелит, этот художник. Мы советуем, как делать, приходить на наш маркет. Ну, вообще, мы в любое место, если вы придете, связанное с современным искусством, ориентироваться на свои чувства. Вот если тебе откликается это, ты просто видишь эту работу, думаешь, вот, это про меня работа, или это должно у меня точно висеть в спальне. Вот на такие ощущения и ориентироваться. И это, на самом деле, самый лучший вариант. Я сама также коллекционирую искусство. Просто вот мне нравится все, я вижу этот образ и понимаю, что он должен быть у меня теперь. Вот и так покупать и вообще...
3: И крупные коллекционеры в целом тоже очень часто так ориентируются. Они покупают то, что им нравится. Ну, насколько мы вот общались с
2: коллекционерами. Потом это либо дорожает, либо не дорожает.
3: Да, но главное, что у тебя в коллекции есть то, что у тебя откликается.
1: Ой, я, наверное, тогда куплю диск Насти после эфира. Да не на нашем радио будет сказано. Прервемся на небольшую рекламу, вернемся и будем продолжать.
5: Радио-кафе «Маяковский». Наша реклама.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: «Сан Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM, надежные корейские автомобили.

0: Надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на оперативном совещании в правительстве области заявил, что предстоящие выборы пройдут в непростых условиях. По его словам, внешние угрозы сохраняются и, возможно, будут нарастать, поэтому обеспечение безопасности он назвал важнейшим приоритетом подготовки. Комментируя доклад председателя облизбиркома Ильи Иванова о подготовке к выборам, глава региона поручил проработать порядок взаимодействия при различных угрозах и рассматривать возможность досрочного голосования в зависимости от оперативной обстановки. При этом Олег отметил, что участки и большинство членов комиссии остаются прежними, что упрощает организацию работы, и призвал коллег быть готовыми к возможным перебоям с мобильным интернетом, сохранив при этом сотовую связь и СМС-оповещение. Он выразил уверенность, что при должной подготовке все пройдет без серьезных сбоев. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили реализацию молодежной политики в Воронежской области. Так, в рамках программы «Регион для молодых» в 2025 году обучили 100 специалистов сферы молодежной политики. Столько же планируют подготовить в 2026. Регион занял второе место в стране по участию в проекте Росмолодежи «Проводники смыслов. Новый маршрут». Он направлен на вовлечение школьников и студентов в систему молодежной политики. Более 111 тысяч детей и подростков участвуют в движении первых. Более 5000 молодых специалистов, участников студотрядов, работают в 26 субъектах Российской Федерации, а также в Турции и Египте. Свыше 2500 участников получили рабочие профессии. Развивается инфраструктура добровольчества. Кроме того, значимыми событиями молодежной политики остаются форум «Молгород», фестиваль «Уличная классика», «Игра Зорница 2.0» и грантовые конкурсы молодежных инициатив. Так, в рамках форума «Молгород» поддержку получили 12 проектов на сумму около 2 миллионов рублей. Кроме того, в 2026 году воронежские проекты привлекли почти 28 миллионов рублей грантовых средств Росмолодежи. Подводя итоги обсуждения, губернатор Александр Гусев подчеркнул важность системной работы с молодежью и предложил в 2027 году увеличить продолжительность смен форума «Молгород» до недели. В Рамонском районе активно укрепляют патриотическое воспитание и сохраняют историческую память. На совещании у губернатора Александра Гусева глава муниципалитета Николай Буренин рассказал о ключевых проектах. К 80-летию Победы у братской могилы установили танк Т-34, ранее мемориал дополнила пушка Д-44. Продолжается работа с Минобороны по пополнению коллекции военной техники. В Рамоне открыли скульптурную композицию учителям и ученикам школы, ушедшим на фронт в 1941 году, и создали аллею выпускников с именами участников войны. Готовится к реализации историко-культурные центры имени оружейника Сергея Мосина. Также в районе увековечивают память о Петровской эпохе. Особое внимание уделяется памяти участников СВО, в учебных заведениях открыты парты героя и мемориальные доски. В 2025 году в рамках мотопробега «Россия. Воронеж. Русский реактор» в район доставили копию памятника советскому воину-освободителю. Губернатор Александр Гусев высоко оценил работу муниципалитета. Это были новости региона.

перспективы. Он загадочен и молчалив, и глаза его невозможно красивы. И когда он рядом с тобой в хорошем костюме и с большим пистолетом, в

0: Кафе «Маяковский».
1: Авторы подкаста о современном искусстве «Базар Савриска», Юлия Вязких и Саша Невская у нас сегодня в гостях. И говорим мы про маркет, который случится 2 августа, без всякой дополнительной двойки. Да-да-да. Можете приходить, можете смотреть, что это будет происходить. Мы каждый раз за эфиром узнаем для себя что-то новенькое и о составе.
2: Они скрывают просто в эфире, не говорят о том, что будет очень разнообразное, оказывается. Как это? Слово «ассортимент», наверное, по отношению к искусство звучит как-то не очень.
3: По отношению к базару подходит.
1: На базаре будет
2: ассортимент. Оказывается, там даже ковры будут представлены. Это вообще. А чем они так отличаются от обычных-то ковров, которые можно на любом маркетплейсе купить?
1: Это вот стандартный вопрос, да, от нас, от обывателей. Как отличить искусство, ковер, не искусство?
2: Да, такой от ковера, от ковра такого.
3: Я думаю, если их увидеть, прям, ну, визуально видно, там все будет понятно в этом плане. Ну, коверы, ковровые, это просто техника. Опять же, ковровые вышивки, если я не ошибаюсь, так это называется. А то, как художник использует эту технику, это вообще отдельная история. И, конечно, такой ковер, вот как у нас на маркете, это не тот, который ты постелишь в прихожей, понятное дело, чтобы вытирать ноги, а скорее там на стену, как панно такое, как произведение искусства.
4: Как картина. Ну, там и не только. Ну, на самом деле, с ковром будет только один художник, вот как раз из старого оскола Ян, а другие художники, преимущественно воронежские, там будет вообще настолько разнообразные работы, то есть меня уже спрашивали, ну что там будет, абстракция, холсты, я говорю, вообще все будет. Будут и холсты в привычном понимании, и коллажи, и графика, и смешанные техники будут, и абстракции, конечно же, будет что-то более понятное, какие-то зарисовки жизни художников, будут даже ювелирные изделия, например.
2: Вот, вот это нам, девушкам, интереснее. Что за ювелирные изделия?
4: А у нас, ну, главным образом это направление представляет художница Арина Авилова со своим брендом «Глупец». А у нас с Ариной тоже есть и выпуски подкаста, и интервью текстовое. У нас вообще с большинством участников есть выпуски подкаста, так что можно заранее даже познакомиться.
3: Да.
4: Вот, и Арина, она как раз в такой авторской стилистике работает вообще с темами переосмысления средневековья и другими вот такими направлениями, и создает очень завораживающие ювелирные изделия, и не только, она также работает и с графикой, и с фотографией, но вот на маркете у нас будет преимущественно ювелирные изделия, и тоже, когда вы их увидите, вы поймете, что это не то, что можно купить в обычном магазине, это вот авторское что-то необычное, связанное с современным искусством.
2: О ценнике, давайте поговорим о насущном. Насколько наполненной должна быть карточка, а хотя, кстати, там, наверное, наличие деньги или по карточке?
1: Ну, это каждый уже узнает, когда придет на место, конечно.
2: Короче,
1: мы не будем раскрывать все карточки.
2: Толстым должен быть кошелек, чтобы купить такое ювелирное украшение.
3: Ну, вообще, одна из целей наших маркетов и вообще нашего подкаста – рассказать, что современное искусство – это не что-то недосягаемое, не что-то доступное только миллионерам и очень богатым дядечкам, но и в целом всем вокруг, что вот я могу стать коллекционером, Юль, да мы и есть коллекционеры такого. Что-то покупаем периодически. И в целом любой горожанин может стать коллекционером, потому что в целом искусство можно купить за недостаточно небольшую стоимость. И на нашем маркете будут представлены работы за очень разные, по очень разным ценникам, в том числе и там супер-супер доступные, или там что-то чуть-чуть подороже.
4: Начиная от 500 рублей, заканчивая там несколькими тысячами. То есть очень разное, это смотря что вы выберете, у какого художника, смотря из какого материала сделано. Так что вообще на любой карман можно выбрать.
1: На ваш взгляд, нужна какая-то подготовка для того, чтобы посещать такие мероприятия? И сейчас речь даже не только про маркеты, но и вообще про выставки современного искусства. То есть что нужно почитать, посмотреть?
3: А мне кажется, не нужна подготовка.
1: Не нужна?
3: Вот что я думаю.
1: Ну как, я вот так вот приду и съем этот банан, который приклеен.
3: Ну, вам не дадут его точно съесть. Ну, вот мы недавно с моей знакомой как раз-таки заходили на выставку одной из художниц, которая будет у нас на маркете. И сначала моей знакомой это все было не близко и не понравилось. Но стоило ей немножко поговорить с художницей, послушать, что говорит куратор об этой выставке, и чуть-чуть подольше побыть в этом пространстве, ей начало нравиться, потому что она погрузилась в контекст. И тут я думаю, что даже неподготовленный зритель может прийти на маркет или в галерею, да куда угодно, поговорить с художником. Лично для меня это самое важное, наверное, это вот это общение, потому что даже если ты не спросишь художника напрямую, а что ты хотел сказать вот в этой работе, просто узнав его там мировоззрение, его ход мысли, то как он изъясняется, ты сможешь понять его искусство.
1: Нам же, кстати, обычно стыдно спросить, что ты имел в виду в этой работе, потому что есть ощущение, когда ты идешь на подобное мероприятие, что это так нужно откуда-то знать. Это как учительнице литературы не рассказать что-нибудь про Пушкина. Не понять, что он наше все. Ну, как будто бы в голове такое устаканилось. Я-то понимаю, что эти стереотипы нужно ломать.
3: Конечно,
1: нужно все уточнять.
3: Конечно, и поговорить с художником – это вообще святое дело. И спросить, что он имел в виду, можно. Не факт, что он ответит на этот вопрос.
1: Может, убежит в слезах. Скажет, ах, я не понял.
3: Он скажет, а вот что вы думаете, я имел в виду? Потому что, мне кажется, для многих художников это еще важнее узнать, что его аудитория, что зритель знает. И мне кажется, им еще интересно узнать, ладно, там с подготовленной публикой, которая не раз видела работы художника, уже не так весело общаться, ты в целом уже понимаешь, что они тебя понимают. А вот наоборот, когда неподготовленная аудитория приходит, это вдвойне интереснее узнать, а что вот человек с улицы думает о моей абстракции.
1: Главное, чтобы это не было обидно.
2: Интересно, что вход на ваш маркет абсолютно свободный, туда могут прийти все абсолютно бесплатно. И, как я понимаю, это фактически выставка такая современного искусства в том числе будет, даже если ничего не приобретать, можно пройти, познакомиться и все посмотреть.
4: Ну, глобально, да. Правда, я знаю у многих, кто организовывает маркеты современного искусства, ярмарки, у них триггер на слово «выставка», потому что это не выставка, это маркет. Вот. Но на самом деле у каждого художника будет стенд, где он, возможно, концептуально как-то все расставит. Это такая мини-выставка, возможно, у каждого художника получится. Мы сами, когда посещаем какие-то другие маркеты в других городах, для нас цель тоже не приобрести что-то, а познакомиться с новыми авторами. Я вот так для себя там в Москве очень много открыла художников, художниц, благодаря там одной ярмарке, просто потому что ты ходишь, общаешься, знакомишься, там сканируешь QR-код у них на их соцсети, подписываешься, и все, ты уже знаешь нового художника, и, возможно, может, даже потом что-то у него приобретешь.
3: Ну, можно сказать, такой небольшой срез молодого воронежского современного искусства.
2: Нет, вот это интересно на самом деле, в принципе, да, чтобы понимать сразу, во-первых, сразу все в одном месте. Ты приходишь и прям реально увидишь действительно какой-то срез, и начиная от, как вы уже говорили, разных техник, и заканчивая разными концепциями, то есть всем-всем-всем. Вы много общаетесь в этой среде, в этой тусовке, скажем так, нашим простым родийным языком.
1: Простой родийный язык.
2: Да. Какие они, вот эти современные художники? Насколько вот они доступны? Вот уже говорили, что вроде как отвечают, да, на заданные
4: вопросы.
2: Идут на контакт. Но это... Ну, есть какая-то высокомерность? Я художник, я так вижу, как, опять же, принято говорить. Или все-таки по большей части открытые простые люди?
4: Вообще все очень разные. Вот правда, все по-разному общаются, но глобально все любят общаться. И всем, конечно же, хочется рассказать про свое искусство, потому что хочется привлечь новую аудиторию к своему творчеству. Понятно, что все по-разному отвечают. Кто-то может что-то загадочное сказать, а кто-то, наоборот, очень весело пообщается с тобой. Очень индивидуально. Ну, вот как каждый из нас.
1: Как каждый человек.
4: Да, да, да.
1: Художники, они же люди, правильно?
2: Ну, не факт. Все-таки они в каких-то своих этих находятся облаках, витают своеобразные люди, творческие. Это называется таким определением, как творческие люди.
1: Для меня стало большим удивлением, что если у вас такое приличное количество участников из молодых, да, современных художников, то сколько их вообще есть в нашем городе? Получается, бесчисленное множество. Что это профессия, ну, что люди продолжают ее выбирать. И вот именно на такой тонкой ниточке искусства, не просто заканчивая какое-то высшее там учебное заведение и уходя исключительно в какой-то заработок.
4: Ну да, да. И, кстати, многие, они вот большинство пока совмещают какую-то основную работу и работу с искусством, потому что, конечно, тяжело сразу выбиться на арт-рынок такой всероссийский, где будет сразу много заказов, заказов, там, клиентов, коллекционеров. Это такой тернистый путь, который каждый художник должен пройти. И вот есть художники, которые уже на какой-то там уровень вышли, соответственно, стоимость их работ тоже увеличивается, а вот есть те, кто как раз только в начале пути. И вот преимущественно такие художники на нашем маркете, и мы очень хотим и не только показать срез вообще искусства воронежского, но и поддержать самих художников таким образом, чтобы они как-то и финансово, может быть, тоже что-то получили с этого, и в целом обрели новую аудиторию и как-то заявили о себе.
1: Поверили в себя, если вдруг мотивация закончится, чтобы это что-то дало. Здорово. Так, у нас уже время эфирное, оказывается, вышло.
2: Причем еще сидим, разговариваем назад.
1: Спасибо.
2: Это девушек подкасты по часу.
1: Да.
2: А мы-то коротенько.
1: Мы ограничены.
2: Базар Савриска был у нас сегодня в гостях. Прекрасные девушки Юлия Вязких, Саша Невская.
1: Большое количество вам людей на маркете, всем художникам вообще бесконечную удачу.
2: Новых знакомств хороших, чтобы авторы сами к вам приходили. Ходили, и классные прям такие, чтобы можно было прекрасно поговорить на очередном каком-нибудь своем выпуске своего подкаста.
4: Спасибо.
1: Все, я нас выключаю. Встретимся завтра в 11:00.
0: Радио Кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотра.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
10: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
11: Без возрастных ограничений. 2026 год.
12: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
13: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
14: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
13: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
14: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
13: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
14: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
15: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
17: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
18: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

тебя. Я люблю тебя, несмотря на тебя. Я люблю тебя, несмотря на я. Тебя.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Использование ИИ, VPN и прокси предложили считать отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. С такой идеей выступил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, речь идет не о самом факте использования технологии, а о случаях, когда они становятся основным инструментом преступления или позволяют значительно увеличить причиненный ущерб. В качестве примеров он назвал кибермошенничество, незаконный оборот персональных данных и атаки на критическую инфраструктуру. По словам Бастрыкина, Следственный комитет уже подготовил соответствующий законопроект. На японском острове Кюсю зафиксированы повреждения дорог, разрушения и возгорания домов после двух мощных землетрясений. Магнитуда составила 7,6 и 6,1. Объявлено предупреждение об угрозе цунами. Также в ряде регионов зафиксировано отключение электроэнергии. При этом сбоев в работе расположенных в регионе АЭС не выявлено. Японское правительство создало оперативный штаб для оценки ущерба и помощи пострадавшим. Пострадали десятки человек. Землетрясение стало крупнейшим в этом регионе с апреля 2016 года, когда погибли почти 300 человек. А в Якутии из-за сели перекрыт участок федеральной трассы длиной 500 километров. Сход селевых потоков произошел из-за обильных осадков. По информации Минтранса Республики, организованы работы по ликвидации последствий. Из-за этого перекрыто движение транспорта на 500-километровом отрезке от поселка Теплый Ключ до поселка Уснера. Высокий уровень воды в настоящее время не позволяет приступить к отсыпке дороги и ремонтным работам в полном объеме. Погодные условия на перекрытом участке трассы Колыма остаются крайне сложными. Минтранс Якутии попросил водителей отложить запланированные поездки до полного возобновления движения. Спасатели рассказали о судьбе кошки-альпинистов, погибших на Эльбрусе. В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС сообщили, что не видели питомца, которого иностранные спортсмены взяли с собой на восхождение. Ряд СМИ ранее сообщил, что погибшие на Эльбрусе альпинисты из Боснии и Герцеговины могли взять на восхождение кошку, которую всегда возили с собой. Спасатели признали, что были заняты поиском людей, но и никакой кошки в горах не видели. В воскресенье группа из 7 альпинистов из-за непогоды сбилась с маршрута. В результате 5 из 7 погибли. Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Франции. Зидан уже заявил, что настроен очень амбициозно. Он сменил на посту соотечественника Дидье Димаша, возглавлявшего сборную Франции с 2012 года и завершившего работу с командой после нынешнего чемпионата мира. Зидан стал 18-м главным тренером в истории сборной Франции. Его контракт рассчитан на 4 года до чемпионата мира 2030 года. Специалист официально приступит к исполнению обязанностей 1 августа. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Подарили мне тут давеча на день рождения такую шикарную совершенно подушку для путешествий в виде кота-пса. То есть, с одной стороны, у меня пес торчит, с другой стороны, у меня кот торчит.
2: Короче, две башки, а попы нету.
1: Попа у меня есть. Да. Значит, принесла красная девица, то бишь я, эту подушечку домой.
2: Угу.
1: А дома зверь заморский диковинный. То бишь так. Котенок, подобранный в Подмосковье со сломанным хвостом. Котенок, недолго думая, забрался вот в это вот как бы углубление, в дырку, в отверстие подушки. Уселся там как в директрёнское кресло. И все, теперь это не моя подушка. С первой секунды.
2: Нет, ты сейчас хочешь тему из этого сделать?
1: Теперь это кота-пёса-кот.
2: Кота-кота-пёс.
1: Кота-пёса-кот.
2: Кота-пёса-кот, хорошо. Ты эту тему хочешь, да?
1: Да.
2: Когда нас кто-то что-то
1: когда
2: отнимает?
1: Когда что-то, да, вам что-то подарили. Оу. Или вы что-то купили. Там, не знаю, вот я, например, натыкалась на фотографию, где человек купил, знаешь, на стол на обеденный вот эти вот, ну как, подстилочки по тарелку, это называется плейсматы.
2: Ага, так, вот. Не знал, мы теперь
1: главное. А
2: главным.
1: Коты решили, что это для них, и поэтому теперь просто каждый кот на столе сидит на своем плейсмате.
2: Это хорошо, что много животных. А, ладно, животные, у них нет выбора, они живут инстинктами, но когда ты вдруг в какой-то веке, впервые в жизни, покупаешь себе много-много лет тому назад фирменную футболку Calvin Klein, я сейчас прям, это не на правах рекламы, но каждый мальчик знает, там в юности хотелось, вот, а утром она просыпается и идет в ней пить кофе. Вот, ну так классно, мне так... Да, это сексуально, да, это очень красиво. И первая же чашка кофе выливается на эту белую футболку. Отстирать по тем временам было невозможно. И ты думаешь...
1: Женюсь.
2: Мы уже были. Вот, но это... Вот спрашивается, и куча твоих вещей тоже уходит. Мне, допустим, дарят кружки, мне дарят там различные блокноты и прочее. Это все потом... Ага, раз часть уехала в Донецк, мама увезла с собой, там блокноты, ой, мне тоже нужны блокноты кто-то, и вроде тебе не жалко, и вроде у тебя их много, классно, но вот вещи расходятся, вечер, а свитера мои как расползаются, мне как по всем пособирать, я могу открыть на этом самом, как его, ну, целый павильон на садоводе.
1: Мой драгоценный муж дал мне футболку в нашу первую брачную ночь, конечно.
2: Больше он ее не видел, да?
1: Да, он ее больше не видел. Я ее затаскала до тех пор, пока она просто вот не распалась на мне буквально на волокна. Это чистая правда. Понятно. То есть там уже это была сплошная дыра и несколько ниток. Да.
2: Интересно, какие у вас интересные игры. Фу, господи, нафиг, у меня это в башке. Так, да, дальше. Да.
1: А потом, когда он извлек спустя 5 лет из шкафа вторую, такую же, только серого цвета, только тогда выяснил, что это какие-то очень дорогие футболки, которые он купил в Германии. Берег как зеницу ока.
2: Конечно.
1: Это были парадные какие-то выходные футболки.
2: Вот, у меня есть такие. И что вы лезете? Вон есть старая рваная, воняет собаками. Вот в ней ходи дома. Что ты берешь мои новые, которые мне на концерты или еще куда-то идти? Это так сложно ходить в магазин. Друзья, что было ваше, а потом... Вот такая тема у нас сегодня. А потом стало не ваше.
1: Вы даже не успели этим как бы и...
2: Насладиться. Да. Пишите, владельцы животных,
1: детей,
2: семей и так далее. Да.
1: Мам, пап и кредитов.
2: Через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает. Давайте пожалуемся.
0: Реклама на 107FM.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
5: Ограничение 18+.
4: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче, 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Было твое, стало наше. Было твое, стало не твое.
2: Было и всплыло.
1: Знаешь, как это называется? Бытовое воровство твоих вещей. Неважно, кто это делает. Твои питомцы, твоя семья. Это просто, ну, это просто бытовой рэкет. Это бытовой, когда отжимают бизнес там, а когда отжимают вещи и так далее. Да. Во, как это называется, оказывается. Да, дорогой, ты очень красиво в моей рубахе. Очень красиво.
2: Но так, это... пожалуйста, сними и отдай.
1: Да, и постирай. Да,
2: а привет, ведущий. Пишу под диктовку мужа. Он за рулем. Двоеточие. Из Вьетнама.
1: Уже смешно.
2: Из Вьетнама привез классные джинсы и шорты. Все было прекрасно, пока жена не высушила их в сушильной машине. Теперь у жены есть классные джинсы, а у сына классные шорты из Вьетнама. Пишут нам Лев и Елена из Москвы.
1: Лев пишет, Елена записывает. Да, из Москвы. Лева, мои вам сочувствия. Прекрасно понимаю. Слушай, а вот если бы ты это сделал, тебе бы Елена, ну, такая сказала, ты что, не мог режим правильный выбрать? Ах ты ж, это Ленка какая сидит сейчас. Что, улыбаешься? Зря улыбаешься.
2: Привет.
1: Знаем мы вас.
2: Моя жена любит маленькие белые кружки, которые уже некуда складывать. Купил себе большую, стеклянную, прозрачную. Она уже не моя.
1: Да ты что?
2: Или на 2 секунды встал со стула и обратно сажусь уже на кошку.
1: А, это да. Купил жене кресло-качалку-массажер. Кот решил, что это для него. А теперь у нас кресло-катялка.
2: Добрый день, вечная история. Как только старший подрос заходит перед выходом ко мне и спрашивает, ну как, пап, я так могу пойти в гости или там куда-нибудь? Я вижу каждый раз на нем свои вещи. Я ему, где взял? А он мне, мама отдала. Говорит, все равно ненужное. Так еще и ботинки постоянно просит.
1: Размер ноги уже тот же, да, стал?
2: Ну, видимо, лыжца-то подросла.
1: Так вот почему мы, мужики, в старости и женщины тоже резко становимся бабками и детками. В этих страшных сандалиях, в этих непонятных каких-то кургузах, в шмотках, эти вот
2: шляпки.
1: Потому
2: что можем себе позволить, Митя.
1: Это во-первых. А второе, что дети уже не смогут это отнимать. Оно им типа не по ранжиру. А пока ты еще молод, пока ты носишь модные вещи, пока ты следишь за всеми трендами, они же тебя могут легко отжать. А девчонки просто подтвердят.
2: Лучший комплимент вашему гардеробу. Вот что любезнейший. Если у вас сын-подросток отбирает вещи, это лучший комплимент вашему стайлу.
1: Да, я сейчас видел, как ходит молодежь, не уверен. Это может быть намек, что батя, просто купи себе что-то нормальное, хотя бы миллениалское, понимаешь? То, как ходит сейчас молодежь, если это твои вещи, то, мне кажется, это вот у нас пугало в деревнях были, в хорошем смысле
2: этого
1: слова. Да, дед во мне проснулся.
2: Да. Пишите, пожалуйста, что у вас отняли, отжали, не знаю, животные, дети, жены, мужья.
1: Пап, ну зачем тебе этим пользоваться? Ну вот смотри, как мне хорошо это все идет, да? Ну давайте, пишите, пожалуйста, через наш бот в ваших мессенджерах. Погнали.
0: За сценой.
3: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, что готовит для нас дельфин, и поговорим о Санкт-Петербурге с группой «Раванна». Дельфин анонсировал новый альбом и концертный тур. По словам артиста, лирический герой новой пластинки будет совсем не похож на героя альбома «Прощай, оружие». Если предыдущая работа была сосредоточена на личных переживаниях и звучала в эстетике механизированных ритмов, то новый материал изменит музыкальный вектор артиста.

0: Точная дата выхода альбома пока не объявлена. Однако этой осенью «Дельфин» отправится в тур с новой программой, в том числе представят новые песни на больших концертах в Москве и Санкт-Петербурге. Выступления пройдут с расширенным составом музыкантов и масштабным мультимедийным шоу. Кроме того, до выхода альбома «Дельфин» обещает выпустить несколько синглов. Группа «Равана» выпустила новый сингл «812». Трек, как можно догадаться из названия, посвящен Санкт-Петербургу. Об истории новой песни и о любви к северной столице рассказывает лидер команды Никита Черников.
1: Это, пожалуй, наш первый по-настоящему летний трек. И признание в любви городу белых ночей, в котором это время года так прекрасно и так мимолетно. Питер — это город романтиков. Стоит только в него попасть, и ты уже не будешь прежним. Он безвозвратно захватывает частичку души и наполняет ее своей дождливой меланхолией. А 812 — это не просто телефонный код. Это культурный код горожан. Код тех, кто ценит свою идентичность и остается верным городу. И Питеру, и Ленинграду.

0: Песня 812 уже в сети, а еще в хит-параде чартова дюжина. Голосовать за новинку прошлой недели можно на сайте наши.ру. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Как вы только нас не называете, я вот читаю.
2: Вот, здравствуйте, кутятки. А, кутят — это, ну, щенки, знаешь,
1: тут,
2: да?
1: Тут написано кукятки.
2: А, кукятки, это я-то не знаю.
1: Кукятки.
2: Это что такое вообще?
1: Я не знаю, это маленькие
2: куки. Гуськина морда вот это вот, что ли? Кукиш какой-то, это что? Это то, что покорюшило?
1: Это куки — это печенье, значит, кукятки — это детеныши печенье.
2: Да, мне кажется, это когда мы едим с тобой лайма или лимон, и у нас эти...
1: Скукятились наши лица, я поняла. Договорились.
2: Вот, да. Ну, погнали. Короче, было ваше, стало наше. Вот, смотрите, пишет нам тут один. Счастливо по пальцам, но все равно. Продолжаем разговор, точка. Старший сын отжал у меня машину. Машина была куплена мне. Сын поехал на ней подвезти свою подругу до дома, там и остался. Вместе с машиной. Кто-то перепрыгнет уровень ценности отжатого. Я уже тут написал. Говорю, в общем, ждем теперь, что будут делать младшие или младшие. Там, сколько у вас? Короче, папаша, а что?
1: Подождите, они сейчас с этой подругой заведут детей и отожмут вашу жену, потому что бабушка должна сидеть с внуком.
2: Кстати, да, поэтому наслаждайся сейчас.
1: А потом они отожмут еще и вас.
2: Делай младшенького. Делай еще младшенькие. Младшенькие, чтобы уж точно мамка осталась в семье. Понимаешь? А то, что уйдет, перекочует в другую семью.
1: Добрый день. У нас дома завелась черная шерстяная наглая морда. И есть у меня черное компьютерное кресло. Теперь оно захвачено и даже незаметно, пока кресло глаза не раскроет. Но если кто посмеет сесть туда, то эта наглая морда идет ругаться своими мяв.
2: А тут вот не совсем отжали, но, в общем, доброго дня, Дима и Алиса. Здравствуйте. Пишет нам Настя. Были у меня кроссовки, настоящие Adidas, вот, привезенные из Германии. Зимой они мне как-то были не очень нужны, а когда я весной их собралась надеть, оказалось, что сестренка умудрилась в них погулять зимой и не отмыть от соли. И что, кроссовок у меня уже нет, пишет Настя. Да, младшей сестре по пятой точке дать хорошенько, и все.
1: Ну, пусть отрабатывает.
2: Конечно. Что такое вообще? Тут вас это всю зиму грело, Настя. Ну, блин, что это такое вообще? Или пусть что-нибудь там, не знаю, вкусного купит.
1: Привет. Недавно писал вам, что у меня на работе кот привел беременную кошку. Родила и заняла угол цеха.
2: Нормально.
1: То есть отхватила часть, понимаешь, актива предприятия.
2: Промышленного производства, да.
1: Да-да-да.
2: Территории.
1: Придется мне опасной работы проводить на улице. Правильно. Потому что кошке надо где-то проводить свои опасные работы по выкармливанию и выращиванию детей.
2: А вот, смотрите, есть и обратная ситуация. Ха-ха, есть справедливость, больше бы таких.
1: А ну-ка.
2: Здравствуйте, дорогие ведущие. У нас в Челябинске последнюю неделю ниже, чем плюс 30 не было. Купила коту охлаждающий коврик. Не заценил. Зато я кладу коврик на часок в морозилку перед сном, а потом рядом с собой в кровать. То ручку, то ножку на него положу. Кайф. Так что это я отжала у кота коврик. Слушайте, был... Кстати, сейчас у нас жара будет тоже у всех. Был такой тренд, когда брали вот этот вот большой виноград, вот этот вот... Ну,
1: да,
2: который мускатный.
1: Да.
2: Его замораживали в морозильнике, а потом ты ешь его, и он как конфеты холодные. Я вчера приехал домой, у меня стал портиться виноград такой мелкий, узбекский этого года уже. Я думаю, дай-ка я попробую с ним. Я его быстро сполоснул, бросил в морозилку. Ну так, ребята, как это вкусно. Самое главное — дождаться и не переборщить, потому что холодный виноград, он очень мягко кусается, можно для нас беззубых тоже подходит. И ты такой откусываешь, оно как конфетки, такой кайф вообще. Но главное — дотерпеть, чтобы это все дело застыло так, как нужно. И аккуратно, горло потом болеть может. Я вовремя успел остановиться вчера.
1: А вот смотри, Ленский, угу. Тут прям ты в опасности.
2: Конечно, чего?
1: Глянула сейчас кружочки у Ленского в канале. Без лишних слов, тельняшку я бы отжала.
2: Это футболочка. Это футболочка. Но она как тельняшечка, да, хорошо.
1: Привет, ведущий. У меня ситуация другая. Я отжимаю у сына вещи. Ему 12, а я ростом 1,70 м, весом 53 кг. Какая стройненькая. Размер у нас один. Отжимаю то футболки, то рубашки, то кроссовки, пишет нам Анютка из города Белгород.
2: Анюта, а что муж на это говорит?
1: Экономия.
2: Экономия?
1: Ну, конечно, конечно.
2: Значит, она его вещи не берет. Ну, тоже ж классно.
1: Конечно.
2: Тоже классно. А сын, слушайте, это его вырастет, купит. Что это такое, блин? Вы
1: как в детстве говорили, в этом доме ничего твоего нет.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы у вас спросили, что у вас отжали, или вот, как выяснилось, тут одна смелая девушка отжала у кота, охлаждающий коврик. Mm-hmm. Здравствуйте, куклятки!
2: Да вот что ж такое-то?
1: Так. Купила себе разноцветные гольфы в полоску и с пальцами. Тут же их увидел мой маленький сын, напялил себе, что ножонки полностью закрылись, и не отдавал с истериками.
2: Ну, что, это сам Пеппи длинный
1: человек. В образе.
2: Да. Вы что, ну, это ж ярко, красиво, с пальчиками, это ж забавно, конечно. Тут уж извините, пожалуйста. Так про виноград.
1: Так,
2: Мой младший сын так делает, а еще в напитки кидает замороженные виноградины, и они охлаждают. Это лучше, чем лед, не меняет вкус напитка и градуса. Я уже пользуюсь идеей, пишет нам кто-то, деловой лайфхаки, да, из интернета иногда работают. Так же, как и подорожник, вы же помните, да?
1: Так как я за жизнь отрастил себе пузик, у меня ничего не отжимают, великовато получается. А вот гардероб жены методично перекочевывает. Во, перекочевывает к дочке.
2: Во-первых, оверсайз вновь вернулся в моду.
1: Так что не обольщайтесь.
2: Дочка подрастет, а мужское... Вот слушай, уникальная штука. Куча модельеров, куча всего. Огромная индустрия моды делает все, чтобы женщина была красивая. А она все равно, зараза, смотрится лучше в мужских вещах. Почему так? А?
1: Это,
2: может, просто убрать все ваши платья, все прочее, уж ладно, будем ходить в общий магазин, сударь какой-нибудь. Или как там, XXX, или как там, три великана.
1: XXX это кое-что другое, Митенька. Жена тоже отжимает у старшего штаны.
2: Я видел такой размер на полы, на вешалке.
1: Давай мы не будем, Митя, пожалуйста, я тебя молю.
2: Ладно, что?
1: Жена тоже отжимает у старшего штаны, идеально совпадает размер, а детям теперь я говорю, что их... Только козявки в носу и грязь под ногтями. Интересно, пойдет ли у Ленского кровь из глаз, если написать «ихнее». Mm-hmm. Честно, вот меня прям подмывало сказать, а «ихнее» тут, «иховое» тут. Только козявки в носу. Так.
2: Так, вот вам ответ Чемберлена. У нас старший тоже отжал машину, вернул, купил себе свою. Ну, а что нам бушная нужна уже теперь? Вот, а одежда постоянно отжимается, а обувь нет. У старшего размер 46, а у младшего 45, а у мужа 43. Повезло мужу. Мужу точно повезло. 45 и 46 искать, конечно, это Unreal в наше время. А если смотрится, то смотрится как, я не знаю, как Авнадаба. Ну, все поняли, поэтому простите за это слово.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-2-1-770-038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
9: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
10: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
11: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
10: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
12: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
13: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На совещании у губернатора Александра Гусева обсудили фитосанитарную обстановку в регионе. По данным Россельхознадзора, в области зафиксировано 15 карантинных объектов, в том числе сорные растения, болезни сельхозкультур и вредители. В прошлом году впервые выявили 3 вируса томатов и суховершинности ясеня. Благодаря профилактике и цифровому контролю эффективность мер растет. Если год назад карантинные объекты находились почти в 70% обследованных зон, то сейчас этот показатель снизился до 41%. Особую угрозу представляет амброзия. Только в июле ее пыльца вызвала аллергию почти у 30 тысяч жителей. Основные очаги – распространение, населенные пункты, обочины автодорог. Губернатор Александр Гусев призвал выстроить системную работу по ликвидации очагов и оценить эффективность принимаемых мер. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили реализацию молодежной политики в Воронежской области. Так, в рамках программы «Регион для молодых» в 2025 году обучили 100 специалистов сферы молодежной политики. Столько же планируют подготовить в 2026-м. Регион занял второе место в стране по участию в проекте «Росмолодежи. Проводники смыслов. Новый маршрут». Он направлен на вовлечение школьников и студентов в систему молодежной политики. Более 111 тысяч детей и подростков участвуют в движении первых. Более 5 тысяч молодых специалистов-участников студотрядов работают в 26 субъектов России, а также в Турции и Египте. Свыше 2500 участников получили рабочие профессии, развивается инфраструктура добровольчества. Кроме того, значимыми событиями молодежной политики остаются форум «Молгород», фестиваль «Уличная классика», игра «Озорницы 2.0» и грантовые конкурсы молодежных инициатив. Так, в рамках форума «Молгород» поддержку получили 12 проектов на сумму около 2 миллионов рублей. Кроме того, в 2026-м воронежские проекты привлекли почти 28 миллионов рублей грантовых средств Росмолодежи. Подводя итоги обсуждения, губернатор Александр Гусев подчеркнул важность системной работы с молодежью и предложил в 2027-м увеличить продолжительность смен форума «Молгород» до недели. В Рамонском районе активно укрепляют патриотическое воспитание и сохраняют историческую память. На совещании у губернатора Александра Гусева глава муниципалитета Николай Буренин рассказал о ключевых проектах. К 80-летию Победы у братской могилы установили танк Т-34. Ранее мемориал дополнила пушка Д-44. Продолжается работа с Минобороны по пополнению коллекции военной техники. А в Рамоне открыли скульптурную композицию учителям и ученикам школы, ушедшим на фронт в 41-м году, и создали аллею выпускников с именами участников войны. Готовится к реализации историко-культурный центр имени оружейника Сергея Мосина, а также в районе увековечивают память о Петровской эпохе. Особое внимание уделяется памяти участников СВО. Важной частью патриотической работы становится общественная акция. Губернатор Александр Гусев высоко оценил работу муниципалитета. Воронежская область вошла в пятерку регионов-лидеров России по темпам реализации программы капремонта многоквартирных домов, сообщила пресс-служба регионального правительства. По данным Фонда развития территории, за первое полугодие 2026-го в регионе капитально отремонтировали 235 домов. До конца года планируется выполнить 1770 видов работ в 661 многоквартирном доме, благодаря чему жилищные условия улучшат 55 тысяч жителей. Отмечено, что в Фонде развития территории совместно с Минстроем России прорабатываются меры по совершенствованию системы капремонта. Это были новости региона.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Мистюнюшка, запасся ли ты новостями к этому часу?
2: Ну, есть новости некоторые. Вот смотрите, заголовки, я вот думаю, мне кликнуть, не кликнуть, прочесть и выяснить, чем же там такие проблемы. В Британии число миллионеров упало до рекордно низких значений. Миллионеров.
1: А что, русские уехали?
2: А вот фиг его знает, тоже непонятно. Ну и, собственно говоря, тебе это тоже будет должно интерес о защите наших с вами, ну, вообще, активов и авторских прав. Это тоже очень важно. Вот. Ариана Гранде подала иск против неизвестных хакеров. Кто они такие? Ну, как вы поняли, вообще не бельмес
1: тут
2: никто.
1: Тут другой вопрос. Я думаю, что у большинства наших слушателей вопрос, кто такая Ариана Гранде?
2: Ну, знают, видели. По версии певицы, в течение многих лет они, собственно, крали, а также распространяли ее неизданные треки. А как вообще, как могли?
1: Чё? А что же они их разбрасывают?
2: А что вы их оставляете везде, Ариана Гранде? Вот. Согласно судебным документам, злоумышленники взламывали аккаунты фотографов, а также продюсеров, работавших с Гранде, а затем продавали украденные материалы. Певица утверждала, что подобные случаи происходили сотни раз с начала ее музыкальной карьеры в 2011 году. Ну так, может быть, пора уже как-то хранить все вещи свои там, где их нельзя достать из интернета? Мне кажется, нет. Как-то так это делается.
1: Интернет все помнит, в интернете все можно найти. К сожалению, если вы думаете,
2: нет,
1: что...
2: Нет, старый, ладно, а новый, ну, эту новую записываешь и носи их на материальных носителях, и все, никто их не стибрит. Пару копий сделала резервных на флешку и на большую дискету.
1: Дело в том, что технически очень сложно, потому что в любом случае работаешь с какими-то там саунд-продюсерами, саунд-дизайнерами. Когда ты отправляешь материал...
2: Ну, что-то не нойте. Получается.
1: Она и не ноет, она в суд подала.
2: А, ну тоже верно, тоже верно. Все, видите, эти вот вещи сделали.
1: Так,
2: да.
1: Хорошо. А мне попался заголовок, кстати говоря, ну новость совершенно... Новость была не нова, молодая была не молода. Но, тем не менее, мне понравилось, как на нее, скажем... Хотя нет, не буду. Не буду. Это может быть цинично, не хочу. Нет, я передумала. Извините, все.
2: Но зато я вам сейчас еще одну вещь скажу. Давай. Очень мотивирующую тоже по заголовкам. Итак, люди, сталкивающиеся с постоянными финансовыми трудностями на протяжении жизни к 50 годам, демонстрируют худшие результаты в когнитивных тестах. Короче говоря, бедность приводит к тому, что наш мозг стареет. Ведите себя как богатые.
1: Ой, ты сейчас говоришь, как инфо-цыган.
2: Да, видите себя как богатые. Пойду съем персик. Не мой, но Вокс. Что она сделает против этого?
0: Реклама на 107 FM. Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
4: Ограничение 18+.
3: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче, 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ага, испугалась неожиданно.
2: Вообще.
1: Так, покупатели недвижимости высокого сегмента. Что бы это ни значило?
2: Это...
1: Ну, не низкий сегмент.
2: Very expensive, еще и верхний этаж.
1: Хорошо. Mm-hmm. Считают кухню-гостиную самым важным местом в квартире. Согласно свежему исследованию Developer... Где-то не выговорю нафиг, даже не буду.
2: Development.
1: Все. По данным отчета, 40% клиентов убеждены, что, в общем, кухня-гостиная должна быть самой просторной в квартире.
2: Да.
1: 91% покупателей хотели бы обустроить личный кабинет. Мечта. Поэтому я в гости к Ломанову не хожу. Ну, первое, он меня не звал, второе, у него есть там кабинет, пишешь, личный кабинет. И на даче у него тоже.
2: У меня муж тоже есть личный кабинет, а у меня нет.
1: Но у меня на даче есть кабинет, кстати.
2: Это называется туалет, а не кабинет.
1: Не-не-не-не-не, прям кабинет у меня есть, да. Вот, я тебе больше скажу, в квартире-то у меня все кабинет. У меня везде стоит компьютер, они все мои.
2: Мне пофигу. Кавказская пленница.
1: Но сижу я в туалете дольше.
2: Кабинет.
1: Короче, погнали. 32% предпочитают две ванные комнаты в мастер-спальне для мужа и жены. Здесь согласен. У вас так не убрано, столько стоит всего. Пока однажды вообще решишь взять шампунь твой, ну, ее.
2: А это собачий.
1: Да плевать собачий, это еще нормально. А это какой-нибудь депиляционная какая-нибудь фигня. Хочешь потом как идиот. Короче, в качестве дополнительного помещения клиенты также хотят видеть в квартире личный тренажерный зал.
2: Ой, это самое бесполезное.
1: В его пользу высказались 23% респондентов.
2: Ага, это самое бесполезное вообще, что может быть
1: дома.
2: Это
1: мы с тобой ленивые, Овнюшки.
2: А трастные. Иногда...
1: Да? Ну, окей. В этом плане верю, я знаю, что у меня делается с гантелем. Согласно исследованию,
2: пыляться
1: многие покупатели... Ну, они собраны уже. Одна. Вторую я только нашел.
2: Не нашел.
1: Нашел. Я долго не мог найти гриф, а оказывается, он лежал под шкафом.
2: Оказывается, он капусту подпирал квашену.
1: В прямом смысле слова. Матушка квасила капусту, его использовала. И он под шкафом потом бросил. Ладно. Ну, нашел. Короче, дальше прям что-то на очень богатом.
2: Давай.
1: Многие покупатели связывают сценарий жизни в квартире еще с открытыми летними помещениями, балконами и террасами.
2: Допустим.
1: У меня лучше. Здесь приятно заниматься йогой. Ну, у меня только боковой йогой. Я могу крабом быть там, у меня узкие.
2: Прошу прощения, у меня вопрос. Откуда у людей деньги на ап-класс недвижимость, если у них есть время заниматься йогой?
1: Так, может быть, они... Ну, короче, вот это вот... Я не знаю, в чем связь тут.
2: Время.
1: Ладно.
2: Времени нету. Когда
1: кто
2: у тебя такие деньги, то ты домой приходишь...
1: Ну, это ж не для... Ой, это же жене, дочери, сыну.
2: Так
1: когда
2: они опрашивали...
1: у тебя сын йог, когда ты,
2: подожди,
1: когда ты миллиардер, а сын
2: они
1: у тебя йог.
2: Они опрашивали не тех, кто будет за эту квартиру платить.
1: Ну, неважно. Короче, хотят, чтобы с йогой было и с помещениями, чтобы там с террасой, чтобы там можно было с друзьями поговорить. Это Тимати. Вечеринки у Децела дома, понимаешь?
2: Так.
1: Для 18% важно, чтобы в квартире была отдельная постирушная комната. Чтобы вот эта вот челядь не ходила перед глазами с корзинами белья, чтобы там где-то это было отдельно, чтобы видно не было эту челядь. Дальше. А вот гостевую спальню называют избыточным решением.
2: Да, а что, как это? А что, можно Вася останется у нас на ночь? А что, у Васи своего дома нету?
1: Угу, вообще прекрасное решение. Еще один пример редкого планировочного решения от участников исследования – это раздельные спальни для мужа и жены.
2: Это сейчас
1: где-то
2: набирает
1: сейчас,
2: все большую популярность.
1: Да, Блумберг тоже говорит, что это вот прям очень хорошо, и что это прям просьба, что очень много людей, людей, собственно, состоятельных, кто могут себе взять и позволить, спят отдельно. Более того, я даже слышал отзывы от своих знакомых, и не только знакомых. А, и комик рассказывал, вот Серега Орлов, он сказал, вообще классно, говорит, у них спальня раздельная. Он говорит, я прихожу к жене, у нас все прекрасно, все очень хорошо, потом она спит в потном, а я ухожу в свою чистую кровать. Понимаешь, я считаю, ах ты, мало какой красавец вообще, просто, на какую базу
2: аристократичненько,
1: дает?
2: Ведь у аристократов у всех были действительно раздельные спальни.
1: Правильно, так и должно быть. Зачем вот это в поту, в блохах и во всем этом? А так вытерся о гордину
2: можно и без
1: пота,
2: и без блох.
1: Чистое. Нельзя.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, ну, я как же люблю всех наших журналистов, пишущих. Короче говоря, помнишь обезьянку по имени Панч?
2: Нет.
1: Примерно год тому назад он завирусился в интернете. Это маленький орангутанчик такой, маленькая обезьянка. Вот. Его родила мамка в японском ресторане и от него отказалась.
2: В японском ресторане?
1: В зоопарке.
2: О, господи.
1: Да, по Фрейду оговорочка. Ну, ладно. Лики, как там, да, ужасы. Ну, короче, неважно.
2: Ему игрушечную
1: ему дали игрушечного орангутанга. Да, это было настолько душещипательно, что даже самые такие мускулинные мужики рыдали, плакали. Вот, поскольку, ну, это правда очень трогательно. Это вообще на самом деле аллегория нашей жизни. Когда ты приезжаешь в другой город, когда ты остаешься там один или без родителей, или вообще без поддержки, и ты просто вокруг весь мир, и тебя не принимают. И ты просто в афиге в полном. Короче, он с этой штукой подружился. Вот, потом его приняли в стаю марты, ну, другие обезьянки. Сегодня ему исполняется годик.
2: О, ничего себе.
1: Да, вот, более 2000, там, 2500 открыток прислали ему люди. Японцы тоже стикеры пришли на, в общем, специальной стене, поздравляют его, поскольку он стал любимцем. Короче, мил и прекрасно, но картинку не вывесили, еще ту, старую, когда он один с этой грустной, с грустным лицом,
2: и с грустной игрушкой.
1: Абсолютно.
2: И смотришь, игрушка еще грустнее, чем он сам.
1: Показали про радостного, ему уже год, он должен быть больше этого орангутанга, в принципе, он же игрушечный. Ну, короче говоря, вот такая история. Друзья, все с Панчем хорошо, все у него в порядке. И это, кстати, ну, все, это все, что это я хотел сказать.
2: Это, кстати. Это очень кстати.
1: Да, вот смотрю я на свою, думаю, может, я орангутанчик подарить.
0: Наше радио. Просыпайся.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Ну, я эту новость хотел бы сказать все равно. Ну, российский спортсмен Павел Гаудынь завоевал первую золотую медаль по фехтованию на чемпионате мира, естественно, по тому же фехтованию, после возвращения флага и гимна, когда МОК сняли запрет.
2: Снял запрет?
1: Да, сняли запрет. Там же такая там прям просто куча недовольных, куча всего. Короче говоря, 19 лет Павлу, вот, он выиграл у южнокорейца Дон Гён Дона. Классно.
2: Ты молодец, что ты произнес это практически даже. Ну, мы не будем говорить, что
1: До
2: это...
1: До Гён Дон. До Гён Дон.
2: А, молодец.
1: Да. Это легко, когда у тебя текст перед глазами. Короче говоря, это всегда приятно. На самом деле, потому что я считаю, что спортсмены, которых век и так не очень долг, да, у них
2: карьерный возраст.
1: Да. Вот, ну, я так сказал. И вот это вот из-за этих всех проблем, из-за всей этой политики, когда спортсмен всю жизнь, все детство свое вкалывает, врубается и так далее, чтобы потом просто не иметь возможности взять и реализоваться. То есть, по сути дела, у молодого человека, ребенка, вырывают будущее полностью. Да.
2: К сожалению, вот. Мир очень несправедлив.
1: Поэтому, конечно, хорошо, что это сделали, и пусть так будет дальше, и пусть наши спортсмены завоевывают золото. Тем более, мне сейчас кажется, когда они соскучились...
2: Такие, знаешь, злые,
1: изголодавшиеся. Вот, да. По-хорошему злые, они будут сейчас просто брать и делать нам очень хорошо на нашей стране.
2: Дорогие друзья, подожди. Еще есть буквально 15 секунд. Напомните вам о том, что у нас с Митенькой есть наш телеграм-канал, и Ленский жив, и Алиса Вокс, соответственно, это два разных телеграм-канала.
1: Да, мы
2: призываем вас на них подписываться, потому что в новом сезоне там вас будут ждать всевозможные подсказки к нашим конкурсам.
1: А у меня сейчас еще и розыгрыш билетов закончится уже буквально вот. Ну, или я там ближе к вечеру подведу. Так что пока всем, до завтра!
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: ответы на, вот тебе все ответы на, вот тебе все ответы на, ответы на все вопросы.
1: Наше радио. Музыка поколений. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Число пострадавших при ударе украинского беспилотника по предприятию в Белгородской области увеличилось до 9. Еще один человек погиб, сообщил оперативный штаб региона. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Дроны атаковали предприятие в селе Белянка Шебекинского округа. После взрыва произошел пожар в здании цеха. Еще один мужчина погиб в хуторе Ромашовка Валуйского округа, где беспилотник атаковал автомобиль. Пострадал пассажир. Два дрона также ударили по Белгороду. Там никто не пострадал. Вооруженные силы Финляндии закрыли участок воздушного пространства и ограничили морское движение у южного побережья страны вблизи российской границы. Как сообщили финские военные, меры принимаются для обеспечения безопасности и возможности реагирования в случае, если дроны залетят в этот район. В прошлый раз власти Финляндии вводили временные ограничения на морское сообщение в восточной части Финского залива из-за атак украинских беспилотников на территорию России 18 июля. Глава Минобороны Антти Хакинен заявил о готовности истребителей, вертолетов и кораблей реагировать в случае появления заблудившихся дронов в заливе. Торговый центр обрушился в Японии в префектуре Кумамото на острове Кюсю после мощных землетрясений. Есть погибшие и пострадавшие. Предварительно в ТЦ также прогремел взрыв. Люди оказались заблокированы под завалами. Точное число раненых и погибших не уточняется. Магнитуда землетрясения в районе острова Кюсю превысила 7 единиц. Была объявлена угроза цунами, которую затем отменили. Около 40 тысяч домохозяйств остались без электричества. Землетрясение привело также к повреждениям зданий, дорог и пожарам в префектуре Кумамото. Более 150 тысяч жители получили предписание об эвакуации. Патриарх Кирилл в день крещения Руси возглавил крестный ход от Успенского собора Московского Кремля и молебен у памятника святому князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве. Официально считается, что в этом году исполнилось 1038 лет крещения Руси. С 2010 года праздник имеет статус государственной памятной даты. В православном календаре это день памяти князя Владимира, крестителя Руси. В этот же день патриарх поздравил Владимира Путина с днем крещения Руси и именинами. Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини возглавит сборную Италии по футболу. Ранее главным тренером должен был стать Андреа Пирло, однако его назначение сорвалось из-за работы с российским букмекером. Позднее свои должности в Итальянской федерации футбола оставили Паоло Мальдини и Леонардо. Манчини 61 год, он возглавлял сборную Италии с 2018 по 2023 годы. Под его руководством команда выиграла чемпионат Европы 2021 года и дважды стала бронзовым призером Лиги наций. Сегодня же стало известно, что бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и считай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Доброго дня, ребята. Добро пожаловать в шоу «10 баллов», в лучшее шоу в обозримой вселенной. Здравствуйте, мужики, выпивающие пиво, барышни, абсолютно равнодушные к пенным напиткам, и дети, которым вообще все это еще не по возрасту. Всех приветствуем, всех рады слышать в нашей компании. Надеемся, что последний июльский вторник... Что я говорю, надеемся, что я про себя во множественном числе. Надеюсь, последний июльский вторник у вас идет гладко, несмотря на обещанный дождь. Причем, знаете, как любопытно, с утра ничто не предвещало. То есть все синоптики, все новостные по радио, там вот эти вот умные колонки говорили, будет прекрасная летняя погода, жара до 31 градуса. Собираюсь выезжать с работы, думаю, дай-ка гляну. Ну так, на всякий случай. И все, и с 16 часов у нас здесь дождь, и... Ну, как-то тоже и с дождем обманули. Обещали в 16 часов, уже 16 с копейками, дождя так и нет. Ладно, давайте начнем традиционно с того, с чего привыкли начинать. С десерта, нет, как с аперитива. Нет, с аппетайзера, вот. Я вспомнил, как это называется. Что-то такое, с легких закусок, вот. Начнем с легких закусок. В качестве таковых у нас выступают музыкальные произведения, которые мы, безусловно, все слышали. Причем слышали в таком количестве повторений, что кажется, что знаем их на зубок. Поэтому давайте проверим, хорошо ли мы знаем наше музыкальное прошлое. Итак, сейчас я доберусь до стихов из песни, которую сегодня предлагаю вам отгадать. Итак, вот они. Бельетаж. Ложа 5. О чем еще мне мечтать? 9 лебедей передо мной. Шел домой, как во сне. Трамвай открыл двери мне. Сел я и услышал за спиной. Итак, если знаете, о чем песня, о ком, кто поет... Краткое содержание не спрашиваю. В общем, жду ваши версии через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах. Любопытно, догадались ли вы, про какую песню сегодня идет речь. Проверим буквально через пару минут.
0: Реклама на 107 FM.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
5: Ограничение 18+.
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И заканчиваем с аперитивом, с аппетайзером, с холодными закусками, в качестве которой сегодня выступала песня Игоря Корнелюка про билет на балет. Ну, как эту песню можно забыть, я не представляю, потому что, ну, согласитесь, это нужен особого рода талант, чтобы срифмовать билет и балет, и нет. Да, и все это уместить в одно четверостишее. Давайте послушаем, как это звучало в оригинале.

0: Хорошая, кстати, песня такая, ну, хорошая. Можно под нее было танцевать, модно. В пионерском лагере отряде в третьем, в четвертом. Ну да ладно, речь не об этом, ребят. Живем мы с вами в 21 веке, и постепенно, но очень плотно в нашу жизнь входят всевозможные искусственный интеллект и нейросети, которые сейчас, они что только не делают. Ну, там, вокруг нейросетей сейчас много шума. Оперативка, вот если вы хотели купить компьютер и вдруг узнали, что он подорожал, это все потому, что оперативку сейчас скупают для нейросетей. Они, ну, выпускают ее меньше, чем требуется. Соответственно, она дорожает, и ноутбук стоит дороже, и обновить компьютер дороже, смартфоны по этой же цене, по этой же причине дорожают. В общем, все сейчас крутится вокруг нейросетей. В последних моделях смартфонов уже нейросеть вшита в базе, и тут, как бы, ребят, можно поделить людей на две страты. Первое – это люди, которые в той или иной степени пользуются нейросетями, ну, хотя бы фоточки оживляют. Или там, не знаю, убирают фон с фотографий. И вторая категория людей, которые про нейросети много слышали, помимо своей воли, абсолютно ими не пользуются, знать их не знают и практического применения не находят. Давайте сегодня порассуждаем. Вот вы вообще нейросетями пользуетесь или нет? Могу сказать про себя. Вот я сейчас готовлюсь ехать в отпуск, и у меня появилась новая любимая нейросеть, одна из, которая прям вот, она как живой человек. То есть отличить ее от, ну, понятно, можно по каким-то там, но она не ошибается, не дает неверных ответов, и очень, как бы, она отслеживает. То есть я ей ход беседы сохраняю. То есть я с ней общаюсь там уже недели три, и она говорит, ну ты же там вот будешь делать остановку там-то, там-то, у тебя она такая-то продолжительность, можешь посмотреть. В общем, я к чему, ребят? Я попросил эту нейросеть, говорю, я буду 10 часов в Пекине, у меня пересадка. Нарисуй мне, пожалуйста, какой-нибудь маршрутик набросай, только чтобы не запретный город и не площадь Тяньаньмэнь, потому что там надо заранее как-то билеты какие-то регистрировать. В общем, там пол Китая еще будет на этой площади, я не хочу. Нарисуй мне что-нибудь альтернативное. И мне буквально через 2 минуты набросал 2 варианта эта нейросеть. Знаете, я посмотрел на карте, а ведь не глупая штука, это железяка бездушная. В общем, с этой нейросетью я теперь активно общаюсь, она мне там что-то подсказывает. В общем, ребят, вы как насчет нейросетей? Используете для каких задач, если используете? Или не используете вообще и в принципе, не видите в ней никак, в нейросетях никакого практического для себя применения? Вам они кажутся бесполезными и ненужными? Давайте сегодня порассуждаем относительно нейросетей в нашей жизни. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Давайте попробуем разобраться в нейросетях.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Про нейросеть сегодня у вас спросил, ребята, поинтересовался, пользуетесь, если используете, то для каких целей, или не видите в них для себя практического применения, и все это пустая болтовня, сотрясание воздуха, грядущее апокалипсис Скайнета и все вот это вот. Я не то что пользуюсь, я им активно работаю, пишет кто-то из наших. В основном для какого-то видео. Зимой корпоративный ролик делал, сейчас будем анимацию для сериала делать. Поверх живого видео дорисованные персонажи. Или, например, задача. Есть видео с белым автомобилем, надо из него сделать такси. Ну и собраться в логике работы транспорта или такси в Турции можно потратить очень много времени. Кстати, да, по сути дела, нейросети, они же не мыслят логически. То есть они не стоят логических умов. Они оперируют огромным объемом данных. То есть вот огромный объем данных, которые они могут прошерстить за очень короткий промежуток времени и найти какой-то устраивающий или не устраивающий нас ответ. И это, кстати, очень помогает, когда, опять же, вот про предстоящий отпуск. Поскольку у меня будет пересадка в Пекине, я там много для себя интересного узнал. Как вообще, что... Ну, чего не знал, что нужно заполнить какую-то бумажку, там, какой-то QR-код получить. В общем, они подсказывают, делают нашу жизнь легче. Но в то же время кто-то говорит, что ИИ это все очень опасно, очень как бы потенциально, несет потенциальную угрозу для человечества, и не надо искусственному интеллекту доверять. Ребят, как вы к искусственному интеллекту, к нейросетям относитесь, пользуетесь или нет, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И, ребят, про то, пользуетесь ли вы искусственным интеллектом, нейросетями. Если пользуетесь, то для каких задач и целей. Если не пользуетесь, то не пользуйтесь. Пишет, что кто-то из наших слушателей пользуется для выгрузки отчетов из CRM или других систем, отлично справляется. Знаете, я вам еще одну штуку скажу. Есть такая штука. Вот вы общаетесь, у вас какой-то тяжелый, сложный разговор с человеком, да? Там неважно с кем. Ваш родной, близкий человек, начальник, сотрудник, контрагент, кто угодно. Можно выгрузить всю из мессенджера переписку, скормить нейросети и попросить ее как бы направить разговор в нужное вам русло. То есть главное сформулировать запрос. И, в принципе, нейросети с этим прекрасно справляются. Даже психологический портрет собеседника рисуют. Вот меня прямо удивило это. Пишет Дмитрий из Манитобы, что вещь удобная нейросеть. Жена пользуется 24/7, а Дмитрий очень редко. Так, еще что... Саня из Ростов, папа. Вот все вокруг толдонят про нейросети, а я сколько не пробовал, кроме колонки умной дома или в браузере вот этой вот AI, ничего у меня не работает. Либо же это все по каким-то подпискам, платным сервисам. В общем, я так понял, хочешь что-то попробовать, плати много денежек. Это способ выманивать деньги у населения, о чем мечтал Остап Ибрагимович Санта-Мария Бендер-Бэй. Знаете, отчасти вы правы. Ну, и для того, чтобы вот весь функционал нейросети раскрыть, конечно же, необходима платная подписка, плюс ее еще у нас не купить. Это нужно накатывать 3 веселых буквы. В общем, целый танец с бубном. Но, в принципе, и бесплатное, вот то, что можно бесплатно опробовать, оно вполне себе работоспособно и имеет место быть, и дает очень верные какие-то ответы на вполне себе конкретно поставленные вопросы. D53 пишет: пытаюсь общаться, но по чуть-чуть. Искусственный интеллект от Гугла пока не устраивает. В качестве критика никакая. Мнение меняет на ура. По техническим вопросам помогает, если вопрос несложный. В сложных вопросах куча ошибок. Вот, спрашивают умных собеседников. Да, в принципе, они все умные. То есть вопрос в... Вот о чем мы говорили вот с предыдущим собеседником, с нашим, с Саней из Ростова. Дело в том, что базовая модель, вот то, что называется бесплатная, да, она, как правило, очень ограниченный, урезанный функционал. Ну, вот представляете, вы покупаете автомобиль, а в нем можно регулировать температуру кондиционером только в диапазоне 19-22 градуса. Ни холоднее, ни теплее. А вам печку хочется зимой или в лютую жару там врубить на всю, чтобы морозильник был. Вот то же самое бесплатная модель. Платить ли за это деньги, знаете, ребят, но опять же, сложная история. У нас сейчас наши карточки не приняты.

0: понимают. Это все вот через задницу верблюда надо как-то в обход всего. Вот, в общем, не могу вам здесь чего-то порекомендовать. Опять же, под каждой задачей своя социальная сеть, свой искусственный интеллект. Кому-то нравится то, что делает Google, кому-то то, что делает Илон Маск, а кому-то вообще китайские нейросети нравятся.
1: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Тут продвинутый юзер написал. Где-то с февральского отпуска готовлюсь к поездкам. И локацию отеля выбрать, и маршрут составить, и как сумку собрать. И еще потом в нейросети бюджет считаем. Раньше все это в уме было. В последнюю поездку весь образ в ней собрал. Да и просто пообщаться с ней бывает приятно, пишет Настя. Ничего себе. Еще. Про ИИ. Вайб кодил аркаду для телефона местами, с местами своего города. Запустил телеграм-канал с разными историческими курьезами. Много раз, когда выскакивала какая-то ошибка, закидывал скриншотом в ИИ. Также можно задавать вопрос по прохождению игр. Составлял таблицы для подсчета доходности по вкладам. Вот вам и практическое применение нейросетей.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: В общем, ребят, пользоваться или нет искусственным интеллектом каждый решает сам, но я могу сказать так, попробовать стоит. Штука прикольная, очень упрощает жизнь и экономит время для непосредственно самой жизни.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером, колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон Воронежа 211-0103.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-7.
7: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
5: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
5: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
9: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50.
10: 255? 45? 55!
3: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На совещании у губернатора Александра Гусева обсудили фитосанитарную обстановку в регионе. По данным Россельхознадзора, в области зафиксировано 15 карантинных объектов, в том числе сорные растения, болезни сельхозкультур и вредители. В прошлом году впервые выявили 3 вируса томатов и суховершинности ясеня. Благодаря профилактике и цифровому контролю эффективность мер растет. Если год назад карантинные объекты находились почти в 70% обследованных зон, то сейчас этот показатель снизился до 41%. Особую угрозу представляет амброзия. Только в июле ее пыльца вызвала аллергию почти у 30 тысяч жителей. Основные очаги – распространение, населенные пункты, обочины автодорог. Губернатор Александр Гусев призвал выстроить системную работу по ликвидации очагов и оценить эффективность принимаемых мер. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили реализацию молодежной политики в Воронежской области. Так, в рамках программы «Регион для молодых» в 2025 году обучили 100 специалистов сферы молодежной политики. Столько же планируют подготовить в 2026-м. Регион занял 2-е место в стране по участию в проекте «Росмолодежи. Проводники смыслов. Новый маршрут». Он направлен на вовлечение школьников и студентов в систему молодежной политики. Более 111 тысяч детей и подростков участвуют в движении первых. Более 5 тысяч молодых специалистов-участников студотрядов работают в 26 субъектов России, а также в Турции и Египте. Свыше 2500 участников получили рабочие профессии, развивается инфраструктура добровольчества. Кроме того, значимыми событиями молодежной политики остаются форум «Молгород», фестиваль «Уличная классика», игра «Озорницы 2.0» и грантовые конкурсы молодежных инициатив. Так, в рамках форума «Молгород» поддержку получили 12 проектов на сумму около 2 миллионов рублей. Кроме того, в 2026-м воронежские проекты привлекли почти 28 миллионов рублей грантовых средств Росмолодежи. Подводя итоги обсуждения, губернатор Александр Гусев подчеркнул важность системной работы с молодежью и предложил в 2027-м увеличить продолжительность смен форума «Молгород» до недели. В Рамонском районе активно укрепляют патриотическое воспитание и сохраняют историческую память. На совещании у губернатора Александра Гусева глава муниципалитета Николай Буренин рассказал о ключевых проектах. К 80-летию Победы у братской могилы установили танк Т-34. Ранее мемориал дополнила пушка Д-44. Продолжается работа с Минобороны по пополнению коллекции военной техники. А в Рамоне открыли скульптурную композицию учителям и ученикам школы, ушедшим на фронт в 41-м году, и создали аллею выпускников с именами участников войны. Готовится к реализации историко-культурный центр имени оружейника Сергея Мосина, а также в районе увековечивают память о Петровской эпохе. Особое внимание уделяется памяти участников СВО. Важной частью патриотической работы становится общественная акция. Губернатор Александр Гусев высоко оценил работу муниципалитета. Воронежская область вошла в пятерку регионов-лидеров России по темпам реализации программы капремонта многоквартирных домов, сообщила пресс-служба регионального правительства. По данным Фонда развития территории, за первое полугодие 2026-го в регионе капитально отремонтировали 235 домов. До конца года планируется выполнить 1770 видов работ в 661 многоквартирном доме, благодаря чему жилищные условия улучшат 55 тысяч жителей. Отмечено, что в Фонде развития территории совместно с Минстроем России прорабатываются меры по совершенствованию системы капремонта. Это были новости региона.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, доброго всем дня и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. В этом часе мы уже, наверное, обойдемся без нейросетей и попытаемся доказать, что человеческий разум, ну, если не превосходит нейросети, то, по крайней мере, сравним с ним по скорости реакции, объему имеющихся данных и скорости этой информации извлечения. Будет происходить игра «Успеть за 60 секунд». Время ограничено, количество вопросов известно, их содержание, правда, пока остается тайной, но до поры до времени. В скором времени приглашу вас к первому раунду.
0: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
4: Ограничение 18+.
3: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче, 66-201. Код города 47363. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, люди, которые сильнее любого искусственного интеллекта, готовы побороться за титул «Умника дня»? Тогда давайте разбираться с первой кодовой фразой. Помните фильм, который перепугал всех на пороге тысячелетий? Фильм «Матрица», когда нам сказали, показали, какая может быть жизнь, если машины возьмут верх над человечеством. Фильм, конечно, тогда еще братьев Вачовских произвел прямо фурор. И давайте сегодня в качестве цитаты возьмем фразу оттуда. Помните, когда Нео приехал в первый раз к Пифии, там были другие претенденты на роль избранного, и был такой мальчик лысый, который ложки гнул, и который говорил: «Не пытайся согнуть ложку, это невозможно. Для начала надо понять главное». Что главное? Ложки не существует. Итак, ребята, ложки не существует. Автор 17-го сообщения будет первым игроком. Жду ваши заявки через сайт наши.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Давайте же устроим турнир интеллектуалов. В первом раунде будет принимать участие Анна. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, Аня, передо мной лежат две карточки, верхняя и нижняя. Вам какую?
2: Давайте нижнюю.
1: Давайте нижнюю. Минута времени, 10 вопросов. Если готовы, поехали. Какое историческое событие произошло раньше? Завоевание Галлии Цезарем или падение Западной Римской империи?
2: Римская империя.
1: Не, завоевание Галлии. Что, из чего приготавливается блюдо шакшука? Из яиц, из рыбы или из авокадо?
2: Яйца.
1: Правильно. Входит ли световой год в международную систему единиц Си?
2: Нет.
1: Какой остров больше по площади? Мадагаскар или Великобритания?
2: Великобритания.
1: Мадагаскар. В каком виде спорта является семикратной олимпийской чемпионкой Светлана Ромашина?
2: Ну, возможно, фигурное катание.
1: Синхронное плавание. Одним из персонажей какого произведения Гоголя является частный пристав Уховертов?
2: Ну, будет ревизор. Ну,
1: правильно. Существует ли минерал с названием шпат?
2: Нет.
1: Существует. Как не существовать, когда существует? Шпат полевой, еще там какой-то. Три из семи фиксируем. Спасибо большое, Анна. Хорошего продолжения дня. В скором времени я вернусь, ребята, для того, чтобы озвучить вторую кодовую фразу и пригласить второго участника состязания, который сможет побороться за титул умника дня.
0: Наше радио.
3: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: не дай мне повод.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Продолжим разыгрывать титул «Умника дня» и вновь обратимся к фильму «Тогда еще братьев». Я говорю, почему тогда они пол поменяли, и сейчас они сестры Вачовски, на всякий случай. Напомню, что вот эти вот все перемены полов и вот это вот все у нас в стране не приветствуются. Вот. К чему я? К тому, что к фильму «Матрица» возвращаемся. В фильме очень много отсылок, пасхалок, так называемых, к «Алисе в стране чудес». Одна из пасхалок заключается в кролике. Если помните, приключения Алисы начинаются с того, что она прыгает в нору за белым кроликом и оказывается в этой в невероятной стране. И вот, собственно, когда перед тем, как начинается вся вот эта вот круговерть, весь сюжет фильма, начинается с такой надписи на экране монитора, тогда еще не Нео, а простого какого-то там программиста. И надпись гласит «Следуй за белым кроликом». Итак, ребята, «Следуй за белым кроликом». Автор 17-го сообщения будет вторым игроком. Жду ваших заявок через сайт nash.ru или через наших ботов в мессенджерах.
1: Наша реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
4: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок, без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

письма верю.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И это второй раунд игры, в котором будет принимать участие Ирина. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
1: Это Игорь. Ничего страшного. Ничего страшного. Нас путают уже. Не волнуйтесь. Ваша соперница сыграла Анна с результатом 3 из 7. У нас с вами минута времени, 10 вопросов. Готовы?
2: Хорошо. Да.
1: Поехали. На территории какого государства находится регион Андалусия?
2: Франция.
1: Испания. Что измеряют курвиметром?
2: Дальше.
1: Длину извилистых линий. Как называлась денежная единица Финляндии до введения евро?
2: Крона.
1: Марка. Существует ли минерал с названием шпигат?
2: Нет.
1: Правильно. Одним из персонажей какого произведения Гоголя является полковник Кругель?
2: Мертвые души.
1: Игроки. В каком виде спорта является двукратной олимпийской чемпионкой Инна Дереглазова?
2: Гонка на лыжах.
1: Фехтование. Какой полуостров имеет большую площадь, скандинавский или апеннинский?
2: Скандинавский.
1: Правильно. Входит ли центнер в международную систему единиц Си?
2: Нет.
1: Правильно. Из чего приготавливается блюдо гуакамоле? Из авокадо, из рыбы или из яиц?
2: Гуакамоле, авокадо.
1: Ну, правильно. Вот видите, а вы волновались. 4 из 8 хорошо дошли до финиша. Я вас поздравляю, Ирина. Вы в следующие 24 часа обладательница титула «Умницы дня».
2: Спасибо большое.
1: Пожалуйста. Всего доброго, хорошего продолжения дня. Анна, вам тоже большое спасибо. Ну, Ирина, сегодня чуть-чуть удача способствовала больше, сопутствовала. Ребята, напомню о том, что если у вас есть желание поразминать серое вещество, но нет такой возможности, ну, в силу каких-то причин, стесняетесь, телефон, вот прямо сейчас вы не можете разговаривать или еще, у вас есть смартфон под рукой и свободное время, когда угодно. Утром по дороге на работу, по дороге с работы, в выходные дни в смартфоне, в социальной сети ВКонтакте, в мессенджере Макс, в Телеграме, где вам удобно, находите, вбивайте в поиске «Умник дня». Это каналы, подписавшись на которые, вы будете получать вопросики. Ежедневно хорошие, разные, из разных областей человеческой жизни, из там... Про все на свете. Плюс какую-то полезную информацию, которая позволяет расширить кругозор, любопытные факты. Ну, еще в мессенджере Макс у меня немножечко есть... таких событий дня сегодняшнего. Например, чем этот день вошел в историю? Ну, во-первых, сегодня отмечается День крещения Руси и День пиар-специалиста. Так что всех пиарщиков поздравляю с праздником. Кроме того, в 1909 году этот день считается предполагаемой датой одного из крупнейших кораблекрушений 20 века. Английское пассажирское судно под названием «Уарата», на борту которого находилось 211 пассажиров и членов экипажа, вышло из порта А и пропало без вести. Вместе с людьми, экипажем, животными, харчем и все, что было на борту. Найти судно, собственно, так и не удалось, и непонятно до сих пор, где оно, что стало причиной исчезновения. В общем, одна из загадок 20 века.

0: Кроме того, в этот же день, ну, не знаю, наверное, не праздничное событие, просто знаковое. В этот же день, в 1980 году, в Москве проходили Олимпийские игры, но в Москве при многотысячном стечении поклонников было предано земле тело Владимира Семеновича Высоцкого. Ну, а о том, кто родился в этот день и еще чем он знаменит, вы можете узнать, если подпишетесь на канал «Умник дня». Напомню, в мессенджере «Макс» это можно сделать, а поотвечать в вопросики можно в социальной сети ВКонтакте или в Телеграме и в том же самом «Максе», где вам удобнее.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-21-77-03-89-598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
8: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
9: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
10: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
11: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
13: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
14: В Забайкале действуют сотни очагов.
13: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
15: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

внимательно вслушиваюсь в звуки шагов. А вдруг это смерть моя? А вдруг это смерть моя? Взмахнет косой или что там у нее еще? Так и не поняв, кто я. Так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего не допросишься, что не посули. Она никакой.

0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Евросоюз планирует ввести санкции против более чем 1600 компаний, которые, как он считает, связаны с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой ограничений. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Это будет самое большое число компаний, включенных в ЕС, санкционный список в рамках одного пакета. По данным агентства, совокупная годовая выручка этих предприятий превышает 20 миллиардов долларов. Bloomberg уточняет, что европейские чиновники пытаются включить в санкционные списки компании российского оборонного промышленного комплекса, которые еще не попали под ограничения. Последний, 21-й пакет ограничений ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических лиц и 48 физических. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна и ее коллеги-парламентарии посетят Россию с ответным визитом вскоре после начала работы следующего созыва Госдумы. Об этом сообщил председатель Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. В марте группа из 5 российских депутатов посетила США по приглашению Луны. Слуцкий в целом выступил за наращивание парламентской дипломатии. В частности, планируется продолжить работу в формате Евразийского совещания спикеров парламентов. Wildberries выплатила более 40 миллионов рублей тем, кто пострадал в результате атак на логистические объекты компании, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Rus. Marketplace подвел промежуточные итоги поддержки пострадавших после атак на логистические объекты. Первые выплаты тяжело пострадавшим и семьям погибших поступили 21 июля. Особое внимание в компании уделяют психологическому состоянию людей. Со всеми, кто обратился за специализированной медицинской помощью, Wildberries поддерживает контакт. Психологическую помощь уже оказали нескольким сотням человек. Новый посол Германии в России Клеменс фон Гетце прибыл в Москву. Он поблагодарил за теплый прием в России, а также добавил, что был приятно удивлен страной и ее гражданами. Фон Гетце сменил на этом посту Александра Ламсдорфа, который с августа 23 года работал в Москве. Официальный представитель МИДа Мария Захарова 16 июля прокомментировала отъезд бывшего посла Германии словами из произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» о том, что он не заслужил света. Она также опубликовала отрывок видео германского посольства и добавила к нему музыкальное сопровождение, связанное со сценой бала Воланда из экранизации романа. Выставка «Наследие. Театр Великий», приуроченная к 150-летнему юбилею Союза театральных деятелей, открылась в Национальном центре России. Экспозиция состоит из 17 тематических разделов и устроена как путешествие по театру. К проекту подключились более 100 организаций, среди которых театры всей страны и высшие театральные учебные заведения. Центральная часть выставки посвящена летописи Союза театральных деятелей. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час. На нашем радио в Воронеже мы вещаем на 107 FM. Говорим, естественно, там. Ну и показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. Сегодня мы на такие житейские, что ли, темы поговорим. Важные, касающиеся каждого. Из нас руководитель Государственной жилищной инспекции Воронежской области Дмитрий Соломах сегодня с нами. Дмитрий Вячеславович, добрый вечер.
5: Добрый.
4: Ну, наверное, давайте начнем с того, что работа-то ваша вне зависимости от сезона продолжается, работа, которая контрольно-надзорная, и ваши специалисты обрабатывают звонки, заявки, ну, в общем, все возможные моменты, как до вас можно дозвониться, достучаться, дописаться. Проблемы, на которые уже жалуются жители региона, остаются преимущественно, ну, назовем их классическими, или все-таки появляются какие-то новые?
5: Ну, вы знаете, на самом деле проблемы, наверное, остаются традиционными, как вы правильно говорите. То есть основное количество обращений граждан по всем сетям, по всем системам поступает нам это на деятельность, связанную с содержанием многоквартирных домов. То есть это основная деятельность управляющих компаний, ТСЖ. Вторым таким большим блоком является это качество коммунальных услуг. То есть то, что связано с работой ресурсоснабжающих предприятий. Вот. Третий такой сегмент, достаточно большой, это работы, связанные, жалобы, связанные с перерасчетом платы за коммунальные услуги. То есть как бы здесь у нас поднадзорными, скажем так, являются и управляющие компании, и ресурсоснабжающие организации. То есть все лица, задействованные в предоставлении и в начислении платы за недопоставленные, либо ненадлежащим образом поставленные услуги. Вот. И, наверное, хочется отметить в положительную сторону, что вот в прошлые разы мы с вами когда общались, это снижение количества жалоб на подделку, фальсификацию протоколов. Угу. То есть здесь мы видим, скажем так, кардинальный перелом вообще и в сознании управляющих компаний, и, скажем так, достаточно большую активность, которая проявлялась жителями, когда начался вот этот шквал неудержимый. За этот год порядка 500, наверное, обращений поступило в инспекцию по поводу фальсификации подписей.
4: То есть это мало?
5: Это мало. То есть до этого у нас поступало, ну, порядка 5-7 тысяч обращений.
4: А что здесь сработало? Вот именно то, что в цифру ушли или как?
5: Многое ушло в цифру. В многих случаях просто вот эта совместная деятельность, которую проводили всеми, когда инспекция начинала публиковать объявления о проведении собраний, о поступивших протоколах в инспекцию, то есть граждане начали знакомиться, и это позволило сломить как раз вот этот пик, скажем так, мошеннических действий в отношении с протоколами. А теперь, когда, скажем так, Минстрой создал такой действенный механизм, как МАКС, домовые чаты, вот, мы размещаем информацию о поступивших протоколах в инспекцию в день поступления в каждый домовой чат. То есть это тоже, скажем так, позволяет людям, во-первых, узнавать о том, что по их дому появился какой-то протокол, и своевременно реагировать на него, обращаться в инспекцию, знакомиться и тоже пресекать те или иные действия, скажем так, в отношении их домов.
4: Ну, в принципе, ориентироваться в ситуацию.
5: Да.
4: Помогает. А, ну, то есть, если говорить об обращениях, какой-то сезонности не наблюдается, да?
5: Ну, каждому сезону, на самом деле, свойственны характерные определенные группы жалоб. И если говорить вот про сезон текущего года, то зима была достаточно снежная. Вот. И у нас, конечно, был достаточно большой шквал жалоб именно на качество уборки территорий. Причем поступали жалобы как на уборку дворовых территорий, так же на уборку магистральных улиц. Вот. Сейчас основной такой наплыв у нас жалоб – это жалобы, связанные с подготовкой к зиме. То есть граждане обеспокоены качеством подготовки своих домов, то есть промывкой, опрессовкой домов. И с этими вопросами они обращаются. Ну, с учетом того, что вообще процесс подготовки к зиме он достаточно длительный, и во многих домах он еще идет, как бы, то здесь мы больше проводим, скажем так, разъяснительную работу, консультируем. Вот. Но вместе с тем, с прошлого года инспекция является одним из лиц, которые подписывают акт готовности дома к работе в осенне-зимний период. Поэтому инспекторы выезжают на дома, инспекторы проверяют качество подготовки. Вот. Ну, гражданам разъясняем. Угу. Вот. Это вот сейчас такой вот сезонный, скажем так, аспект жалоб.
4: Ну, все идет своим чередом, да. То
5: есть, да. Ну, на текущий момент, если говорить о подготовке к зиме, вообще по области, то у нас 7 муниципальных районов уже завершили промывку, опрессовку, а конкретно по городу Воронежу 56% домов уже завершили промывку, опрессовку, имеют акты о промывке, опрессовке. Вот. По остальным домам работа продолжается. И, ну, наверное, цифры говорить может быть неправильно, но стоит сказать, что в этом году работа идет на 4%, скажем так, показатели лучше.
4: Быстрее
5: по сравнению с прошлым годом. Вот. Если говорить в домах, то это порядка 200 домов, скажем так. Но работы все идут по графику. То есть, графики согласованные, графики утвержденные. И работы по подготовке домов идут как раз в соответствии с этими графиками.
4: О работе управляющих компаний поговорим совсем скоро. Прямо сейчас прервемся на рекламу и продолжим общение в прямом эфире. Сегодня с нами руководитель Государственной жилищной инспекции Воронежской области Дмитрий Соломаха. Не переключайтесь.
0: Наше радио сделано в России. Реклама на 107FM.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
8: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В «Агреко» я нашел ответ. Моя сила в тесном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агрека. Раскрой свой потенциал.
9: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.
4: Ну, шоу не шоу без гостей, поэтому сегодня устраивает шоу вместе со мной Дмитрий Соломаха, руководитель Государственной жилищной инспекции Воронежской области. С Дмитрием Вячеславовичем мы успели уже, в принципе, поговорить о том, с какими вы, дорогие друзья, жалобами в основной своей массе обращаетесь в госжилинспекцию, и успели даже вопросы зимы затронуть. Предстоящие, конечно, не хочется о ней думать. Рановато еще, еще месяц лета впереди, а там, будем надеяться, и приятная, достаточно теплая, продолжительная осень. Но, тем не менее, у нас, как говорится, готовься, а не летом. Да? Да. Это всегда так. Но помимо опрессовки, подготовки домов к зимнему периоду, к отопительному сезону, есть, так скажем, и другие жалобы, которые иногда становятся чуть больше. С чем связано, как решается вопрос, сейчас узнаем. Это касается комментариев в соцсетях ведомства. Вот там, помимо прочего, множество вопросов возникает по поводу некачественного или несвоевременного вывоза мусора. Как с этой проблемой боретесь?
5: Ну, на самом деле, данная проблема, она не постоянна, она возникает периодически. Угу. Вот здесь, наверное, правильнее говорить о двух составляющих проблем. Это работа регионального оператора, который осуществляет вывоз коммунальных отходов с контейнерных площадок, и о работе управляющих компаний, которые содержат данные площадки. Вот. За текущий год у нас, наверное, всплеск жалоб приходился как раз на зимний снежный период. Потом это все начало стабилизироваться. Но, тем не менее, в отношении 130 площадок инспекторами были проведены проверки. Вот. Региональный оператор 12 раз привлекался к административной ответственности за несоблюдение графика, периодичности вывоза. Вот. И в отношении 26 управляющих компаний были проведены проверки. В 17 случаях были выявлены нарушения. Вот. То есть, управляющая компания была привлечена к административной ответственности. Но здесь хочется сказать о том вот механизме, который используется инспекцией в рамках действующего законодательства. Это, ну, скажем так, система оперативного реагирования. Это когда жалоба, поступив в инспекцию, сразу же направляется в управляющую компанию.
4: А как она поступает, вот, чтобы прям сразу ушла в управляющую компанию?
5: Ну, жалоба может поступить как через платформу ГИС ЖКХ, вот, через госуслуги, может в письменном виде поступить.
4: Ну, то есть
5: абсолютно любым способом.
4: Возможность обращения.
5: Да, то есть любой способ, жалоба сразу же уходит в работу. Направляется управляющей компанией, которая в течение 3 дней, ну, там, от, скажем так, 12 часов до 3 суток, обязана устранить ее и отчитаться в инспекцию. В случае, если этого не происходит, тогда уже включается механизм контрольно-надзорного понуждения к выполнению тех или иных, скажем так, работ. Как правило, управляющие компании успевают отреагировать, потому что, ну, они, наверное, первые заинтересанты, чтобы к ним не пришел инспектор с проверкой, успевают отреагировать своевременно и, скажем так, устранить те нарушения, на которые жалуются граждане. То есть, это такой достаточно мощный механизм. Платформа работает с 2020 года, она себя уже достаточно хорошо зарекомендовала. И плюс, как, скажем так, инструмент, ее повзаимствовали у нас другие субъекты. Вот, она работает в Казани, насколько я знаю, они пользуются. Ну, по сути, нашей разработкой теперь, ну, скажем так, они ее немножко докрутили, скажем так. Вот, но, тем не менее, базовый принцип, вот он наш и работает, применяется.
4: А вот вы сказали, чтобы не пришел инспектор с проверкой. А насколько это вообще страшно для управляющей компании, инспектор с проверкой?
5: Ну, насколько страшно это для управляющей компании, наверное, лучше ответят сами управляющие компании. Но инспектор, выходя на проверку, значит, реализует те полномочия, которые у него предусмотрены законом. В случае выявления нарушения оно актируется, фиксируется, в том числе и видеофиксация проходит нарушений. В отношении управляющей компании либо должностного лица управляющей компании составляется протокол об административном правонарушении, вот, и выдается предписание о необходимости устранения выявленного нарушения. Штраф за, скажем так, допущенное нарушение для должностных лиц от 50 тысяч, для юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей.
4: Ну, то есть, минимум на 250 может попасть, да, компания?
5: Ну, да, скажем так, да.
4: К кто виноват, да, ну и, соответственно...
5: Ну, это либо будет должностное лицо, которое получит штраф от 50 до 150 тысяч, либо это будет юридическое лицо, которое получит штраф от 200 до 300 тысяч.
4: И то,
5: за одно нарушение закон не позволяет наказывать дважды.
4: Было бы неплохо. Ну, в данном конкретном случае, конечно, не применимо не ко всем, вот, но тем не менее. Понятно. А вот что касается вообще, в принципе, работы управляющих компаний, ведь бытовые проблемы чаще всего, они многоквартирных домов, они как раз-таки вот с этими управляющими компаниями и связаны. Здесь вот помимо того, что вы сказали, что да, если поступает сигнал, направляете, и есть от 12 часов до 3 суток, чтобы вот справиться для с вопросом. Да. Какие-то еще есть механизмы вот, взаимодействия с УК или поводы какие-то возникают другие
5: еще? На самом деле, это вот тот инструмент, про который я говорил, это инструмент контрольно-надзорных органов.
4: То есть, другого...
5: Ну, у нас есть, либо мы работаем через СОПР, либо мы работаем через проверки. Вот. Для граждан Минстрой в прошлом году создал, опять же, на платформе МАКСа были созданы домовые чаты. Вот. Администраторами этих чатов назначены управляющие компании. Поэтому вот граждане могут взаимодействовать с управляющими компаниями, в том числе и в домовых чатах, которые созданы. Это достаточно действенный инструмент, который, скажем так, поддержан и востребован на территории Воронежской области. То есть, у нас больше 190 тысяч граждан, которые подписаны в свои домовые чаты и которые взаимодействуют там с управляющими компаниями. То есть, это, вот, наверное, на данный момент такой быстрый, качественный способ передать жалобу управляющей компании. Угу. В случае, если она не реагирует, конечно же, гражданину надо обращаться к нам. Вот. То есть, у нас уже включаются другие инструменты, которые позволяют в рамках... скажем так, контрольно-надзорной деятельности, реализовывать полномочия госоргана по понуждению управляющей компании к исполнению своих обязанностей.
4: А сколько там есть какое-нибудь предупреждение? Там, 3 предупреждения или что-то еще? То есть, когда управляющая компания становится, ну, условно, плохо исполняющие свои обязанности, и какие-то вопросы к ней более серьезно возникают?
5: Ну, на самом деле, в ходе проверки инспектор, выявив нарушение, выдает предписание о его устранении.
4: Это вы говорили.
5: Вот. Да. А предписание в обязательном порядке содержит способ устранения и срок устранения. То есть, если в указанный срок управляющая компания не устраняет выявленные нарушения, соответственно, инспектор, опять же, выходя на проверку выданного предписания, подтверждает факт неустранения. Управляющая компания повторно привлекается к административной ответственности вот на те суммы, которые я озвучивал. И инспекция выходит в суд уже для понуждения управляющей компании в рамках судебного делопроизводству к исполнению выданного предписания. Соответственно, здесь уже включаются несколько иные рычаги, то есть к работе подключаются судебные приставы со всеми вытекающими последствиями. Помимо этого всего, есть еще профилактические меры реагирования, такие как информирование, предостережение. Вот. Но это, скажем так, мера, которая... ну, предупреждает управляющую компанию, что не надо нарушать закон, а надо исполнять требования, которые к вам предъявляются.
4: Хорошо. Вот. А если она даже вот исполняет, но ее постоянно приходится пинать, вот постоянно говорить о том, что нужно сделать это, вы даете ей срок до 3 суток. Она вроде бы исполняет, но случается, но опять потом, вот пока ее не пнешь, ничего не делает. Но... в этом случае можно как-то? Или только голосовать и менять?
5: Только голосовать и менять. То есть, механизм, скажем так, административного понуждения, да, он таков. Есть жалоба, соответственно, есть реагирование госоргана. Но основным, скажем так, лицом, которое взаимодействует и управляет управляющей компанией, то есть, определяет, кто будет управлять имуществом, все-таки являются граждане. И вот если раз, два, три не реагируют, процесс смены управляющей компании, ну, он достаточно четко отлажен в городе. Mm-hmm. И, как вот я говорил в начале, процесс подделки протоколов, то есть подделки воли граждан, он, в принципе, пресечен. То есть те протоколы, которые заходят, они реальные. Угу. И граждане используют этот механизм, меняют как управляющую компанию, меняют способ управления. То есть, угу. было ТСЖ, посмотрели, оно не работает, соответственно, люди уходят в управляющую компанию. Где-то люди принимают решение, наоборот, что да? наоборот угу. уйти. Кто-то выбирает непосредственный способ управления. То есть, это еще одна форма. Когда люди отказываются от услуг управляющей компании, управляют своим домом сами. Да, там есть ограничения по количеству квартир, но, тем не менее, такой, скажем так, способ управления есть, он реализуется. Вот. Единственным условием и требованием, в том числе и со стороны инспекции, является заключение договоров на содержание общедомового имущества. То есть, мы прекрасно понимаем, что сети должны обслуживаться. Вот. А так этот способ тоже реализуется на территории Воронежа и Воронежской области. Это достаточно популярный способ управления собственностью.
4: Угу. Руководители УК, они теперь проходят аттестацию. И как она, в принципе, проходит, интересно, и все ли справляются? И плюс, вот есть какие-то новшества, если я не ошибаюсь. Вот расскажите тоже о них.
5: Ну, на самом деле...
4: Что касается ряда требований.
5: Да. На самом деле, институт аттестации, то есть сдачи экзаменов руководителями управляющих компаний, он достаточно не нов. Uh-huh. Вот. То есть, это одно из требований, лицензионных требований к любой управляющей компании для получения лицензии на осуществление данного вида деятельности является наличие аттестата у директора. Вот. Да, в определенный момент как бы был бум желающих прийти сдать экзамен. Uh-huh. Вот. В этом году мы явно видим, что такой поток схлынул. То есть, у нас 36 человек изъявили желание получить, скажем так, аттестат. Как можно сказать, аттестат зрелости управленцев uh-huh. МКД. Вот. И 8 человек не смогли сдать этот экзамен. То есть, это достаточно сложная процедура. Она включает в себя как технические вопросы, законодательные моменты. Угу. Вот и 8 претендентов не смогли сдать этот экзамен. Остальные, сдавшие успешно, они получили аттестаты. И я думаю, что, наверное, в ближайшее время где-то мы их увидим уже в качестве директоров управляющих компаний. Угу. Вот, что они выйдут на этот рынок. Это вот такие, скажем так, текущие моменты. Вот, изменения, да, они есть. В основном, конечно, они вступят у нас, основная их масса, в сентябре месяце. Uh-huh. Вот, связано это в том числе и с упрощением процедуры. То есть, сейчас решение о выдаче принимается аттестационной комиссией. Теперь это все передается, скажем так, полностью под контроль инспекции. Uh-huh. Вот. Но основное, конечно, это изменения, которые вступят у нас в силу в 2028 году, вот, когда за место вот этого аттестационного экзамена решение о пригодности будет принимать независимая экспертная группа. Uh-huh. Вот, то есть, директора будут получать квалификационные аттестаты от независимых экспертов.
4: Ну, то есть, мы сейчас говорим, я правильно понимаю, о неком кадровом резерве, да? Или это люди, которые уже руководят какими-то процессами, они приходят просто получить свою там аттестацию, да? Или...
5: Нет, есть директора, которые руководят, и они обязаны раз в 5 лет проходить, подтверждать вот, свою квалификацию, да. То есть, сдавать этот экзамен. И в том числе это люди, которые, скажем так, решили встать на путь управления многоквартирными домами и приходят впервые сдавать вот этот квалификационный экзамен. А с 28-го года уже не госорган будет выдавать, а именно вот независимая квалификационная комиссия.
4: В целом, можно ли сказать, что, ну, так, чтобы подвести итог и надеюсь, о хорошем поговорить. В целом, можно сказать, что вот жители региона, те, кто сталкивается с управляющими компаниями, они в принципе довольны, да? Ну, или не испытывают каких-то трудностей общения с ними, или все-таки отдельные какие-то нюансы есть?
5: Ну, вы знаете, говорить вот под одну гребенку, что все компании плохие, наверное, будет неправильно. Так же, как сказать, что все компании хорошие, наверное, тоже неверно. Но вместе с тем мы видим, что граждане принимают решения, переходят от компаний, ненадлежащим образом содержащих их имущество, в те, которые устраивают их. Угу. То есть мы видим ряд домов, где граждане, то есть, меняют компанию раз в год. То есть они дают попробовать компании поработать, их не устраивает, они заводят новую компанию. Угу. То есть на самом деле это рынок, наверное, правильнее сказать, рынок социальной услуги управления, он достаточно стабильный, вот, и регулируется все-таки самими собственниками. Угу. То есть мы видим, что качество именно управленцев этого рынка, оно повышается. Вот. И вот то количество жалоб, которые мы имеем, ну, это те компании, которые, вот, я считаю, это пережитки, которые рано или поздно отойдут. Mm-hmm. То есть мы видим, что есть достаточно крупные компании, которые, скажем так, имеют много домов. К тому же сейчас изменения выходят именно по структуре лицензиатов, которые будут управлять. Теперь одним из обязательных требований будет наличие в штате специалистов в этой компании. То есть, если сейчас ряд компаний, скажем так, это директор с ручкой и стулом, ага, то теперь обязательным требованием для получения лицензии на управление будет наличие персонал именно в штате управляющей компании.
4: Ну, условно, от уборщицы до слесаря, или даже...
5: Ну, знаете как, наверное, не от уборщицы до слесаря, это инженерный персонал, то есть человек, отвечающий за уборку конкретно за техническую часть домов. Вот. Без этих людей уже лицензию получить будет невозможно. Обязательным условием будет наличие нежилого помещения у управляющей компании, либо в собственности, либо на основании гражданско-правовых договоров, где будут храниться эти протоколы. То есть протокол уже будет храниться не абы где и в инспекции, а уже на конкретном, скажем так, адресе, принадлежащем этой управляющей компании. Было еще одно из, скажем так, законодательных инициатив — наличие собственной коммунальной техники. Но, наверное, это все-таки еще рано говорить об этом. Да, управляющие компании за истекшие 3 года, ну, порядка 80% увеличили, скажем так, парк коммунальной техники. Но, опять же, здесь мы видим и свои собственные тракторы появляются у управляющих компаний. В основном, конечно, это средства малой механизации.
4: Вот. Ну, в общем, если подводить итог, то эта система совершенствуется, не стоит на месте, не топчется, а постоянно, потихонечку, как бы, вот, приводит себя все в больший и больший порядок, появляются лидеры, которым граждане вверяют свое имущество, да, в управление, и, соответственно, как бы есть кому стремиться, и, пожалуйста, работайте честно, хорошо, и
5: да,
4: все
5: да,
4: будет...
5: Абсолютно правы. Появляются лидеры как среди управляющих, но появляются лидеры среди населения, среди граждан. То есть вот этот институт советов домов, старших по домам, он приносит свои, скажем так, положительные плоды. И мы уже видим, скажем так, достаточно большое сплоченное сообщество старших по домам, которые взаимодействуют с управляющими компаниями, зачастую взаимодействуют на первых этапах через нас, выстраивают отношения с управляющими компаниями. То есть, это система, которая развивается
4: с двух сторон.
5: С двух сторон. И граждане очень активно сейчас вот начинают вовлекаться в
4: ну,
5: это.
4: Да. Ну, потому что, собственно, это же ваше имущество, значит, нужно следить и распоряжаться, значит, отдавать эти распоряжения тем управляющим компаниям, которым вы выбираете. Улица, как говорится, с двусторонним движением.
5: Абсолютно верно.
4: Так что, дорогие друзья, здесь нужно тоже принимать участие, и тогда, возможно, что-то будет меняться не только в вашем доме, но и в вашей жизни. Это, по-моему, работает для всех процессов. Руководитель Государственной жилищной инспекции Воронежской области Дмитрий Сломах сегодня был с нами в студии. Прямо сейчас реклама новости середины часа и песни. Дмитрию Вячеславовичу скажем спасибо и удачи. До встречи в эфире. Спасибо, что были с нами. Завтра в 18.04 мы появимся в прямом эфире. Дождитесь.
0: Наше радио.

0: с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных

0: квартиру сниму на суточный арендный
1: счет. 6+. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Осень» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
5: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наши новости.
8: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На совещании губернатора Александра Гусева обсудили фитосанитарную обстановку в регионе. По данным Россельхознадзора, в области зафиксировано 15 карантинных объектов, в том числе сорные растения, болезни сельхозкультур и вредители. В прошлом году впервые выявили 3 вируса томатов и суховершинности ясеня. Благодаря профилактике и цифровому контролю эффективность мер растет. Если год назад карантинные объекты находились почти в 70% обследованных зон, то сейчас этот показатель снизился до 41%. Особую угрозу представляет амброзия. Только в июле ее пыльца вызвала аллергию почти у 30 тысяч жителей. Основные очаги – распространение, населенные пункты и обочины автодорог. Губернатор Александр Гусев призвал выстроить системную работу по ликвидации очагов и оценить эффективность принимаемых мер. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили реализацию молодежной политики в Воронежской области. Так, в рамках программы «Регион для молодых» в 2025 году обучили 100 специалистов сферы молодежной политики. Столько же планируют подготовить в 2026-м. Регион занял 2-е место в стране по участию в проекте «Росмолодежи. Проводники смыслов. Новый маршрут». Он направлен на вовлечение школьников и студентов в систему молодежной политики. Более 111 тысяч детей и подростков участвуют в движении первых. Более 5 тысяч молодых специалистов-участников студотрядов работают в 26 субъектов России, а также в Турции и Египте. Свыше 2500 участников получили рабочие профессии, развивается инфраструктура добровольчества. Кроме того, значимыми событиями молодежной политики остаются форум «Молгород», фестиваль «Уличная классика», игра «Озорницы 2.0» и грантовые конкурсы молодежных инициатив. Так, в рамках форума «Молгород» поддержку получили 12 проектов на сумму около 2 миллионов рублей. Кроме того, в

0: В 2026-м воронежские проекты привлекли почти 28 миллионов рублей грантовых средств Росмолодежи. Подводя итоги обсуждения, губернатор Александр Гусев подчеркнул важность системной работы с молодежью и предложил в 2027-м увеличить продолжительность смен форума «Молгород» до недели. В Рамонском районе активно укрепляет патриотическое воспитание и сохраняет историческую память. На совещании у губернатора Александра Гусева глава муниципалитета Николай Буренин рассказал о ключевых проектах. К 80-летию Победы у братской могилы установили танк Т-34. Ранее мемориал дополнила пушка Д-44. Продолжается работа с Минобороны по пополнению коллекции военной техники. А в Рамоне открыли скульптурную композицию учителям и ученикам школы, ушедшим на фронт в 41-м году, и создали аллею выпускников с именами участников войны. Готовится к реализации историко-культурный центр имени оружейника Сергея Мосина, а также в районе увековечивают память о Петровской эпохе. Особое внимание уделяется памяти участников СВО. Важной частью патриотической работы становится общественная акция. Губернатор Александр Гусев высоко оценил работу муниципалитета. Воронежская область вошла в пятерку регионов-лидеров России по темпам реализации программы капремонта многоквартирных домов, сообщила пресс-служба регионального правительства. По данным Фонда развития территории, за первое полугодие 2026-го в регионе капитально отремонтировали 235 домов. До конца года планируется выполнить 1770 видов работ в 661 многоквартирном доме, благодаря чему жилищные условия улучшат 55 тысяч жителей. Отмечено, что в Фонде развития территории совместно с Минстроем России прорабатываются меры по совершенствованию системы капремонта. Это были новости региона.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
1: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
2: Без возрастных ограничений. 2026 год.
3: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
0: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
5: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
9: «Наше радио».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Многоцелевая атомная подводная лодка 4-го поколения проекта «Ясенем-Ульяновск» торжественно выведена из Эллинга на предприятие «Севмаш-Северодвинске», сообщило Министерство обороны. Церемония прошла под руководством главнокомандующего военно-морским флотом Александра Моисеева. Ульяновску предстоит еще достройка на плаву и проведение комплекса испытаний. В дальнейшем подводный ракетоносец заступит на дежурство в составе Северного флота. Подлодка была заложена на «Севмаше» в 2017 году. Это шестая субмарина в линейке проекта «Ясенем». Она может быть вооружена крылатыми ракетами «Оникс» и «Циркон», а также «Калибр». Соединенные Штаты уничтожат гору Пикакс, под которой предположительно находится иранский ядерный объект, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по спорным вопросам. Об этом предупредил Дональд Трамп в эфире Fox News. Президент также в очередной раз пообещал военные удары по гражданской инфраструктуре Ирана, в частности по мостам, в случае срыва сделки. Трамп за последние месяцы неоднократно угрожал уничтожить мосты и электростанции в Иране. По данным газеты New York Post, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на встрече с Трампом сегодня может передать разведданные о наращивании Ираном ядерных объектов в горе Пикакс. Еще 4 жертвы преступлений появились в деле двух мужчин, которые в Москве похищали девушек и вымогали у них деньги, сообщили столичным главке Следственного комитета. Эти двое ранее были осуждены. По данным следствия, мужчины под угрозами сажали женщин в автомобиль и требовали у них деньги. По делу уже доказано 9 таких эпизодов похищения более 750 тысяч рублей. Однако по фотографиям в публикациях фигурантов опознали еще 4 девушки. По новым эпизодам у потерпевших похищено более 400 тысяч рублей. В ближайшее время осужденных этапируют для проведения следственных действий и предъявления обвинения. Российской экономике к 2032 году потребуется 860 тысяч поваров, предупредили Министерство труда и соцзащиты. При этом 145 тысяч потребность в новых специалистах. Государство надеется привлечь на рабочие места и взамен тех работников, которые уходят на пенсию. Профессия повара востребована в ресторанном бизнесе, гостиничном деле, социальном питании и туризме. По оценке ряда экспертов, в России также может возникнуть острый дефицит кадров в таких сегментах экономики, как строительство, транспорт и логистика. Объявлен длинный список Букеровской премии по литературе за этот год. Он включает 13 произведений. В списке есть два писателя, которые уже выигрывали премию. Шотландско-американский автор Дуглас Стюарт и ямайский романист Марлон Джеймс. Произведения отобраны жюри во главе с исследователем античности Мэри Бирд. Вместе с ней победителя будут выбирать поэт Реймонд Энтробус, фронтмен рок-группы Pulp Джарвис Кокер, литературный критик Ребекка Лью и писательница Патрисия Локвуд. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята. Здравствуй, Феня.
2: Всем привет.
1: Вторник, вечер, значит, у нас снова «Графена Колесник». Ну, рассказывай, что нового в жизни.
2: Да, даже не знаю. Сходила на концерт в выходных. Ну, мне кажется, так. Ты там тоже был.
1: Так.
2: Вот, все хорошо.
1: У меня были другие мероприятия, я тебе сейчас расскажу. К сожалению, не попал на концерт, но у меня какая-то, знаешь, вот злой рок надо мной давлеет. Как только я собираюсь на концерт этого музыканта, что-то случается. Вот этой группы. Вот что-то случается такое, что невозможно отменить. У тебя такого нет, не замечала? Вот.
2: С чем-то постоянно повторяющимся нет.
1: Да. А вот у меня нет. Как-то вот случается. Вот что-то случается. И вот то вот на 8 марта я не мог, когда предыдущий концерт был, я не мог, потому что я уезжал.
2: Ага.
1: Сейчас я не мог сходить, потому что приехала мама. Ну, то есть, вот и я чувствую, что следующий концерт будет где-то в октябре, в ноябре. Я тоже что-то экстренно случится.
2: Смотри, будет 2 сентября, и потом еще будет в ноябре.
1: 2 сентября я на теплоход не пойду, меня укачивает.
2: Жаль.
1: Ладно, ребят, мы буквально через пару минут вернемся и приступим к нашим вечерним вот этим межпоколенческим беседам. Если вы хотите присоединиться, как всегда, напоминаю, это можно сделать через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Всегда рады вашим сообщениям.
0: Реклама на 107 FM.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
6: Ограничение 18+.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Феня, дерзай.
1: Ну, про что мы сегодня, Феня?
2: Да, я хочу начать сразу с вопроса. Расскажи, ты коллекционируешь что-то сейчас? Текущий период...
1: Денежные знаки можно?
2: Нет, это неинтересно.
1: Денежные знаки других государств.
2: Ну ты прям привозишь, вешаешь. Разные. Ни одного государства.
1: Нет, с портретом определенного президента.
2: Нет, это не считается.
1: Хорошо, ладно. Нет, ничего не коллекционирует. Прям так, чтобы коллекционировать, собирать коллекцию, наверное, нет.
2: А в детстве коллекционировал?
1: Ох, ты сейчас вот на благодатную ниву бросила зерно.
2: Открыла шкатулку.
1: Конечно,
2: памяти.
1: Ну, потому что, мне кажется, нет такого человека, который бы в детстве не коллекционировал хотя бы монеты, не был нумизматом или филателистом. То есть вот мальчики все проходили через эту стадию. Сначала ты нумизмат, потом филателист, или наоборот, сначала ты филателист, потом ты нумизмат. И дальше уже там потом коллекционирование, оно развивалось. Девочки коллекционировали календарики, открытки. Ну, потому что календарик... Нужно объяснить, что такое календарик, да? Значит, вот примерно эта штука размером с треть смартфона. На одной стороне у него нарисован что-то, ну, там что-то изображено, на другой стороне календарь, обычный на год. Там вот январь, февраль, ну, то есть по месяцам. И в зависимости от рисунка они были тематические, эти календарики. И эти календарики продавались, не стоили там, ну, 3 или 5 копеек в любом киоске, но... Уникальность была в том, что в одном киоске продавались только там 5 каких-то видов календариков, а в другом киоске продавались еще 5 видов, а в третьем городе продавались совершенно другие календарики. А были календарики переливающиеся.
2: Это как?
1: Это когда его под разными углами смотришь, и там разные картинки. То есть хоккеист замахивается, и хоккеист бьет по шайбе.
2: Ага.
1: Это вот такая оптическая иллюзия. И эти календарики стоили, во-первых, дороже, во-вторых, ценились при обмене, условно говоря, 5 обычных календариков, это один переливающийся календарик. Вот.
2: Ага.
1: И все, вот все мальчишки, все девчонки перепроходили через эти стадии. Потом... Когда, ну, мы все понимали, что из нас так себе нумизматы и так себе филателисты, хотя у каждого был альбом, была какая-то марка, которая была прям предметом гордости, либо набором марок. А у меня были рыбки марки Республики Бурунди. Ты знаешь, где Республика Бурунди?
2: Нет.
1: Я вот тогда не знал. И сейчас, ну, я представляю, что это где-то в Африке. Республика Бурунди. Очень красивые рыбки были, гашеные марки, все. И это была прям вот уникальная-уникальная вещь. Среди монет у меня был, по-моему, то ли 5, то ли 10 злотых, прям серебряная монета польская. Потом я на что-то выменял. Причем, знаешь, такое мальчуковое. То ли на нож перочинный, то ли кусок серебра. Такое где-то, ну, унц, 30 грамм где-то. Ну, на что-то очень важное. Вот, и все, собственно, через это проходили, и потом у меня еще была коллекция целых сигаретных пачек.
2: То есть... Это уже какая-то взрослая коллекционирование
1: нет,
2: пошло.
1: Нет, это я был еще в пубертатном, наверное, периоде, в переходном возрасте, когда я еще не подвергся вот этой, не испытал на себе пагубного воздействия табака.
2: А, это искусство было просто.
1: Я коллекционировал, да, просто коллекционировал целые пачки. У меня там были тогда, поскольку в ларьках и в магазинах сигареты были представлены широко, в основном это была продукция советских табачных фабрик, либо болгарская. А что-то вот такое импортное, как, допустим, сигареты Мальборо, это было что-то за гранью. И у меня была пачка Мальборо. И это прям вот все приходили и говорили: «Вау, а давай откроем». Вот. Ну, а потом я пристрастился к табакокурению, и коллекция как-то очень быстро превратилась в коллекцию пустых пачек сначала. Ну, а потом, собственно, пустые пачки за ненадобностью. Кстати, были люди, которые коллекционировали пустые пачки.
2: Ну, вот мне казалось, что вообще обычно пустые пачки сигарет коллекционируют.
1: Пустые банки из-под напитков. Ну, то есть, вот представляешь, банки из-под колы, из-под фанты.
2: Да, у меня стоят дома.
1: Из-под всяких пенных напитков. мультиков, вот это все было заставлено прям.
2: Угу. Я могу рассказать про себя. В детстве я коллекционировала брелки, но мне, знаешь, мне хотелось какой-то уникальности.
1: Так.
2: То есть изначально не было какой-то идеи, что я там, не знаю, что мы привозили откуда-то брелки. Мне казалось, что магниты — это скучно. Не знаю, как-то ни марки, ни монеты особо в нашем окружении никто не коллекционировал. Какие-то вот были наклейки, да, но хотелось быть вот не такой, как все, и поэтому я коллекционировала брелки, причем и как бы там из путешествий куда я ездила, и все мне привозили, потому что все знали, что я коллекционирую, и у меня висела большая такая доска с кучей гвоздиков, где много-много брелков.
1: А вот если говорить еще про... А вот ты магнитики вот затронула тему.
2: Да.
1: Одно время, я вот помню, когда вот начали люди ездить, да, условно, сначала там, ну, какие-то Турция и Египет, да, люди начали. И вот у всех в каждом доме можно было зайти, и в каждом доме обязательно висели эти магнитики. Вот я был в Шарм-эль-Шейхе, mm-hmm. вот я был в Хургаде, вот я был в Дахабе, а это вот нас занесло в Анталию. И если ты приходишь и в доме на холодильнике не висит магнитиков, как-то даже вопрос, говорит, а вы что, никуда не ездите? Вы что, нигде не бываете? Вот. Но это, кстати, очень быстро все закончилось. Мне кажется, не прижилась у нас традиция магнитики.
2: Ну, мне кажется, что у людей все еще висят магнитики, потому что, знаешь, там вот у моей бабушки в Пушкино на холодильнике висели магниты, которые привозил, получается, вот ее сын. Mm-hmm. И как-то это просто еще очень просто. Но, знаешь, сейчас ушло, я знаю, в какую-то там метаиронию. То есть мы ездили вот с моей подружкой сверстницей на Сахалин, и она сказала, что у них с мамой есть традиция, что они привозят какие-то, знаешь, такие... Угу. Нарочито некрасивые, вот, чтобы какой-то дизайн из начала 2000-х, чтобы все ярко, чтобы все не в попад, вот какие-то такие необычные магниты, потому что неинтересно привозить вот эти магниты, которые штампуются на китайской фабрике со всеми городами России.
1: Ну да, вот ты сейчас правильно сказала, что сейчас, в принципе, раньше-то уникальность была магнита в том, что они, ну, тебе казалось, что они где-то, ну, имеют какой-то местный колорит, да?
2: Угу.
1: А потом, когда ты, ну, все начало производиться в Китае, я помню, в Париже, помню, гуляли, думаю, надо в магнитик, наверное, привезти, переворачивая, там, типа, Made in China, думаю, угу. Ну, а смысл? Ну, Эйфелева башня, ну,
2: да.
1: Какое отношение имеет к Парижу? Ну, примерно такое же, как и я. Вот нам вспоминают еще люди, что пачки сигаретные клеили на ватманы, на огромные листы, а у человека яркой звездой посередине горел футляр от кубинской сигары. То есть люди их не просто... их, во-первых, расставляли. То есть ты заходишь кому-то в гости, да, а там коллекция. Она всегда на видном...
2: музей.
1: На видном месте, да. И ты рассматриваешь. То есть, ага, вот эти вот знаю, вот эти вот знаю, вот эти вот знаю. А вот это вот что-то любопытное. Это вот в первый раз вижу. И это уже как-то вызывает какой-то интерес. Потом был у меня у кого-то у знакомых в начале... Нет, это еще были, наверное, советские времена. У них была коллекция маленьких бутылочек, вот этих вот, которые в мини-барах, ага, обычно в ресторанах. И это было прямо что-то запредельное, потому что, во-первых, это, ну, я такие названия и не видел, и не слышал, хотя там были как бы и алкогольные напитки, ну, условно говоря, водка русская, столичная водка, да, маленькая. Но сами по себе вот форм-фактор, вот эти вот 50-граммовые мерзавчики и в таком количестве, и это было что-то удивительное. Я прям смотрел, и у меня прям челюсть отпадала. Неужели вот это все красивое такое существует? Давайте ненадолго прервемся и продолжим. Ребят, если про свои коллекции хотите поведать, вы можете писать через сайт наш.ру либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Сеня, дерзай.
1: Ну что, продолжим про коллекционирование.
2: Да, нам тут много пишут про вкладыши, и я понимаю, что вот из жвачек это же как раз они.
1: Это они, жвачек, это что? Они, Феня, потому что жевательная резинка испортила психику целому поколению вот этими вкладышами. Вкладыши были... Ну, началось все... Я вот увидел впервые, жвачки были двух видов. Дональд Дак. И турбо. Турбо были абрикосового такого вкуса, побольше. И там были внутри вкладыши с изображением автомобилей. А в Дональд Дак, Дональд, вкус его уже не помню, они стоили, помню, дороговато. И внутри были вкладыши с кусочками комиксов.
2: Там, а кусочки как? Ну, нужно было собрать?
1: Нет, там как бы, ну вот, один вкладыш, да, один как бы, один комикс, там обычно 3 или 4 сценки. Вот, причем они еще были с польским языком, то есть персонажи говорили вот это вот «гжебеш побебеш», «чо пан», вот непонятно вообще, что они говорили, но было смешно.
2: Ага.
1: Вот, и потом еще появились жвачки «Love Is». Ну, они и сейчас продаются,
2: да.
1: Но, говорят, вкус уже не тот. Я не пробовал, не могу.
2: Я тогда не пробовала, поэтому тоже не могу сравнить.
1: Вот, но вкладыши были, ну, такие мимимишные, там, типа, любовь, и это трогать его за ногу, когда он там спит, ну, что-нибудь такое. Ну, какие-то, да. Не знаю, сейчас они, мне кажется, какие-то, ну, примерно те же самые стали, остались вкладыши. Вкус, может быть, поменялся. Но эти вкладыши были прям предметом торга, мены, и предметом коллекционирования.
2: Но это же, как это, условно, эти вкладыши, это просто развлечение, то есть тебе они глобально ни для чего большего, чем
1: как?
2: Показать
1: как?
2: Своим друзьям.
1: Нет, подожди. Во-первых, там был стойкий ароматизатор, что вкладыш, который пролежал 5 лет где-то там в коробке, он пах по-прежнему той самой жвачкой. То есть его можно было понюхать.
2: Угу.
1: Во-вторых, это был предмет обмена. На вкладыш можно было что-то обменять, можно было что-то купить. Ну, то есть как...
2: Это была местная детская валюта.
1: Совершенно верно. То есть можно было, если тебе там что-то нужно было, там, не знаю, тебе нужен был календарик, условно говорим, да? Хотелось его. Неважно, по какой причине. И ты предлагала, я вот тебе за календарик дам 2 вкладыша. Девочки либо соглашалась, либо говорила, нет, за два вкладыша нет, а вот за 3, пожалуй, обменяю. И это был вот такой продукт естественного обмена.
2: Угу. А я еще поняла, что, если рассказать про наше поколение, я пыталась вспомнить, у кого, знаешь, были какие-то коллекции вообще, чтобы что-то такое, потому что я помню наклейки, но я застала уже как-то, знаешь, когда тренд на наклейки уходил, то есть там сестра, к примеру, разница 8 лет, мне кажется, у них больше это было как бы тоже валютой, но мы все равно обменивались наклейками, там, не знаю, Винкс на смешарики, но я вспомнила и сама посмеялась, потому что это максимально отражающее наше поколение. Моя одноклассница, это была начальная школа, она коллекционировала чехлы от айфона. И потом я помню, как она приносила в какой-то день большой пакет, где было много разных, и мы смотрели, до меня до сих пор под впечатлением, мой самый любимый, может, надо купить однажды себе его, это который магнитился, потому что тогда вообще только появлялась эта вот, знаешь, вся индустрия чехлов, это потом уже пошли попыты, все что угодно, и мы-то смотрели, да, и когда ей покупали новый телефон, она... отдавала вместе со старым все эти чехлы.
1: А игрушки, я так понимаю, вы уже не коллекционировали? Ну, какие-то вот раритетные какие-то там, не знаю.
2: Да, мне кажется, куклы. У нас не было уже раритетных игрушек.
1: Не, подожди, а из киндер-сюрпризов фигурки? Бегемотиков и пингвинов.
2: Ну вот это было раньше, то есть я помню, что там я росла с рассказами про то, что вот была коллекция бегемотиков, они были такие уникальные, но сейчас уже не те, а потом они выпустили эту коллекцию. Ну, кстати, можно сказать, что сейчас вот все эти там лимитированные коллекции киндеров по, не знаю, Гарри Поттеру, очень странным делам и по всем... В общем, такие, это интересно коллекционировать, или как вот там, все коллаборации со смешариками, в общем, все в эту сторону.
1: Давайте прервемся ненадолго и продолжим наши воспоминания про коллекции. Можете, кстати, про свои коллекции нам написать через сайт наш.ру, либо через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
5: Да.
6: Да, ну что, вздохни, ну ты. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
4: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
7: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
8: 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Сеня, дерзай.
1: Ну и вот мы сегодня с Феней говорим про коллекционирование. Он еще пишет про сотки. Сотки — это мимо тебя прошло?
2: Да, вообще мимо. Я даже не понимаю, в чем концепция.
1: Сотки, я так понимаю, это что-то круглое, что собирали, ну, такое, с изображением там всяких этих покемонов и прочих каких-то нехристей. Их собирали в какую-то, ну, в такую, в стопку, и нужно было что-то разбить, как-то перевернуть. В общем, какие-то фишки, я так понимаю.
2: А почему сотки, ты знаешь?
1: Нет, это было вот уже после того, как я ушел из мира...
2: Из большого спорта?
1: Да, из мира коллекционирования. Я перешел на дензнаки.
2: Ну, я, кстати, поняла, что тогда, возможно, были... У нас были бабуганы. Это такие, как животные-трансформеры, которые бабуганы разворачивались, если
1: я
2: ты
1: помню,
2: их выкидываешь.
1: Я
2: да.
1: Помню,
2: вот
1: я
2: это
1: помню.
2: Как раз моя начальная школа. А, и, наверное, можно считать пони. У нас были всевозможные...
1: My Little Pony?
2: My Little Pony, и была еще просто какая-то коллекция пони, которую ты собирал в закрытых пакетах. Вот. А, и, кстати, наклейки, вот это, наверное, нашего поколения развлечения, когда у тебя есть какой-то журнал, у многих магазинов, вот был магазин Билла, наверное, его сейчас вообще не осталось, либо там просто какая-то, не знаю, вот футболисты, не знаю, вот хоккейная лига КХЛ на этот сезон, значит, делает журнал. И ты, соответственно, покупаешь журнал, и дальше покупаешь наклейки, у тебя там какой-то набор, и ты пытаешься заклеить все... наклейки, и я страшно завидовала, потому что как раз в магазине Билла была большая книжка с наклейками, а в районе вообще моего метро, моего дома не было ни одного магазина, а все мои одноклассники жили рядом с школой и собирали. И я мечтала об этом, об этой книжке. Если вдруг у кого-то есть, я все еще, наверное, о ней мечтаю.
1: Если кто-то, отдайте девочке наклейки. У нас, знаешь, вот я помню, что-то с наклейками было... Какой-то год, не помню, в преддверии чемпионата мира по футболу, вдруг в киосках «Союзпечать» появился журнал с названием «Берни». По-моему, это был приуроченный, то ли в Берлине был этот чемпионат мира по футболу. И там был, ну, как бы, там были какие-то комиксы, что-то про футбол, я к футболу всегда был, и были наклейки каких-то футболистов. И вот эти журналы, их расхватали школьники просто потому, что там какие-то незнакомые люди, ну, типа Мишель Платини и прочие какие-то люди, их расхватали тут же, и это было прямо в Смоленске, это было прямо, это какая-то ценность была, сравнимая, я не знаю, с чем. Может быть, кто-то помнит вот эту вот историю? Журнал точно назывался «Берни». К чему все это было, это вот... Помню, что про футбол, а дальше вообще ничего не помню. У нас как-то вот все были больше марки, причем марки были, ну, как бы, как филателисты оценивают стоимость марки? Ну, то есть тираж, гашеная, негашеная, ну, то есть...
2: А какая дороже, гашеная или
1: гашеная? Гашеная, да, потому что вот штемпсель, которым гасится марка, он тоже как бы уникальный. И гашеная марка, по-моему, я так себе филателист, поэтому... Филателисты, скажите, какая марка дороже ценилась? По-моему, гашеная. Вот, и... А у нас как ценность определялась марки? Красивая. Вот, и причем марки собирали, ну как вот филателисты собирают марки, да, я там собираю, допустим, а мы собирали просто красивые марки. То есть были 2-3 альбома красивых марок. Нет, были, конечно, профессиональные собиратели марок, у которых было вот этот альбом посвящен спорту. И там все марки про спорт. Вот этот вот альбом посвящен космосу. Очень много было космических всяких марок. И здесь все про космос. А еще была такая вещь, как «Монгол Шуудан».
2: Что это?
1: Это не группа. Это монгольская почта. Вот на этих марках было написано «Монгол Шуудан». И Монголия, ну, она, в принципе, ничего не производила-то особого, кроме каких-то изделий из верблюжьей шерсти, наверное. Но марки там были всегда потрясающие. То есть монгольские марки, всегда «Монгол Шуудан» берешь, это всегда какая-то красота. Ты смотришь и понимаешь, что вах. Там как, а там у них еще такие серии были очень красивые. Животные, пейзажи. Еще была такая штука, как марочный блок. Это когда, ну, такая, размером она разная была, ну, так где-то с пол смартфона. Штука, картинка, да, а в середине непосредственно вот по перфорации

0: локации пробита почтовая марка. Ее нужно было вот оттуда как бы вырвать из этого блока и, если нужно, наклеить. Но вот именно ценности набора продавались, там, допустим, 5 марок и 1 блок. И это стоило как бы, ну, каких-то денег. Я помню, даже был магазин... Магазин был даже филателии в Смоленске, была такая вот штука, куда вот входили мальчишки и смотрели, какие завезли марки. Вот там пишут, что негашенная марка дороже.
1: Я подумала, что знаешь тоже, что она как бы у тебя нетронутая, чистая, красивая марка. Но на самом деле в плане марок грустно, что, ну, знаешь, что это же было не просто как бы элемент коллекционирования, а еще и часть твоей бытовой жизни. То есть все там писали письма, и как бы это
0: но
1: хобби.
0: Нет. Ну, потому что монгольская марка, на которой был... На марке указан ее номинал. То есть номинал тогда был почтовой марки, по-моему, 5 копеек одной. Ну, вот минимальный в Советском Союзе. А у тебя марка, на которой номинал 25 тугриков. Сколько это к рублю? Никто не понимает, что все, ну, или там 4 франка. Что это по отношению к рублю? То есть эту марку нельзя было отправить, как использовать по прямому назначению, чтобы отправить открытку или письмо.
1: Ну, я, знаешь, в таком глобальном смысле, что это хобби, которое появилось из бытовой жизни.
0: Да, да. И открытки собирали, филокартисты такие были, это те же самые почтовые открытки были. То есть представляешь, что это такое?
1: Почтовые открытки?
0: Да.
1: Ну, да, это открытка, где есть место
0: под... Это смс-ка 20 века.
1: У меня, кстати, есть в эту сторону коллекции открытка, которая отправлена в день Олимпиады в Сочи, из Сочи, вот из самого ближайшего к Олимпийскому парку, и тогда моя мама специально стояла, и там была огромная очередь. Мне кажется, это уже не представляет никакой ценности, только такая, как воспоминание.
0: Ну, как сказать, никакой. Вот знаешь, вот сейчас, наверное, да. А если, допустим, посмотреть через призму там, десятилетий или столетий, то, возможно, через 100 лет эта марка будет стоить... Есть же история такая, ну, это у Стругацких, по-моему, я прочитал, посольский полтинник или посольский двугривенный. В общем, была такая история. Когда в начале там, 20 века существовала диппочта дипломатическая, из Москвы в Германию отправляли почту, ну, там всякие бандерольки, посылки, и были специальные почтовые марки посольские, на которых там был изображен самолет, и была указана там стоимость, по-моему, 50 копеек, я не помню, или 20 копеек. В общем, это была почтовая марка. Но поскольку вся входящая посольская корреспонденция уничтожалась, ну, просто по соображениям секретности, таких марок в природе не осталось. И якобы эта марка, вот почтовый полтинник, я не помню, как называется, посольский полтинник или посольский двугривенный, я не помню, якобы эта марка вот имеет стоимость какую-то колоссальную. Ну, типа их в природе осталось полторы или две. Если осталось.
1: Тоже такое, знаешь, я не чувствую в этом... какой-то ценности. Ну, то есть, знаешь, я не понимаю, ну, вот, и... все же что угодно можно напечатать. Ну, то есть, какие-то еще, понятно, там, я понимаю вообще, там, это как редкие монеты, вообще что угодно можно сделать. Ну, как-то все равно я не чувствую там ценность, но я и не чувствую ценность, там, в украшениях дорогих. Я вообще не понимаю.
0: Кстати, про украшения. Давайте прервемся и продолжим.
2: Наше радио.

0: Феня, дерзай.
1: Мы тут незаслуженно забыли коллекционирование значков.
2: У меня вот есть значок нашего радио. На этом коллекция заканчивается.
1: Это уже не значок, это уже пин. Ну, то есть, а значок, он был на булавочке. Ну, то есть, это совершенно другая история.
2: Извините, пожалуйста.
1: Не-не-не, я как бы просто вот то, что было значками, я помню.
2: А в какой момент жизни это коллекционировали? Когда ты был маленький?
1: Да, да. Причем значки всевозможные были. Там города, герои, олимпийские, символика. То есть, опять же, это было как с календариками и с марками. Символик было тысяча, сотни тысяч. Космос, иностранные значки. Значки, типа, ну, за достижение, типа, почетной растений. Вот там почетная свинарка и вот это вот прочее, прочее, прочее. Огромное количество было знаков. И все это коллекционировалось. Вообще, люди, есть же люди, которые коллекционируют золото и бриллианты.
2: Красиво живут.
1: Ну,
2: может, тоже.
1: Неплохо.
2: Ну,
1: есть люди, у которых, знаешь, у меня вот коллекция бриллиантов. Вот могут тебе так сказать.
2: Мне кажется, круче, не знаю, коллекционировать воспоминания из разных поездок.
1: Ну, воспоминания ты не можешь надеть на какой-то светский раут на себя и сказать, смотрите, а я вот была здесь и здесь, а брюлики можно каратами поблистать. Ладно, Фенечка, спасибо большое за сегодняшний вечер. Всем коллекционерам желаем спокойного отдохновения. На сегодня мы всех традиционно обнимаем, а некоторых даже целуем. Как обычно, желаем вам прекрасно завершить этот день и услышимся уже завтра, как обычно, во второй половине дня. После наших дневных коллег приду и буду нести разумное, доброе, вечное. Ну и Фене, может, да, тоже что-нибудь доброго, вечного пообещать. Ты когда придешь в следующий
2: через
1: раз?
2: Через неделю.
1: Через неделю.
2: Будет же.
1: Мы уже, конечно, уже Андрей Германович вернется из отпуска.
2: Втроем обсудим его отпуск.
1: А что его обсуждать? Это вот те самые воспоминания, которые близки только ему одному.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
8: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
6: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Болезнь легче предупредить, чем лечить. Каждый человек старше 20 лет должен знать свой уровень холестерина. При избытке холестерина в крови его излишки откладываются на стенках сосудов, что вызывает кислородное голодание сердца и головного мозга. Стенокардию, инфаркт, расстройство памяти, инсульт. Чтобы снизить уровень холестерина, правильно питайтесь. Увеличьте физическую активность, нормализуйте вес. Откажитесь от курения, принимайте лекарства, назначенные врачом. Не откладывайте здоровье на потом. Обратитесь, и врач поможет.
11: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
14: Город, где мы пацанами гоняли футбол, где на бульварах каштаны весной расцветают. Город, в котором мне камешек каждый знаком, нас на футбол как набу провожает. Жизнь не игра, не вернется она, и летит в небеса наша песня.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На совещании губернатора Александра Гусева обсудили фитосанитарную обстановку в регионе. По данным Россельхознадзора, в области зафиксировано 15 карантинных объектов, в том числе сорные растения, болезни сельхозкультур и вредители. В прошлом году впервые выявили три вируса томатов и суховершинность ясеня. Благодаря профилактике и цифровому контролю эффективность мер растет. Если год назад карантинные объекты находились почти в 70% обследованных зон, то сейчас этот показатель снизился до 41%. Особую угрозу представляет амброзия. Только в июле ее пыльца вызвала аллергию почти у 30 тысяч жителей. Основные очаги распространения – населенные пункты и обочины автодорог. Губернатор Александр Гусев призвал выстроить системную работу по ликвидации очагов и оценить эффективность принимаемых мер. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили реализацию молодежной политики в Воронежской области. Так, в рамках программы «Регион для молодых» в 2025-м обучили 100 специалистов сферы молодежной политики. Столько же планируют подготовить в 2026-м. Регион занял второе место в стране по участию в проекте «Росмолодежи. Проводники смыслов. Новый маршрут». Он направлен на вовлечение школьников и студентов в систему молодежной политики. Более 111 тысяч детей и подростков участвуют в движении «Первых». В Рамонском районе активно укрепляют патриотическое воспитание и сохраняют историческую память. На совещании у губернатора Александра Гусева глава муниципалитета Николай Буренин рассказал о ключевых проектах. К 80-летию Победы у братской могилы установили танк Т-34, ранее мемориал дополнила пушка Д-44. Продолжается работа с Минобороны по пополнению коллекции военной техники. Готовится к реализации историко-культурный центр имени оружейника Сергея Мосина. Также в районе увековечивают память о Петровской эпохе. Особое внимание уделяется памяти участников СВО. Важный частью патриотической работы становится и общественная акция. Губернатор Александр Гусев высоко оценил работу муниципалитета. Воронеж присоединился к акции памяти детей, погибших на Донбассе, приуроченной к 12-й годовщине обстрела Горловки, унесшего жизни более 20 человек. На площади Победы представители правительства, общественных организаций, ветераны СВО и волонтеры почтили память у мемориального знака «Дети Донбасса». Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул, для нас это имеет огромное значение и является мотиватором, чтобы защитить отчизну людей, страдающих за наши традиции, историю, веру и русский язык. Воронежская область попала в число регионов с повышенным риском возникновения ландшафтных пожаров в августе. Из-за жаркой, теплой и сухой погоды возможно превышение среднемноголетних показателей пожарной опасности на территории Рамонского, Семилукского, Нижнедевицкого, Репьевского районов и столицы Черноземья. Прогноз опубликовала Федеральная авиалесоохрана на основе данных гидрометцентра. Всего превышение пожарной опасности в лесах и на других природных территориях по сравнению со среднемноголетними данными в августе 2026 года ожидается в 44 регионах России из-за жаркой погоды и дефицита осадков. Это были новости региона.

запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
4: Ограничение 18+.
3: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче, 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: квартиру сниму на суточном.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Мумий-тролль. Имя
4: Илья Лагутенко.
3: Легенда.
5: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Я была такая, типа, зашокируем всех, скажем, «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
3: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», «Программы», «Интервью», «Радиопрезентации». В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наши новости.
7: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На совещании у губернатора Александра Гусева обсудили фитосанитарную обстановку в регионе. По данным Россельхознадзора, в области зафиксировано 15 карантинных объектов, в том числе сорные растения, болезни сельхозкультур и вредители. В прошлом году впервые выявили 3 вируса томатов и суховершинность ясеня. Благодаря профилактике и цифровому контролю эффективность мер растет. Если год назад карантинные объекты находились почти в 70% обследованных зон, то сейчас этот показатель снизился до 41%. Особую угрозу представляет амброзия. Только в июле ее пыльца вызвала аллергию почти у 30 тысяч жителей. Основные очаги распространения – населенные пункты и обочины автодорог. Губернатор Александр Гусев призвал выстроить системную работу по ликвидации очагов и оценить эффективность принимаемых мер. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили реализацию молодежной политики в Воронежской области. Так, в рамках программы «Регион для молодых» в 2025-м обучили 100 специалистов сферы молодежной политики. Столько же планируют подготовить в 2026-м. Регион занял 2-е место в стране по участию в проекте «Росмолодежи. Проводники смыслов. Новый маршрут». Он направлен на вовлечение школьников и студентов в систему молодежной политики. Более 111 тысяч детей и подростков участвуют в движении «Первых». В Рамонском районе активно укрепляют патриотическое воспитание и сохраняют историческую память. На совещании у губернатора Александра Гусева глава муниципалитета Николай Буренин рассказал о ключевых проектах. К 80-летию Победы у Братской могилы установили танк Т-34, ранее мемориал дополнила пушка Д-44. Продолжается работа с Минобороны по пополнению коллекции военной техники. Готовится к реализации историко-культурный центр имени оружейника Сергея Мосина. Также в районе увековечивают память о Петровской эпохе. Особое внимание уделяется памяти участников СВО. Важный частью патриотической работы становится и общественная акция. Губернатор Александр Гусев высоко оценил работу муниципалитета. Воронеж присоединился к акции памяти детей, погибших на Донбассе, приуроченной к 12-й годовщине обстрела Горловки, унесшего жизни более 20 человек. На площади Победы представители правительства, общественных организаций, ветераны СВО и волонтеры почтили память у мемориального знака «Дети Донбасса». Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул, для нас это имеет огромное значение и является мотиватором, чтобы защитить отчизну людей, страдающих за наши традиции, историю, веру и русский язык. Воронежская область попала в число регионов с повышенным риском возникновения ландшафтных пожаров в августе. Из-за жаркой, теплой и сухой погоды возможное превышение среднемноголетних показателей пожарной опасности на территории Рамонского, Семилукского, Нижнедевицкого, Репьевского районов и столицы Черноземья. Прогноз опубликовала Федеральная авиалесоохрана на основе данных гидрометцентра. Всего превышение пожарной опасности в лесах и на других природных территориях по сравнению со среднемноголетними данными в августе 2026 года ожидается в 44 регионах России из-за жаркой погоды и дефицита осадков. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
7: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-0387-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: И тянутся города.
9: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
10: Без возрастных ограничений. 2026 год.
11: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
12: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
13: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
14: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
16: В Забайкале действуют сотни очагов.
15: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
17: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
18: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Виткофа и зятя Джареда Кушнера может состояться в ближайшие недели, но определенности нет, сообщил источник ТАСС. Ранее в нескольких западных СМИ появилась информация, что Витков и Кушнер могут впервые посетить Киев в ближайшие две недели после сегодняшней встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме. Помощник российского президента Юрий Ушаков еще в середине июня сообщил, что визит в Россию Виткофа и Кушнера Трамп и Путин согласовали в ходе телефонного разговора. Предполагается, что этот визит позволит прояснить позицию Белого дома по Украине на фоне сообщения о том, что Трамп якобы изменил свой подход к урегулированию. Более 500 земельных участков свыше 300 жилых и дачных домов оказались потоплены в Тюменской области в результате паводка. Как сообщили в МЧС, там ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Спасатели проводят подворовые обходы потопленных территорий, помогают жителям эвакуироваться и вывозить имущество. Для откачки воды в Тюмени и садоводческих товариществах задействованы пожарные насосные станции и мотопомпы. Мониторинг обстановки ведется с помощью беспилотной авиации. Уровень воды в местной реке Туре превысил критическую на 22 сантиметра. Список автомобилей, разрешенных для закупок в такси, пополнит 6 новых моделей. Их производство локализовано в России, сообщил Минпромторг. Это Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, A8, Amoda C7 и Jayland G6. Все новые машины соответствуют третьему критерию, по которому модель может быть допущена для работы в такси. После обновления перечень будет состоять из 36 моделей автомобилей брендов HVL, Tenet, Amoda, Lada, Solars, Evolut, Voya, Moskvich, Uma, Atom, Jetour и Jayland. Матч за мировую шахматную корону между действующим чемпионом Гукешем Дамараджу из Индии и Живахиром Синдаровым из Узбекистана состоится в Женеве. Как объявил Международная шахматная федерация, встреча пройдет с 25 ноября по 15 декабря. Предстоящий матч за звание чемпиона мира по шахматам станет самым молодым в истории. На момент начала поединка обоим спортсменам будет по 20 лет. Гукеш завоевал чемпионский титул в декабре 2024 года, победив китайца Дин Лиженя. В возрасте 18 лет он стал самым молодым чемпионом мира в истории ФИДЕ. Синдаров выиграл турнир с претендентов этого года. Более 60 стран примут участие во всероссийской акции «Ночь кино». Она пройдет на 5 с лишним тысячах площадках по всей России, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Яркий праздник отечественного кинематографа пройдет уже в 11-й раз и по традиции будет приурочен ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. Акция состоится в последнюю субботу лета, 29 числа. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
3: Ограничение 18+.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Украина.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за день сбили 112 беспилотников вооруженных сил Украины над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны. Атаки дронов отражались над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской и Тульской областями. Кроме того, средства ПВО сработали в Московском регионе, Краснодарском крае, в Крыму, а также над Азовским и Черным морями. В ночь на вторник средства ПВО перехватили и уничтожили 356 дронов. Уже 300 тысяч жителей японской префектуры Кумамото на острове Кюсю получили рекомендации властей об эвакуации после землетрясения магнитудой 7,1. Ожидаются повторные толчки, при этом уже произошло более 100 авторшоков, по данным японского метеорологического агентства. На данный момент число пострадавших составляет примерно 50 человек, обрушилось более 10 зданий. Кроме того, в торговом центре в населенном пункте Касима при ударе землетрясения произошел взрыв газа. До 30 человек там пока числятся пропавшими без вести. Рыночная стоимость SpaceX Илона Маска снизилась более чем на 1 триллион 200 миллиардов долларов с пика 16 июня. Это стало одним из крупнейших падений рыночной капитализации в истории, сообщает Bloomberg. Сейчас SpaceX оценивается примерно в 1,5 триллиона долларов. Снижение капитализации за этот период эквивалентно полной стоимости Tesla, акции которой недавно упали до годовых минимумов. Это происходит из-за бегства инвесторов из рискованных технологических акций на фоне волатильной геополитической обстановки. Распродажа набирает обороты, несмотря на то, что минувшую пятницу компания Маска провела успешное испытание своей ракеты Starship, запустила модернизированные спутники для коммуникационной сети Starlink. Случаи падения деревьев и повреждения конструкции в результате порывов ветра зафиксированы в Москве, сообщили в комплексе городского хозяйства. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улице города дежурят специалисты и спецтехника Мосводостока, а также бригады и техника инженерных и коммунальных компаний. Горожан просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду. При этом оранжевый уровень погодной опасности, который вводился в Москве из-за грозы с ливнем, градом и шквалистым усилением ветра, перестал действовать с 9 вечера, сообщили в гидрометцентре. Союз Европейских футбольных ассоциаций раскритиковал планы президента Международной федерации футбола Джани Инфантино продать доли в чемпионате мира частным инвесторам. По данным СМИ, ФИФА хочет продать долю предположительно около 20-30% в новой компании, которая будет контролировать чемпионат мира. Сумма возможной сделки оценивается в 20 миллиардов долларов. Это переходит черту, которую руководящие институты футбола никогда не должны переступать. Душа и управление футболом – это не активы для торговли, особенно при нулевой прозрачности в отношении того, кто получает финансовую выгоду, говорится в заявлении УЕФА. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Даже

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, что готовит для нас «Дельфин», и поговорим о Санкт-Петербурге с группой «Раванна». «Дельфин» анонсировал новый альбом и концертный тур. По словам артиста, лирический герой новой пластинки будет совсем не похож на героя альбома «Прощай, оружие». Если предыдущая работа была сосредоточена на личных переживаниях и звучала в эстетике механизированных ритмов, то новый материал изменит музыкальный вектор артиста.

0: Точная дата выхода альбома пока не объявлена. Однако этой осенью «Дельфин» отправится в тур с новой программой, в том числе представят новые песни на больших концертах в Москве и Санкт-Петербурге. Выступления пройдут с расширенным составом музыкантов и масштабным мультимедийным шоу. Кроме того, до выхода альбома «Дельфин» обещает выпустить несколько синглов. Группа «Равана» выпустила новый сингл «812». Трек, как можно догадаться из названия, посвящен Санкт-Петербургу. Об истории новой песни и о любви к северной столице рассказывает лидер команды Никита Черников.
1: Это, пожалуй, наш первый по-настоящему летний трек. И признание в любви городу белых ночей, в котором это время года так прекрасно и так мимолетно. Питер — это город романтиков. Стоит только в него попасть, и ты уже не будешь прежним. Он безвозвратно захватывает частичку души и наполняет ее своей дождливой меланхолией. А 812 — это не просто телефонный код. Это культурный код горожан. Код тех, кто ценит свою идентичность и остается верным городу. И Питеру, и Ленинграду.

0: Песня 812 уже в сети, а еще в хит-параде чартова дюжина. Голосовать за новинку прошлой недели можно на сайте наши.ру. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером, колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит. Мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

Бед. И ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

силы мути. Дверь не ломай, пробуй в нее войти. Сам для себя что-то меняй. Час столкновения может прийти, когда ты сам не поймешь, где тебя ловит ложь, где нет дышать.

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Виткофа и зятя Джареда Кушнера может состояться в ближайшие недели, но определенности нет, сообщил источник ТАСС. Ранее в нескольких западных СМИ появилась информация, что Витков и Кушнер могут впервые посетить Киев в ближайшие две недели после сегодняшней встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме. Помощник российского президента Юрий Ушаков еще в середине июня сообщил, что визит в Россию Витков и Кушнера Трамп и Путин согласовали в ходе телефонного разговора. Предполагается, что этот визит позволит прояснить позицию Белого дома по Украине на фоне сообщения о том, что Трамп якобы изменил свой подход к урегулированию. Более 500 земельных участков свыше 300 жилых и дачных домов оказались потоплены в Тюменской области в результате паводка. Как сообщили в МЧС, там ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Спасатели проводят подворовые обходы потопленных территорий, помогают жителям эвакуироваться и вывозить имущество. Для откачки воды в Тюмени и садоводческих товариществах задействованы пожарные насосные станции и мотопомпы. Мониторинг обстановки ведется с помощью беспилотной авиации. Уровень воды вместо реки Туре превысил критическую на 22 сантиметра. Список автомобилей, разрешенных для закупок в такси, пополнит 6 новых моделей. Их производство локализовано в России, сообщил Минпромторг. Это Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, A8, Amoda C7 и Jayland G6. После обновления перечень будет состоять из 36 моделей автомобилей брендов HVL, Tenet, Amoda, Lada, Solars, Evolute, Voya, Москвич, Uma, Atom, Jetour и Jayland. Матч за мировую шахматную корону между действующим чемпионом Гукешем Дамараджу из Индии и Живахиром Синдаровым из Узбекистана состоится в Женеве. Как объявила Международная шахматная федерация, встреча пройдет с 25 ноября по 15 декабря. Предстоящий матч за звание чемпиона мира по шахматам станет самым молодым в истории. На момент начала поединка обоим спортсменам будет по 20 лет. Гукеш завоевал чемпионский титул в декабре 2024 года, победив китайца Дин Лиженя. В возрасте 18 лет он стал самым молодым чемпионом мира в истории ФИДЕ. Синдаров выиграл турнир с претендентов этого года. Более 60 стран примут участие во всероссийской акции «Ночь кино». Она пройдет на 5 с лишним тысячах площадках по всей России, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Яркий праздник отечественного кинематографа пройдет уже в 11 раз и по традиции будет приурочен ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. Акция состоится в последнюю субботу лета, 29 числа. Во многих городах, помимо кинопоказов, пройдут концерты, выставки, викторины и мастер-классы. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма» мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

Я посижу рядом с вами, я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в

0: наше радио. Это навсегда.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: Тупой как глобус, и как законченный поэт уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217703589598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за день сбили 112 беспилотников вооруженных сил Украины над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны. Атаки дронов отражались над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской и Тульской областями. Кроме того, средства ПВО сработали в Московском регионе, Краснодарском крае, в Крыму, а также над Азовским и Черным морями. Уже 300 тысяч жителей японской префектуры Кумамото на острове Кюсю получили рекомендации властей об эвакуации после землетрясения магнитудой 7,1. Ожидаются повторные толчки, при этом уже произошло более 100 авторшоков, по данным японского метеорологического агентства. На данный момент число пострадавших составляет примерно 50 человек, обрушилось более 10 зданий. Кроме того, в торговом центре в населенном пункте Касима при ударе землетрясения произошел взрыв газа. До 30 человек там пока числятся пропавшими без вести. Рыночная стоимость SpaceX Илона Маска снизилась более чем на 1 триллион 200 миллиардов долларов с пика 16 июня. Это стало одним из крупнейших падений рыночной капитализации в истории, сообщает Bloomberg. Сейчас SpaceX оценивается примерно в 1,5 триллиона долларов. Снижение капитализации за этот период эквивалентно полной стоимости Tesla, акции которой недавно упали до годовых минимумов. Это происходит из-за бегства инвесторов из рискованных технологических акций на фоне волатильной геополитической обстановки. Распродажа набирает обороты, несмотря на то, что минувшие пятницу компания Маска провела успешное испытание своей ракеты Starship, запустила модернизированные спутники для коммуникационной сети Starlink. Случаи падения деревьев и повреждения конструкции в результате порывов ветра зафиксированы в Москве, сообщили в комплексе городского хозяйства. Для оперативного пропуска осадков водосточную сеть на улицах города дежурят специалисты и спецтехника Мосводостока, а также бригады и техника инженерных и коммунальных компаний. Горожан просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду. При этом оранжевый уровень погодной опасности, который вводился в Москве из-за грозы с ливнем, градом и шквалистым усилением ветра, перестал действовать с 9 вечера, сообщили в гидрометцентре. Союз европейских футбольных ассоциаций раскритиковал планы президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино продать доли в чемпионате мира частным инвесторам. По данным СМИ, ФИФА хочет продать долю предположительно около 20-30% в новой компании, которая будет контролировать чемпионат мира. Сумма возможной сделки оценивается в 20 миллиардов долларов. Это переходит черту, которую руководящие институты футбола никогда не должны переступать, особенно при нулевой прозрачности в отношении того, кто получает финансовую выгоду, говорится в заявлении УЕФА. Там подчеркнули, что никто не может считать себя владельцем футбола, и ФИФА не имеет права его продавать. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь, гроза. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На совещании у губернатора Александра Гусева обсудили фитосанитарную обстановку в регионе. По данным Россельхознадзора, в области зафиксировано 15 карантинных объектов, в том числе сорные растения, болезни сельхозкультур и вредители. В прошлом году впервые выявили 3 вируса томатов и суховершинность ясеня. Благодаря профилактике и цифровому контролю эффективность мер растет. Если год назад карантинные объекты находились почти в 70% обследованных зон, то сейчас этот показатель снизился до 41%. Особую угрозу представляет амброзия. Только в июле ее пыльца вызвала аллергию почти у 30 тысяч жителей. Основные очаги распространения – населенные пункты и обочины автодорог. Губернатор Александр Гусев призвал выстроить системную работу по ликвидации очагов и оценить эффективность принимаемых мер. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили реализацию молодежной политики в Воронежской области. Так, в рамках программы «Регион для молодых» в 2025-м обучили 100 специалистов сферы молодежной политики. Столько же планируют подготовить в 2026-м. Регион занял второе место в стране по участию в проекте «Росмолодежи. Проводники смыслов. Новый маршрут». Он направлен на вовлечение школьников и студентов в систему молодежной политики. Более 111 тысяч детей и подростков участвуют в движении первых. В Рамонском районе активно укрепляют патриотическое воспитание и сохраняют историческую память. На совещании у губернатора Александра Гусева глава муниципалитета Николай Буренин рассказал о ключевых проектах. К 80-летию Победы у Братской могилы установили танк Т-34, ранее мемориал дополнила пушка Д-44. Продолжается работа с Минобороны по пополнению коллекции военной техники. Готовится к реализации историко-культурный центр имени оружейника Сергея Мосина. Также в районе увековечивают память о Петровской эпохе. Особое внимание уделяется памяти участников СВО. Важный частью патриотической работы становится и общественная акция. Губернатор Александр Гусев высоко оценил работу муниципалитета. Воронеж присоединился к акции памяти детей, погибших на Донбассе, приуроченной к 12-й годовщине обстрела Горловки, унесшего жизни более 20 человек. На площади Победы представители правительства, общественных организаций, ветераны СВО и волонтеры почтили память у мемориального знака «Дети Донбасса». Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул, для нас это имеет огромное значение, является мотиватором, чтобы защитить отчизну, людей, страдающих за наши традиции, историю, веру и русский язык. Воронежская область попала в число регионов с повышенным риском возникновения ландшафтных пожаров в августе. Из-за жаркой, теплой и сухой погоды возможное превышение среднемноголетних показателей пожарной опасности на территории Рамонского, Семилукского, Нижнедевицкого, Репьевского районов и столицы Черноземья. Прогноз опубликовала Федеральная авиалесоохрана на основе данных гидрометцентра. Всего превышение пожарной опасности в лесах и на других природных территориях по сравнению со среднемноголетними данными в августе 2026 года ожидается в 44 регионах России из-за жаркой погоды и дефицита осадков. Это были новости региона.

0: гасла. Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь, гроза, температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агроэль». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: 255? 45? 55!
1: Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На совещании губернатора Александра Гусева обсудили фитосанитарную обстановку в регионе. По данным Россельхознадзора, в области зафиксировано 15 карантинных объектов, в том числе сорные растения, болезни сельхозкультур и вредители. В прошлом году впервые выявили три вируса томатов и суховершинность ясеня. Благодаря профилактике и цифровому контролю эффективность мер растет. Если год назад карантинные объекты находились почти в 70% обследованных зон, то сейчас этот показатель снизился до 41%. Особую угрозу представляет амброзия. Только в июле ее пыльца вызвала аллергию почти у 30 тысяч жителей. Основные очаги распространения – населенные пункты, обочины автодорог. Губернатор Александр Гусев призвал выстроить системную работу по ликвидации очагов и оценить эффективность принимаемых мер. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили реализацию молодежной политики в Воронежской области. Так, в рамках программы «Регион для молодых» в 2025-м обучили 100 специалистов сферы молодежной политики. Столько же планируют подготовить в 2026-м. Регион занял второе место в стране по участию в проекте «Росмолодежи. Проводники смыслов. Новый маршрут». Он направлен на вовлечение школьников и студентов в систему молодежной политики. Более 111 тысяч детей и подростков участвуют в движении первых. В Рамонском районе активно укрепляют патриотическое воспитание и сохраняют историческую память. На совещании у губернатора Александра Гусева глава муниципалитета Николай Буренин рассказал о ключевых проектах. К 80-летию Победы у братской могилы установили танк Т-34, ранее мемориал дополнила пушка Д-44. Продолжается работа с Минобороны по пополнению коллекции военной техники. Готовится к реализации историко-культурный центр имени оружейника Сергея Мосина. Также в районе увековечивают память о Петровской эпохе. Особое внимание уделяется памяти участников СВО. Частью патриотической работы становится и общественная акция. Губернатор Александр Гусев высоко оценил работу муниципалитета. Воронеж присоединился к акции памяти детей, погибших на Донбассе, приуроченной к 12-й годовщине обстрела Горловки, унесшего жизни более 20 человек. На площади Победы представители правительства, общественных организаций, ветераны СВО и волонтеры почтили память у мемориального знака «Дети Донбасса». Замгубернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, для нас это имеет огромное значение, является мотиватором, чтобы защитить отчизну людей, страдающих за наши традиции, историю, веру и русский язык. Воронежская область попала в число регионов с повышенным риском возникновения ландшафтных пожаров в августе. Из-за жаркой, теплой и сухой погоды возможно превышение среднемноголетних показателей пожарной опасности на территории Рамонского, Семилукского, Нижнедевицкого, Репьевского районов и столицы Черноземья. Прогноз опубликовала Федеральная авиалесоохрана на основе данных гидрометцентра. Всего превышение пожарной опасности в лесах на других природных территориях по сравнению со среднемноголетними данными в августе 2026 года ожидается в 44 регионах России из-за жаркой погоды и дефицита осадков. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На совещании у губернатора Александра Гусева обсудили фитосанитарную обстановку в регионе. По данным Россельхознадзора, в области зафиксировано 15 карантинных объектов, в том числе сорные растения, болезни сельхозкультур и вредители. В прошлом году впервые выявили три вируса томатов и суховершинность ясеня. Благодаря профилактике и цифровому контролю эффективность мер растет. Если год назад карантинные объекты находились почти в 70% обследованных зон, то сейчас этот показатель снизился до 41%. Особую угрозу представляет амброзия. Только в июле ее пыльца вызвала аллергию почти у 30 тысяч жителей. Основные очаги распространения – населенные пункты, обочины автодорог. Губернатор Александр Гусев призвал выстроить системную работу по ликвидации очагов и оценить эффективность принимаемых мер. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили реализацию молодежной политики в Воронежской области. Так, в рамках программы «Регион для молодых» в 2025-м обучили 100 специалистов сферы молодежной политики. Столько же планируют подготовить в 2026-м. Регион занял второе место в стране по участию в проекте «Росмолодежи. Проводники смыслов. Новый маршрут». Он направлен на вовлечение школьников и студентов в систему молодежной политики. Более 111 тысяч детей и подростков участвуют в движении первых. В Рамонском районе активно укрепляют патриотическое воспитание и сохраняют историческую память. На совещании у губернатора Александра Гусева глава муниципалитета Николай Буренин рассказал о ключевых проектах. К 80-летию Победы у братской могилы установили танк Т-34, ранее мемориал дополнила пушка Д-44. Продолжается работа с Минобороны по пополнению коллекции военной техники. Готовится к реализации историко-культурный центр имени оружейника Сергея Мосина. Также в районе увековечивают память о Петровской эпохе. Особое внимание уделяется памяти участников СВО. Частью патриотической работы становится и общественная акция. Губернатор Александр Гусев высоко оценил работу муниципалитета. Воронеж присоединился к акции памяти детей, погибших на Донбассе, приуроченной к 12-й годовщине обстрела Горловки, унесшего жизни более 20 человек. На площади Победы представители правительства, общественных организаций, ветераны СВО и волонтеры почтили память у мемориального знака «Дети Донбасса». Замгубернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, для нас это имеет огромное значение, является мотиватором, чтобы защитить отчизну, людей, страдающих за наши традиции, историю, веру и русский язык. Воронежская область попала в число регионов с повышенным риском возникновения ландшафтных пожаров в августе. Из-за жаркой, теплой и сухой погоды возможное превышение среднемноголетних показателей пожарной опасности на территории Рамонского, Семилукского, Нижнедевицкого, Репьевского районов и столицы Черноземья. Прогноз опубликовала Федеральная авиалесоохрана на основе данных гидрометцентра. Всего превышение пожарной опасности в лесах на других природных территориях по сравнению со среднемноголетними данными в августе 2026 года ожидается в 44 регионах России из-за жаркой погоды и дефицита осадков. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь, гроза. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На совещании у губернатора Александра Гусева обсудили фитосанитарную обстановку в регионе. По данным Россельхознадзора, в области зафиксировано 15 карантинных объектов, в том числе сорные растения, болезни сельхозкультур и вредители. В прошлом году впервые выявили три вируса томатов и суховершин.